Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Некому-то собирать камни те, никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Осенние дни становятся ярче с Бим-Радио.
2: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Отдыхай! С БИМ Радио!

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани. Радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Прикиньте, девчонки, я сейчас раздеваюсь, а у меня перышко откуда-то вылетело. Никак не усну теперь, такое мучение. Ангел я или все-таки курица?

0: серединку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на Бим-радио.

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Интересно, что в начале 20 века гидрографическая экспедиция, работавшая в Охотском море недалеко от Магадана, не заметила и не нанесла на карту маленький остров в 3 километрах от берега. Ошибку вскоре исправили, а острову дали название «Остров недоразумения».
0: В мире столько всего интересного. Бим радио. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

вчера еще только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
4: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не омрачит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: волна. Бим Радио. Первое в Казани.
1: Бим Новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
3: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Казани открылся новый дом учителя. Это первая в стране площадка, где одновременно развивают и педагогов, и управленцев сферы образования. На базе пространства будет работать Ассоциация молодых педагогов города. В числе будущих мероприятий – городские методические объединения, заседания педсоветов, психологические тренинги для профилактики выгорания, а также мастер-классы от победителей профессиональных состязаний. В аэропорту Казани внедряют умную систему платной парковки. На территории установят скоростные шлагбаумы, модернизируют систему распознавания номеров, а на выездах разместят терминалы для бесконтактной оплаты. Интересный факт. Встретив жирафа впервые, европейцы сочли его причудливым гибридом. Из-за длинной шеи он напоминал им верблюда, а из-за пятнистой шкуры – леопарда, поэтому зверя прозвали верблюдопардом. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
1: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: У всех приподнятое настроение, у всех. У всех, у тебя, у меня, у людей, у слушателей, у строителей, которые перекрыли нам машины, чтобы положить асфальт.
2: Думаешь, асфальт?
1: Буквально у всех. И все по одной причине. Потому что сегодня определенный день.
2: Сейчас поет Клава какой.
1: Ну-ка. Вот такой вот.
2: Сейчас. Сегодня.
1: Вот. Сразу приподнятое настроение, да, друзья? Скажите немножечко, есть такое? Я приподнято так же, как утром приподнимается шлагбаум, когда открывает на парковку.
2: Да.
1: За это им огромное спасибо. Ну, а мы, что, ребята, мы...
2: Радуется нам.
1: Как всегда, мы очень скромные два татарина сидим, потому что мы самое лучшее утреннее шоу на планете Земля, и называемся мы тоже очень просто, друзья мои. Доброе утро, с вами Утромэнэ! О, боже мой, вот это вот, конечно, атомная бомба. Нет, ядерная бомба. Нет, вы потом отсылку поймете чуть-чуть попозже. Так вот, друзья, сегодня пятница. Мы с вами предоставлены друг другу абсолютно. У нас сегодня, ну, игры у нас сегодня присутствуют в небольшом количестве. У нас новая вечеринка, дамы и господа. Называется она очень интересно. Перезагрузка по-взрослому.
2: Да.
1: Совсем скоро она пройдет, и мы вам о ней расскажем буквально через пару мгновений. Ну, а так, по большому счету, мы сегодня что? Мы сегодня просто общаемся с
2: конечно.
1: Вами, новости обсуждаем, хихикаем. Мы календари все перевернули.
2: Да, уже до четвертой.
1: Костры и рябин догорели. Все спокойненько сейчас с вами будем двигаться в одном едином направлении с вами. Вот так вот и должно быть на самом деле. Хайрле, дуслар, как говорится.
2: Тамашачлар.
1: Тулаучлар и так далее. Так, и серьезных сообщений от наших слушателей. Доброе утро, утромены. На ветеринарке авария, автобус легковой собирается. Пробка. Точнее, нет, интонационно неправильно. Вот так должно быть. Авария, автобус легковой, собирается пробка. Вот, вот так. Запятой на них хватило просто поэтому.
2: Да, да, да. Да.
1: Вот, Тимур нам пишет: Джума Мабарак был Сандуснар. От сердца, Бигзур Ахмад. Доброе утро, товарищи. Сегодня заключительный день праздного Шафутинова дня, на секундочку, пишет нам.
2: Евгений. Заключительный день.
1: Нет.
2: Нет.
1: Все.
2: Он вчера закончился, его больше нет.
1: Мы его открыли 2-го числа. И сами же закрыли, так что все в порядке. Доброе утро. Ветки рябин сожгли, нам пишут. Нет, что бы вы, не вандалы какие-то.
2: Они горят вообще. Еще несколько дней.
1: Конечно.
2: До зимы.
1: Потом они горят, потом они зимой немножко бродят, птички кушают, и у них небольшой такой запой птичий получается. Они лежат, валяются там, как возле рюбочных. Вот эти мужички интересные, смешными историями.
2: Эти пьяные синицы.
1: Да. Синицы, вы что думаете? Потому что они синие, у них пузо желтое. Вот и думайте теперь. Вот и думайте, синие птицы. Вот и думайте.
2: Диджей Воробей у них там тусовка. Возле рябины.
1: Воробей. Ну, все мы знаем, что воробьи — это детеныши голубей.
2: Ну, все мы знаем. Некоторые так думают.
1: Все мы знаем. Нет, это абсолютно
2: дети
1: правда.
2: Голубей?
1: Нет, я могу доказать. Вот смотри, у голубей перья есть?
2: Есть.
1: У воробьев тоже все. Не за что.
2: И две лапы также все. И клюв.
1: Две лапы, клюв, два глаза, легкие, супер легкий скелет. Вот,
2: и глаза так с двух сторон.
1: Календарь перевернули, спрашивают. Какие вопросы будете задавать? Мы вас перевернем здесь. Это тоже откуда это во мне? Вот это вот. Я пересмотрелся.
2: Ребят, перевернули уже на 4 сентября. Уже
1: все, да, все. Действительно, все хорош. Сегодня третий раз мы уже петь 3 сентября не будем, даже не надейтесь. Мы вам наконец-то расскажем про нашу потрясающую вечеринку, которая совсем скоро пройдет. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон летней вечеринки. Все. 11 сентября ближайшая вечеринка Бим-радио. Мы зовем вас всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе, как всегда, живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон. Включает телевизор, видимо. Ладно, шучу, классная музыка играет. А ведущий вечер наш коллега.
2: О, Утромен.
1: Андрей Дмитриев. Конечно. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться, мы вам уже приготовили. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. До встречи, друзья. Ближайшее время вас ждет историческая справка. Пойдем подготовимся. С вами сегодня Фарид Галимов.
2: И Альберт Кузяхметов.
1: Алла.
3: Утромены. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио. покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
5: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
6: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп». Всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Ну что там?
10: Усталость и сонливость.
9: Да-да, совсем сонливый.
10: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
9: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
13: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
14: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы люди в офисе, мимо которых ты уже сегодня один раз прошел, становились фиолетовыми. Ну, как посещенные ссылки в интернете. Чтобы не вспоминать, здоровался ты с ними или еще нет.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Историческая справка.
8: 4 сентября. Календарь перевернули все? Все перевернули, еще раз прошу. Если не перевернули, срочно переверните, срочно. Потому что вчера сидим, короче, график выкладки в социальных сетях обсуждаем, значит, с моим СММщиком. И в какой-то момент просто он такой вот показывает. Я говорю, вот, я говорю, на следующей неделе у меня, говорю, вся неделя мероприятий. Он такой, ага-ага, и вот так показывает число. Ага-ага, я смотрю, а он на август показывает. Я говорю, это август. Он такой, елки-палки, и начал календари менять, прям при мне их переворачивать. Так что, друзья мои, не ошибитесь. Ну, а нас с праздников традиционно начало. Сегодня очень серьезный первый праздник, очень серьезный. Это день специалиста по ядерному обеспечению.
9: Опа, да.
8: Это очень серьезные люди.
9: Профессиональный праздник, кстати.
8: В 1947 году в Минобороны СССР был создан спецотдел. Он занимался подготовкой и проведением ядерных испытаний. И первое советское ядерное испытание состоялось уже 29 августа 1949 года. Был это Семипалатинский полигон. И положил это конец ядерной монополии США. Мы первые, кто кроме США обладал ядерным оружием.
9: Да, да.
8: Потому что до этого, если вы вдруг не в курсе, вы почитаете обязательно историю, как выступали. Как выступал глава МИД США, что он говорил.
9: О Великобритании.
8: После
9: у
8: того,
9: них были планы уже сбросить на нас ядерные бомбы.
8: После того, как закончилась Япония, да, после того, как случилось Хиросима и Нагасаки, когда всему миру показали, как это работает, они просто выходили и буквально говорили о том, там буквально Сталину в лицо говорили о том, что вы там смотрите, не заигрывайтесь, вы же сами знаете, что было в Хиросиме и в Нагасаки. Ну, а Иосиф Виссарионович, благо, уже примерно понимал, судя по разведке докладам, что происходит на территории, ну, давайте так скажем, бывших партнеров, будущих врагов. Вот так, да, мы еще там, да, в промежуточном, да, таком варианте были. Вот, сегодня это понятно. Сегодня в задачи специалистов входит и хранение, и эксплуатация, и защита ядерного боезапаса страны. Я просто напомню, если вдруг кто-то не понимает значение ядерного оружия, вы посмотрите на страны, у которых его нет. Ну, там и страны-то практически нет, как выясняется.
9: И как на них смотрят вот эти, которые имеют.
8: Да, естественно. Это, да, их, ну, их, собственно, и имеют. Ладно, давайте посмотрим на день рождения телеигры. Что, где, когда?
9: И автомобиль!
8: Да, не, ну, ты уже это... Канал тот включил, передачи не так. 4 сентября 1975 года на советском телевидении впервые вышла программа «Что, где, когда». Изначально, кстати, была вообще семейная викторина. Прикинь, семьи, да, оказывается, да, просто. Семьи между собой там что-то. Правила сильно отличались от современных. Там со временем появился сначала «Волчок», потом команда знатоков, отвечающих на вопросы телезрителей. Ну, а главным призом стали книги. В общем, это культурный феномен нашей страны.
9: Ведущий там был мощный, как помнишь?
8: Да, Борис Крюк.
9: Да-да-да.
8: Там и... А кто, интересно, Борис Крюка там вел? Наверное, господин Листьев там явно присутствовал с точки зрения, наверное, создания передачи. Но передача, конечно, мощнейшая. По сей день выходят. С интересом многие пересматривают старые игры, потому что это очень интересно. Вопросы, как играют, ставки. В общем, это невероятно. Следующий праздник – это Международный день тхэквондо.
9: О!
8: Это чисто ноги.
9: Моя догрубница, сын там прям какой-то чемпион. Там,
8: да,
9: по,
8: да.
9: Тхэквондо вообще.
8: В 94 году, в 1900, вид единоборства это стал официально олимпийским. В 2000 году дебютировал уже в Сиднее, как большой олимпийский спорт и вид спорта. Вот. Само искусство тхэквондо насчитывает более 2000 лет. «Путь ноги и кулака» переводится название. Вот. Так что, дамы и господа...
9: Ну да, там же 80% ногами бьется.
8: Вообще, да. Но нынешнее тхэквондо сложилось в середине уже 20 века. Основные принципы разработал генерал Чхве Хон Хи. скажи мне, будь здоров. Спасибо. Вот, и современные соревнования, это, конечно, уже совсем другая история, в отличие от того, что было 2000 лет назад. Мы еще поздравляем немножечко ТАСМУ, наш там спорткомплекс, потому что Международный день стрельбы из лука сегодня, а там, судя по всему, в районе ТАСМУ и открылось. Ну, кстати, если я все правильно помню, напишите обязательно, если я где-то ошибся.
9: Кстати, нас поправили, действительно, первый ведущий, что когда это Ворошилов?
8: Ворошилов, вот, точно, Ворошилов, потом пришел Крюк. Да.
9: Вот Ворошилов вообще крутой.
8: Да, спасибо огромное вам. Я даже помню, как кто, Федор Двинятин, по-моему, ссорился с Борисом Крюком, да, когда поменялся ведущий, пришли новые вопросы, новая редактура, что-то повторялось, где-то неточные формулировки. Да, конечно, пришлось после Ворошилова непросто. Всемирный день сексуального здоровья сегодня. Вот, еще раз напомним, это здоровье не только отсутствие болезни, но и эмоциональное благополучие, свобода от стыда и страха, умение строить гармоничные отношения. Вообще, Всемирная организация здравоохранения еще в 80-х годах рассматривает эту сферу как важнейшую часть качества жизни.
9: Да.
8: Да, это очень важно, очень важно. Вот, ну и, конечно же, что? Самое классное, что мы можем вам посоветовать от себя, это умение говорить через рот, доносить все свои, вот, партнеры, так сказать, да, все свои желания, хотения, страхи, вообще делиться, раскрываться, и тогда у вас будет такое здоровье, у вас будет такое... Ну, вы поняли. Ладно, в общем, всем вам любви. Необычные праздники сегодняшнего дня. Давайте посмотрим. Это
9: Всемирный день осведомленности о синдроме Маршалла.
8: Раз,
9: о синдроме Эминема, получается.
8: Да, Маршалла Мэттерса. День незнакомых дорог сегодня. Это день, опять-таки, на перемены вас вдохновляющий. Проедете сегодня необычным маршрутом, если позволяет. Или вообще уедете куда-нибудь за город. Вообще классно будет.
9: День хомячка сегодня и еще день оттяга.
8: А еще сегодня день разносчика газет США. Ну, сам знаешь, газеты. 1833 год. Первый мальчик по имени Берни Флахерти взяли на эту работу, который вот так вот раскидывал газеты и продавал в том числе. И день ленивых мам сегодня. Мамы, мы вам советуем. Один день договаривайтесь с мужем, говорите ему: так, слушай сюда, ты с ребенком целый день там берешь отгул, там, я не знаю, детский день, я не знаю. Берешь целый день с ним, я пошла в спа, встречусь с подругой, попью кофе, погуляю и посвятите себе один день. Мы вас умоляем, отдохните, пожалуйста. Ну, а вы, мужики, давайте сами такое тоже предлагайте, а не только через нас. Чего вы, елки-палки?
9: Не говори.
8: Я напомню, воспитание детей – это общий труд. Так, в других странах что происходит? Армения – день спасателя. В Республике Молдова – день работника таможенной службы. Ого!
9: В Аргентине – день комиксов.
8: Ну, так естественно. Еще в Аргентине – день иммигрантов, представляешь?
9: А в США – день вина Кьянти.
8: Уф, Кьянти, вреди здоровья, но говорят, вкусно, я не пробовал, я не люблю вино. Вреди здоровья, алкоголь. А Литва – дни Вильнюса, Великобритания – день клыкача. Это, собственно говоря, патагонский клыкач. Это глубоководная рыба, если что. Она очень популярна там в кулинарии. Страдает немножко от перелома. Вот поэтому ее там всегда опрашивают. Да.
9: В Таиланде и подводных лодок. Они там есть, что ли?
8: В Таиланде?
9: Да.
8: Да, там просто человек в трехлитровую банку закатывает. Ну, такая большая трехлитровая банка.
9: Да.
8: Получается, на 300-литровый где-то примерно. Так, народный календарь сегодня. И у нас праздник. Айфон Агафон Агуменник.
9: Агуменник, точно. Или Агуменник. Интересно.
8: Ну, смотрите, название связано с древним поверьем. В этот день леший приходит на гумно. И все на этом. И конец.
9: Может, он исходит на гумно?
8: Да, возможно. Ну, туда он приходит, чтобы растащить снопы и солома. Говорили, на Агафона леший из леса выходит, на гумнах проказит. Чтобы уберечь припасы, хозяева выходили в ночной дозор и тряснул мерно пополам.
9: И сторожили гумно.
8: Обязательно. Надевали тулуп наизнанку, обвязывали голову полотенцем, брали кочергу и очерчивали ею круг и садились внутри. Верили, что так леший не сможет подойти.
9: Да, кажется, что-то похоже на фильм «Ви».
8: Сидит страшный человек с тулупом наизнанку, обвязал голову полотенцем с кочергой. Я бы тоже не подходил, если честно.
9: Они такие: а так леший уже пришел. Что заходить-то?
8: Да, конечно. Если что, в народных поверьях леший — это кто? Это лесной дух. Он помогает добрым людям, а злых он заставляет плутать. То есть делать так, чтобы они заблудились. В этот день в лес старались не ходить. Если же день выдавался ясным, замечали: на Агафона солнце ясно, осень красна и суха. Ну, собственно, так, скорее всего, и будет.
9: А в этот день надо домового задобрить.
8: Обязательно.
9: Для него оставлять пироги. пироги, блины с медом, кашу или кусочек хлеба.
8: А считал, что солнечная погода продержится еще 4 недели, если сегодня. А сегодня очень солнечная погода.
9: Это хорошо.
8: Погода.
9: Ну и в этот день не старались дарить подарки, не говорить неправду и не отправлялись в поездки.
8: Теплый день обещает мягкую осень и поздние холода. Если пауки активно плетут паутину, а это они плетут, жди ясной погоды. В общем, ребята, да, все соединяется. А мы переходим к интереснейшим историческим событиям, которые произошли в этот день. Перемещаемся в 476 год. Предводитель варваров Одоакр сверг императора Ромула Августула, что положило конец Западной Римской империи и моей дикции, кстати, еле-еле это все сказал. Вот, но такое, конечно, было. Это интересно. Всегда с варварами боролись в Римской империи, если кто-нибудь.
9: Мне нравится в фильме «Гладиатор» 18+, на всякий случай. Помнишь, когда там варвар такой с детства ходил, такой... Такой бородатый, да, такой, да, да, классный момент был такой.
8: Но они сильно пугали, да, войска, потому что, если даже мы вспоминаем, ну, не только варваров, там чуть попозже викинги уже появились, но это попозже.
9: Да-да.
8: Вот, эти вообще, конечно, ну, когда вы все там, ну, вот представляете, там, вы римский легион, вот вы стоите такие все, амуниция у вас, копья,
9: да, да, щиты. Красивые, да, Ава Цезарь.
8: Вы умеете вставать в различные боевые позиции, а тут из леса выбегают полуголые мужики с двумя топорами, все в синих шкурах, в синих каких-то татуировках, и на вас бегут, и вы думаете, а что это вы нас не боитесь? А вы кто такие? И вам уже немножечко, скажем так, страшно. В общем, при отступлении викинги очень жаловались, что сильно пахнет аммиаком от римских войск. В 1611 году патриарх московский Гермоген издал грамоту с анафемой Лжедмитрию II и Марине Мнишек.
9: Мнишек.
8: Пшеки пришли через Лжедмитрия нашу власть захватить.
9: Вот-вот.
8: Хазар.
9: Мнишки всякие.
8: Хазар. Сказали волжские булгары.
9: Хазар-хазар. Сказали волжские булгары.
8: И все. В 1781 году испанские колонисты основали город Лос-Анджелес в Калифорнии.
9: Л.А. знаменитый, где Холливуд находится.
8: Естественно. Знали бы они, чем это закончится. Но это пока не закончится, пока в расцвете, поэтому интересно. 1837 год. Сэмюэл Морзе в Нью-Йорке продемонстрировал
9: публике... Я думал, Сэмюэл Л. Джексон.
8: Продемонстрировал публике свое изобретение. Это телеграф, конечно. Это все туда. Да. Томас Эдисон в 1882 году запустил в Нью-Йорке первую в мире центральную электростанцию.
9: Круто, это
8: вот они там с Теслой бодались, потому что же это же целая индустрия, надо же это все себе забирать. Томас Эдисон в этой борьбе, говорят, победил. В 1888 году, какой 18-19 век богатый, да?
9: Да.
8: Зарегистрировал Джордж Истмен торговую марку Kodak и получил патент на фотопленку.
9: Ой, мы в 90-х носили всех эти фотоаппараты, были мыльницы, вот эти мыльницы, помнишь?
8: И это вернулось.
9: И пленки всех были, когда Kodak.
8: Все вернулось. Да. Я сам недавно пофоткал на пленочный и просил сфоткать. В общем, это интересно. Окей, значит.
9: 1909 год в Англии состоялся первый парад бойскаутов тех самых, помнишь?
8: О, ну это, кстати, хорошее явление. У нас были вот пионеры, у них там бойскауты, где только что не было. В 1943 году Иосиф Сталин встретился с иерархами Русской Православной Церкви, что стало переломом в церковной политике СССР. Ну, шла Великая Отечественная, и любая поддержка народу была необходима. Иосиф Виссарионович это в том числе тоже понимал и совместными усилиями хотел добиться победы. Далее, в 1959 году в США в продажу поступили женские колготки.
9: В
8: 1962 году, видимо, мужские уже существовали. В 1962 году группа The Beatles записала, да, финальную версию песни Love Me Do.
9: Love Me Do.
8: Дебютный сингл был. Ну, а в 1998 году, мне 7 лет, основана компания Google.
9: Google.
8: Кто родился в этот день, сейчас вам расскажем. Из великих, кого с нами уже нет. Во-первых, ну, один из основателей романтизма во французской литературе, французский писатель и политик Рене де Шатобриан. Сложно его не поздравить. Далее, значит, посмотрим внимательно. Исследователь Африки, немецкий путешественник Герман фон Висман. Ну, Александр Вишневский, русский советский хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази Вишневского.
9: Да, с таким запахом, таким, да, с таким специфическим.
8: Я вот один раз в деревне ковырял вот так вот иголкой прыщ. У меня полщики как раздуло. Вот, и меня сразу мазь Вишневского.
9: А мне другой был. мне удалили зуб в детстве, маленький я был. Прям вот неудачно занесли инфекцию. У меня дыра в щеке была, представляешь?
8: Да ты че?
9: Я помню, не мазь Вишневского мазывают. До сих пор помню. Вот я маленький чему совсем вообще.
8: У тебя в ДНК немножко мазь Вишневского.
9: Да, чуть-чуть Вишневский во мне.
8: Родился Джон Маккарти в этот день. Это американский ученый, это автор термина искусственный интеллект.
9: Да, кстати.
8: Родился в 1927 году. Ну и, конечно.
9: А в 29-м.
8: Кто что там?
9: Нина Николаевна Ургант родилась в этот день. Замечательная советская актриса, народная артистка РСФСР, лауреат Госпремии. Ну, крутая, что.
8: Бабушка.
9: Бабушка, да.
8: Давайте скажем так. Еще в 1934 году родился Эдуард Хиллет, который
9: сегодня можно спеть что-нибудь. Кстати, учат в школе тоже он пел.
8: Да, это круто. Эстрадный певец, баритон, народный артист РСФСР и мистер Трололо, так он прославился в интернете. Но в завершении быстренько расскажем, кто родился и все еще с нами на одной планете сегодня.
9: Например, заслуженный Кузьмич нашей страны. Виктор Бычков.
8: Кузьмич! 72 года исполняется ему. Конечно, легенда уже теперь.
9: Во-во, мощный мужик. Тот знаменитый Евгений Трифилов родился в этот день. Это гандбольный тренер. Помнишь, такой наш сборную российскую ведет, он всегда к победе.
8: Да, мы все больны гандболом, и за гандбол умрем.
9: Да, 71 год исполняется ему.
8: Ну да, получается. Хорошо. Дэвиду Гаррету 46 лет. Это немецкий скрипач, виртуоз и композитор. Бьонсе 45.
9: Да,
8: и 45!
9: Ничего себе. И 53 года, кстати, исполняется Кириллу Пирогову. Тот самый из «Брата 2», помнишь, который... такой, который все время все документы делал, вот этот, работал в музее, который...
8: Да, которого по фильму, по сюжету фильма, по-моему...
9: Нет. Нет. Он все в порядке.
8: Во второй части же.
9: Во второй части, когда друг, который работал в музее, который ему помогал всякие там вот эти документы сделать.
8: Хорошо, помню. Трус не играет в хоккей, говорит, тоже, похоже, Хилл исполнил, Алекс пишет. Возможно, кстати, надо переслушать. На этом все, друзья, историческая справка завершается. Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием вам расскажем. Доброе утро.
9: Да, хэвэдэ.
7: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
10: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
11: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
12: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
13: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
14: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
15: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
16: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
17: Папа, еще круг!
18: А я на боулинг.
19: Мам, я в игровые автоматы.
20: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не обратит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
6: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
7: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ой, мои маленькие любители блефарохолязиса, сейчас мы вам расскажем про самый точный прогноз погоды. Вообще про погоду расскажем. Фарид вам вообще приготовил. Два дня уже
9: и не говори.
8: Готовит отчет и сейчас все расскажет.
9: Вот сейчас у нас ясно, прям хорошо. Так солнышко у нас в студии. Прям прекрасно. Плюс 17 градусов. Яндекс так говорит.
8: Настолько точный прогноз погоды, что перед тем, как его назвать, Фарид жестко откидывается в кресло и смотрит, что там за окном.
9: Да, на всякие пожары. Я все сверяю, чтобы не обманывать.
8: Крутой, потому что, да.
9: Смотрите, ребят, сейчас плюс 17, будет сегодня максимум 22, но обещают, что с 12 пойдет дождь. Возможно, пойдет дождь и будет идти примерно до 15:00.
8: Верно.
9: Но это все под вопросом, конечно же.
8: Угу.
9: Что завтра, 5 сентября? Это у нас уже будет, собственно, суббота. С утра плюс 18, солнце. Днем плюс 23, облачно. Вечером плюс 19, 3 капли. И ночью тоже 3 капли, обещаю. То есть, значит, много дождя будет.
8: Хорошо.
9: Очень много. А воскресенье, ребят, с утра дождь, и днем дождь. Потом будет вечером и ночью не будет дождя. И максимум плюс 20. Ну, посмотрим. Погода, она всегда корректируется, сами понимаете. Будем надеяться, что не будет так много дождя. Потому что дождя в этом году очень много.
8: Пусть дождь лучше сейчас идет, чем потом снег выпадает.
9: Я, кстати, газон скосил вчера наконец-то.
8: Поздравляем тебя.
9: Еще там сорняки всякие, триммером убрал там
8: за забором. Про газон говорить или триммер, это уже где-то... Где-то про себя что-то говоришь.
9: Нет.
8: Взял триммер, состриг сорняки.
9: Триммером с себя сегодня займусь.
8: Хорошо. Ну что ж, мы не рассчитывали, конечно, на такие подробности, но очень приятно. Это был самый точный прогноз погоды. Мы продолжаем.
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
10: Шоу «Утро мэны».
11: А я думал, сова.
8: Доброе утро, утромены нам пишут. Я в командировке в Альметьевске, а тут, оказывается, тоже есть любимое радио. Что значит «оказывается»?
9: Как
8: конечно.
9: Как давно.
8: Это значит, день будет удачным, пишет Евгений. Это абсолютная правда. Всем хорошего дня пожелал Евгений, мы ему тоже желаем.
9: У нас Евгений даже с утра обычно раньше шла долгая прям специальная программа для Альметьевска. Раньше, помнишь?
8: Да.
9: Сейчас нет, но все-таки было.
8: Но потом в итоге выяснилось, что, оказывается... Ну, в общем, ребят.
9: Надо слушать утромены.
8: Зоны вещания у Бимрадио огромные, если вдруг кто-то не знает. Ну, а если вдруг зон вещания нет, то приложение на Android, на iOS, и если
9: да,
8: есть интернет,
9: ребят,
8: вы всегда...
9: И хоть где.
8: Вы можете нас слушать также из сайта bimradio.ru. А еще мы попросим, друзья, пользуйтесь живы 2GIS-ами, Яндекс.Картами, навигаторами. Оставьте о нас отзыв, особенно если вы были... Ну, на самом деле, не особенно. Вот давайте так. Были у нас на радио, вы обязательно оставьте отзыв. Что нравится, что не нравится. Ну, лучше, что нравится. 5 звезд, конечно, да, вот да. Это все. Нам будет приятно, мы отслеживаем. Вы поможете нашему продвижению. А еще у нас огромное желание, чтобы вы писали... Даже если вы не были на Бимрадио, обязательно напишите, за что вы нас любите.
9: Если были, тем более.
8: Ну, а так у нас вещание действительно огромное. Там и Волжский, и Арский, и Лаишево, и Джалили, прилегающие районы, Черемшан, Аксубаево, Белярск, Челна, Вершины, Шантала, Самарская область.
9: Ничего себе!
8: Да, ну и Азнакаево, городской округ и местности, Бугульма, Альметьевск, естественно. Так что, дорогие мои, зона вещания Бимрадио, ого-го, как говорится. Так, давайте посмотрим.
9: Нам что пишет Чулпан? Вчера вечером не должен был быть дождь, а как ливанул? А разве был дождь?
8: Не знаю, что-то у нас, возможно, было.
9: У нас что-то... не было.
8: Это где он там был? Расскажите, пожалуйста. Интересно. Я бы посмотрел на этот дождь. Это что за дождь, который самый точный прогноз погоды не соблюдает?
9: Ну, не говори, что это такое вообще?
8: Это мы его хоп-хоп.
9: Накажем, накажем.
8: Пока к новости. В Казани обозначили трассировку второй ветки метро до РКБ. Плюс 6 километров тоннелей и 3 станции добавится. Что за станции? Во-первых, это деревня Универсиады. У деревни Универсиады появится класс. Станция своя. У Буревестника тут написано. Дальше.
9: РКБ.
8: РКБ, естественно. Надо и ДРКБ в том числе. Березовая роща.
9: Круто же.
8: Третья станция. Это, собственно, Мирный, там, где проходит, я так понимаю, Сабантуй. В общем, жителям Мирного несказанно повезло.
9: И смотри, что пишут. Первый участок из 4 станций планируют открыть к 27-28 годам.
8: Ну,
9: представляешь?
8: Вот, очень быстро все теперь пойдет, надеемся, очень. Вот.
9: Ну, это круто. Прикинь, на Сабантуй, друзья, может быть, просто приехать на метро.
8: Да. Ну и... земля у вас где-то в Мирном есть, там, в тех районах?
9: Ну, да. Она подорожает.
8: Да, она раза в два, я думаю. Точно, я вас с этим всех поздравляю. Самое время закупать землю, хотел бы я сказать, но это надо было делать уже заранее. Ладно, друзья, впереди мы окунаемся в нулевые вместе с вами, а потом вернемся. У нас что тут? Расмус-группа. Вот это хорошо, конечно.
10: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
12: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
13: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Так, Расмус, это, конечно, хорошо.
1: Я прям вживую же их видел, они же в Казани были.
0: Да ты что, серьезно?
1: Они выступали в Казани, да.
0: Ну ты вообще, конечно.
1: Где? Причем в Эрмитаже они были.
0: А, ну тогда понятно, опять этот блат и кумовство в Эрмитаже.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Татарстан стал лидером рейтинга регионов с лучшими перспективами для трудоустройства. Медианная предлагаемая зарплата достигает 81,4 тысяч рублей, и уровень безработицы держится на отметке 1,7%. Все при работе, все зарплаты.
1: Вот все работы у нас, все без булдрамс.
0: Без булдрамс, да. Да, парковку казанского метро, пишут нам тут, станет умнее. Установят скоростные шлагбаумы, они будут открываться меньше, чем за 3 секунды. И автоматически распознавать номера автомобилей. Также систему обновят у терминалов 1А и 2, VIP-зоны, гостиницы «Полет». Заработать она должна уже к концу осени. Там даже вплоть до того, что терминал после оплаты быстрый. Ну, то есть не надо будет куда-то бегать. Подъехал, оплатил.
1: Давно пора.
0: Да, очень ждали. Вот, наконец-то. Это прекрасно и замечательно. Это замечательно и прекрасно. Могу повторить еще раз. В казанском метро запретили гадать по прошенничеству и провозить самокаты официально. Мы, помнишь, об этом говорили, что да, хотят запретить? Да. Все, теперь запретили. Пассажирам также запрещено оставлять без присмотра багаж. Отдельным пунктом введен запрет на передачу получения предметов от посторонних лиц на территории метро. Ну, уж понятное дело. Сейчас вообще, это, я, вот эти, есть все люди, которые вот это, а можете передать, извините, вы куда, в Москву едете, а вы можете нам передать там это самое, туда самое?
1: Да.
0: Вот, и это все. В общем, ребята...
1: А вчера я слышал, что у нас там еще объявили так называемый тендер, а в аэропорту хотят строить парковку.
0: Тандыр, правильно, тандыр.
1: Тандыр, да, многоуровневый, уровневый тандыр.
0: Многоуровневый тандыр, да.
1: Хотят и построить там парковку такую, крытую.
0: Где?
1: На аэропорту.
0: А,
1: помимо того, что с шлагбаумом, все еще крыть хотят.
0: Мы тоже, да, что-то такое читали.
1: Многоуровневый все дела.
0: Если будет, будет замечательно, мы ждем, не дождемся. Ну, теперь казанский аэропорт превратится теперь в огромный порт туристический.
1: Да, у нас... Конечно. Второй терминатор открыли, нет, уже должны были 30
0: второй
1: открыть.
0: Второй терминатор вообще, самая лучшая часть, 18.
1: Суды день.
0: Да. Восстали башни с пепла ядерного огня.
1: Кстати, ребята, наши друзья-таксисты, которые у нас слушают, вы же часто бываете. Второй терминал работает уже или нет? Новый, который новый?
0: Не знаю.
1: Его должны были открыть 30 августа.
0: А, значит, ну, открыли, конечно.
1: Ну.
0: Конечно, открыли.
1: Просто я же не был там.
0: А почему ты спрашиваешь у наших любимых?
1: Они часто бывают.
0: Господ таксистов.
1: Ну, они же там часто бывают.
0: Внутри?
1: Нет, зачем? Нет, они заезжают,
0: а людей высаживают. Внутри казанского аэропорта один раз на пятнашке мужик рассекал.
1: Вот, смотри, вот Антон пишет. Нет, не открыли, перенесли на 2 месяца, не успевают.
0: Да, не до этого я вас, конечно, недооценил. Это прекрасно, спасибо большое. Ждем пока 2 месяца. А вот чего 2 месяца точно ждать не надо, это информация от спонсора утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза.
1: Слушай, вообще классная цена.
0: Это цена до 15 сентября в клинике «Омикрон». 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь. Адрес Зинина 1. Клиника «Омикрон». Акция до 15 сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Друзья мои, тут точно нельзя откладывать.
1: Да, ребятушки, мы же вам добавить, что мы уже много раз говорили. Альберт это делал, и да, он до сих пор довольный.
0: До сих пор
1: ходит.
0: Прекрасно.
1: Уже сколько лет.
0: Да. Мы тоже откладывать не будем. Сейчас уже участница «Утроманик» нам придет. Да, участница, да, вы все это слышали. Так что ждите обязательно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
5: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус, банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника, корпоративы и торжества на высшем уровне.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.

0: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Beam Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Beam Radio. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: И о дорожной информации немножечко и расскажем сейчас, потому что тут я удивился. 6 баллов. Движение затруднено. Затруднено. Уголовное дело возбуждено. Добыча.
3: Нефтяная включена.
2: Улица Мира, Сибирский тракт, от Туполевой до улицы Журналистов 46 минут. Центральная улица, улица Кугали от Мира до Фучка 36 минут. Комиссара Габишева от Завойского до Софиулина 23 минуты. Мамадышский тракт от Интернациональной до Проспект Победы 22 минуты. Гвардейского в Атамитской магистрали до Ершова 15 минут. Мосты дамбы Миллениум в центр 6 баллов. Наш под мостом делают там ремонт. Будьте внимательны. И Кировская дамба в центр 5 баллов. Все остальное свобода.
3: И целая россыпь ДТП.
2: Погнали.
3: Ну, а вот первое ДТП, это у нас получается, вот когда ты едешь к улице Вахитова, как это называется улица у нас?
2: Быстрее.
3: Так,
2: Болотникова.
3: На перекрестке прямо с улицы.
2: Прямо перед большой крыловкой. Да.
1: Камацемент.ру.
2: И о дорожной информации немножечко и расскажем сейчас, потому что тут я удивился. 6 баллов. Движение затруднено. Затруднено. Уголовное дело возбуждено. Добыча.
3: Нефтяная включена.
2: Улица Мира, Сибирский тракт, от Туполевой до улицы Журналистов 46 минут. Центральная улица, улица Кугали от Мира до Фучка 36 минут. Комиссара Габишева от Завойского до Софиулина 23 минуты. Мамадышский тракт от Интернациональной до Проспект Победы 22 минуты. Гвардейского в Атамитской магистрали до Ершова 15 минут. Мосты дамбы Миллениум в центр 6 баллов. Наш под мостом делают там ремонт. Будьте внимательны. И Кировская дамба в центр 5 баллов. Все остальное свобода.
3: И целая россыпь ДТП.
2: Погнали.
3: Ну, а вот первое ДТП, это у нас получается, вот когда ты едешь к улице Вахитова, как это называется улица у нас?
2: Быстрее.
3: Так, Болотникова. На перекрестке прямо с улицы.
2: Прямо перед большой крыловкой. Да. Там две отметки стоит.

0: Все остальное свобода.
1: И что целая россыпь ДТП.
0: Погнали.
1: Чего? Ну, а вот первое ДТП, это у нас получается, вот когда ты едешь к улице Вахитова, как это называется улица у нас?
0: Быстрее.
1: Так,
0: быстрее.
1: Болотникова. На перекрестке прямо с улицы.
0: Прямо перед Большой Крыловкой, да. Там две отметки стоит.
1: Там даже три отметки.
0: Вот такие вот истории, друзья, так что там будьте внимательны. Там и Большая Крыловка стоит в сторону, получается, центра, в сторону Кировской дамбы, и в сторону Вахитова все стоит. Смотрите, Оренбургский тракт, тоже я видел две отметки.
1: Да.
0: ДТП остается, и там все буквально будет от развязки чуть ли не от Усацкой. Тянуться будьте внимательно, осторожно. Еще одно ДТП в сам-сам центре. Это у нас вот спуск к Суконной Слободе. Вот вы по Вишневскую сторону Назарбая, вот перед Петербургской средний ряд написано.
1: На Зорге тоже в левом ряду, если двигаться в сторону Проспект Победы, вот от, собственно, улицы, какой там был сейчас, Братья Касимов, вот оттуда подниматься, если...
0: В общем, мысль простая, ПДД соблюдайте, всем хорошенько довести детей спокойно до учебы и идти спокойно отдыхать. Вот, ну и чтобы лишних проблем не было, ПДД соблюдайте, это ваша безопасность и безопасность ваших детей. Мы же, друзья мои, сейчас переходим в Утромании, у нас участница красивущая, так что быстренько давайте в прямую трансляцию сейчас входите в группу ВКонтакте, мы начинаем.
2: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
0: Ну а мы напоминаем, что спонсору игры «Утромания» ПСА Тарова Эльвира Гакильевна, салон напольных покрытий «Квикстеп». Ищите напольное покрытие, ламинат всего за 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Приходите в магазин «Квикстеп» на Альберта Камалеева, 32. Телефон 245-21-50. 245-21-50. Ну а сегодня у нас в гостях прекрасный, великолепный, ослепительный. Нет, реально ослепляет нас немножко. У нее такой отражающий сегодня элемент одежды. Ильнара Салмина, доброе утро!
3: Доброе утро, Казань!
1: Доброе утро! Доброе утро! Четвертый раз она нас, Альберт, ты представляешь.
0: Покер, это покер, мы уже определились. Покер, авто. Два раза есть прийти, это полупокер. Обожаю. Вот такие шутки у нас тут за эфиром, жалко, вы не слышите. Прямая трансляция ВКонтакте запущена, поэтому вы быстрее бегите, быстрее смотрите, быстрее пишите комплименты. Ильнара, ну как дела?
3: Замечательно. Кое-как добралась по пробкам. Ну, успела. Ну,
1: скажи, как были вот те первые разы прихода на БИМ-радио?
0: Страшно.
1: С деньгами что-то?
3: Нет, я всегда ухожу без денег с отличным настроением.
1: Ну, со 100 рублями ты уходишь, правильно?
3: Да, 100 рублей даже с печатью.
0: Да, и желательно еще подписи наши. Это вообще идеально. Хорошо. Напомни, когда ты у нас была в последний раз?
3: В июле.
0: В июле. Ну, да. Совсем недавно вообще.
1: В июле. 95-го.
0: Расскажи, как лето прошло и как началась осень?
3: Лето прошло замечательно. Марафоны, полумарафоны, бега, день рождения.
1: Да.
3: Так что все замечательно. Погода немножко расстроила, но мы не унываем. Приходим к вам и за отличным настроением.
0: Полумарафон звучит, как будто бы в отчете о моей смерти там написано «Причина смерти». От полумарафона, да. Вот, ну ты большая молодец. Просто невероятно сильно мы рады тебя видеть. У нас ничего с июля, кстати, не изменилось. Если что, поэтому я напомню правила тебе на всякий случай и нашим слушателям. Итак, впереди 5 вопросов на разные денежные суммы. Это 100, это 500, это 1000, это 3000, это 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги. Что пишешь нам там в комментариях? Уже вижу сердечко.
1: Удачи полетели. Пишет Руслан Гаязов.
0: Да вы да. Что?
1: Сердечко
0: да
1: послал.
0: Да вы что? Серьезно? Вот это да, конечно.
1: Он говорит, я за ней на полумарафоне пытался догнать.
3: Привет мужу.
1: А это муж?
0: Все, бежал. Стой. Как тебя хоть зову? Подожди.
1: Лилия Миндубаева пишет. Удачи тоже, видишь.
0: Всем вообще, как мне нравятся позитивно настроенные люди. Ну что, дамы и господа, мы начинаем. Первый вопрос, 100 рублей. Let's go!
2: Утромани!
0: Какой инструмент сочетает в себе черты фортепиано и гармошки? Ну, вот который вот с клавишами.
3: Аккордеон.
0: Ну и все, конечно, аккордеон вообще сразу ответил. Молодец!
2: Утромены утроманят.
0: Тянуть не будем. Сразу следующий вопрос на 500 рублей. Внимание! Какой камень на самом деле является застывшей смолой древних деревьев?

0: Янтарь.
1: И это тоже абсолютно молодец. Верно.
2: Утромены. Утроманят.
1: Кто бы сомневался-то вообще?
3: Она явно была на Балтике.
1: Да.
0: Мечтаю.
1: А это отличный изотоник же вроде, да? Ты как, мол, безалкогольный, конечно же, мы имеем в виду.
0: Не употребляем, не употребляем.
1: Не употребляем, да, все, не употребляем.
3: Я же в детстве был в Литве, у нас там учили, как определить этот янтарь, правильно, настоящий нет. Берешь шерсть, и вот этот вот янтарь трешь об шерсть, и если смолой запахло, то, значит, янтарь настоящий.
1: Да ты че?
3: Вот так, нам так, нас так учили.
1: Батюшки мои, да, конечно.
0: Вид шерсти имеет значение?
3: Потерять. Не знаю, вот сказали шерсть.
1: Потереть об шерсть, а Марат клубник ты мешает?
3: Да-да-да.
1: Внимание! Это шутка. Вот. Мара Анталийский, пожалуйста, не трогай меня. Вопрос на 1000. Обитатели одной тайской фермы занимаются перевозками, танцуют, рисуют, играют в футбол, перетягивают канат при помощи верхней части тела и даже могут делать необычный массаж. О. А после выхода на пенсию в 60 лет на них выделяется пособие от государства. Кто эти обитатели тайской фермы? В Таиланде была?
0: Нет.
1: И я не был. Фарид, ты был в Таиланде?
3: Да.
1: Никто не сомневался! Никто!
0: Одни работают, другие в Таиланде.
3: Давно, что это я был, 11 лет назад.
1: Все, ничего не говори, понял? Ничего не говори, ничего, нет, я не хочу. Еще был в Таиланде, встретил Киркорова, мы с ним, он сфоткал.
3: Никого не встретил,
1: подарил колечко кое-какое, хихихаха. Ладно, смотрите, значит, тайская фирма, ну, фирма в Таиланде. Таиланд, он кем-то славится, вот, кем-то таким. Ну, давай я тебе еще раз прочитаю вопрос, да?
3: Ну, и какие обитатели могут в верхней части тела что-то делать?
1: Обитатели тайской фирмы, они перевозки. Танцуют, рисуют, играют в футбол. Это, понятное дело, перетягивают канат при помощи верхней части тела.
0: Слоны, наверное.
1: Ну, то кто, только ты скажи. Официально мой ответ слоны.
0: Слоны. Вот
1: слоны. Я принимаю этот вариант ответа, тем более он верный. Молодец!
2: Утромены. Утроманят.
1: Ну, вообще.
3: Наши слоняры.
0: Массаж хочется попробовать.
1: А слоны обязательно или что?
0: Да,
3: ты знаешь, это такой сбойный массаж, знаешь. Чуть-чуть передавит он. И будет не массаж, а будет кетчуп догоняй будет.
1: Кстати, да, я вот никогда об этом не думал, а ведь это похоже. Ладно, никакие шутки шутками, а у нас вопрос уже на 3000 рублей.
3: Смотри,
1: внимание.
3: Два вопроса остается.
1: На одной из спортивных карикатур, ну такие смешные картиночки, легкоатлет собирается обедать. Перед ним стоит тарелка с борщом, кусок жареной курицы и стакан чая с баранками. Что он использует в качестве обеденного стола? Ну так вот, логически. Спортивная карикатура легкоатлет. Собирается обедать. На столе тарелка с борщом, кусок жареной курицы, стакан чая и баранки с чаем. И он что-то использует...
3: Ты спортсменка, ты должна понимать.
1: Использует в качестве обеденного стола. Вот такой вот он, Просто представь, подумай.
0: Ну, в качестве колени только могут быть.
1: Что может быть?
0: Колени.
1: Колени? Не знаю. Может быть. А может и не быть.
3: С сменными суставами.
1: О, вообще. Раз поменял, пошел. Удобно.
3: Вот прочитай еще раз. Она, может быть, сейчас задумается, вспомнит, подумает.
1: На одной из спортивных карикатур легкоатлет собирается обедать. Перед ним стоит тарелка с борщом, кусок жареной курицы и стакан чая с баранками. А что он использует в качестве обеденного стола? Тут трешка просто. Мы бы тебе, конечно, все подсказали.
3: Чуть-чуть подсказали бы, но тут никак не можем.
1: Да нет, нет, и правильный ответ сказали бы, скорее всего. Но уже трешка, понимаешь? Эльнара, давай, мы в тебя верим вообще. Уважаемые слушатели, можете писать, как же можно, может, подсказки какие-то. Или, кстати, еще в прямой трансляции нам пишут, там что-то есть интересное?
3: Там пишут, молодец.
1: Молодец! Мало.
3: Нет, тут есть вот человек у нас тоже вот в Максе написал, что правильный ответ.
1: Молодец.
3: Потому что он этот вопрос знает.
2: Молодец. Вот как подсказать нам?
3: Она как спортсмен должна понимать.
1: Спортивная карикатура. То есть какое-то что-то они вот... Ну, смотри,
3: борщ у него.
1: Борщ, кусок жареной курицы и стакан чая с баранками. Это карикатура. Спортивный он, легкоатлет. Это
3: такой обед у него.
1: Да, и, соответственно, что он использует в качестве обеденного стола. Итак, ровно 10 секунд. И мне нужен, обязательно нужен ответ. Потому что у нас время, Эльнара.
0: Ну, раз карикатура, пусть будет спина другого легкоатлета.
1: Спина другого легкоатлета.
3: Здесь были такие даже варианты, кстати.
1: То есть он, так сказать, к обеденному столу вплотную не подходит. Я правильно понимаю? Хорошо. Хорошо, ладно. Я принимаю этот вариант ответа.
0: Тушка свиньи невозможно.
1: Что, тушка свиньи? Вот наша передача перестала быть халяль.
3: Да.
1: Поздравляю. Ну что ж, давайте теперь будем немножечко будем разбираться. Давай мы тебя наведем сейчас.
3: Сейчас
1: что такое во время обеда, суп?
3: Да, суп что это у нас такое?
0: Первый.
3: Курочка.
0: Второй. И компот.
1: Компот это?
3: Это у нас...
1: Это что? Ну, компот. Получается, это...
3: Ну, как, третий получается.
1: Третий получается, да.
3: Первый, второй, третий. На чем можешь скушать?
1: Ты поднималась когда-нибудь на него, когда побеждала?
0: Поняла. Пьедестал.
1: Пьедестал! Это был правильный ответ.
4: Утромены. Утроманят.
1: Несмотря на то, что, возможно, кто-то скажет, что пьедестала, там, что-то где-то сегодня не было. Я считаю, что было абсолютно, поэтому мы тебе передаем сейчас. Фарид Афанда, вы уже 100 рублей еще не брали?
3: Нет, еще не брал.
1: Вот, поэтому я вам передаю. Эльнара сегодня прекрасно дошла до 3000 рублей. Буквально в шаге остался от десяточки.
3: Передаю ей 100 рублей с автографом.
1: Мы тебя сильно ждем на пятый твой раз. Пятый раз, это как уже называется? Это группа 5 называется? Не знаю, надо будет...
3: Квинтет.
1: Поэтому, Эльнара, дорогая моя, мы тебя поздравляем с тем, что ты заработал 100 рублей. Ты 100 рублионер очередной раз. Мы тебя ждем, потому что, как всегда, хорошее настроение с тобой. Но до 3 дошли, невероятно круто, ты молодец.
3: Вот тут Наиль тебя тоже подбадривает и говорит, шунды маторкас.
1: Ай, какой!
0: Давайте поилим.
1: Да, о, кому еще?
0: И мужу.
1: Кому еще приветы? Давай прям перейдем официально, пожалуйста, быстренько.
0: Привет моему любимому мужу, он меня слушает, поддерживает, моей семье огромной, моим беговым друзьям, коллегам с работы Технопарк Идея. Всем огромный привет, бегу на работу.
1: Спасибо большое. Эльнара Соломина у нас сегодня была в гостях. Эльнара, ждем еще, невероятно, мы за десяткой приходим, мы дойдем до нее обязательно.
3: Спасибо, молодые.
1: Обязательно дойдем. Спасибо, всех ждем, друзья, приходите, похикаем и денежки разыграем и выиграем. Приходите, будем ждать, всем пока.
4: Утро мани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим радио. Клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering. Logos Auto. Специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
5: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим радио. В парке Горького появилась новая смотровая площадка. Она эффектно выступает за край склона на 2,5 метра, а благодаря стеклянному ограждению открывается потрясающий панорамный вид на реку. Для удобства гостей здесь поставили скамейки, а вечером пространство украшает стильная подсветка. В Госдуме выдвинули инициативу предоставлять водителям полные 30 дней на льготную оплату автоштрафа. Отсчет предлагается вести с момента получения постановления. По мнению авторов, это гарантирует, что все автовладельцы будут находиться в равных условиях. Срок льготы не будет сокращаться из-за задержек при доставке документа, вне зависимости от выбранного способа передачи. Серьезные повестки сменяются не менее серьезным поводом для отдыха. Робот iBeam сообщает. Родительский режим отключен. Для запуска режима отдых необходимо назначить встречу одноклассников, прибыть 11 сентября в Максимилианс и активировать режим перезагрузка по-взрослому. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Реклама на Бим-радио.
6: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
7: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах. И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдезлэк. 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая. Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой
5: «Поднимаем
4: руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я знала, что ты мне забудешь подарок купить. Поэтому мой подарок тебе – это твой подарок мне.
2: Что-то смешно было, да.
3: Соус Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
10: 8 часов 13 минут. Всем доброе утро, друзья. У нас сегодня пятница. Хорошо-то как. Ой, прям вообще. Ой, хочется на немножечко у вас вопросы, как в игре «Что, где, когда» напишут. Да, конечно.
11: Ну, конечно.
10: Вы что, хотите вам вопросы «Что, где, когда» задам? Ну, просто вот по приколу. «Что, где, когда» вопрос. У меня просто есть небольшой, ну, как бы... О, ты прикинь, я случайно наткнулся на сайт, где можно отправить вопрос знатокам.
11: А, да?
10: Чисто случайно.
11: Давай отправим.
10: Чисто случайно вообще. Вот, а сейчас. Ладно, зачем я это... Я не знаю, зачем я это делаю.
11: Я не знаю, зачем. Я тоже...
10: Просто мне очень интересно, поэтому я хочу вам задать вопрос. Вот давайте сейчас сложный вопрос задам, и все, и до конца передачи будем отвечать с вами.
11: Они погуглят.
10: Нет, нет. Кто гуглит, тот черт. Вот эта детская, да, да, штучка, да, откуда-то, да, взялась у нас. А, вот, но мы почему-то этому... Ну, у нас, видишь, вот пацанская сильная у нас штука до сих пор с детства.
11: До сих пор, ну.
10: До сих пор с детства, конечно, обязательно, без этого никак. Ну что ж, дорогие мои, первый же вопрос, который мне попался, поэтому...
11: Лучше на свете утреннее шоу, какое?
10: Ой, друзья мои, значит, март 1718 года выдался очень холодным. Поэтому перед тем, как посадить Степана Глебова на тройку, Петр I приказал укутать того в шубу. Какое слово мы заменили в предыдущем предложении? Все, пока отвечайте. Удачи вам и счастливого здоровья. Так, давайте посмотрим, что у нас. Рауф пишет: за черта ответишь. А ты не гугли! Понял? И все будет хорошо.
11: Да, да, да.
10: Да, да, да. Все нормально. Вот пока тут люди пишут, люди еще реально отвечают. Ничего себе. Вот это может. Так, смотрите, психологи.
11: Вот, кто тоже хотел, только об этом хотел рассказать.
10: Все, погнали. Психологи считают, что привычка тянуться к телефону сразу после пробуждения вреднее, чем не доспать лишний час.
11: Да, потому что, типа, мозг не успевает спокойно включиться в день. А что советуют психологи, ребят? В первые минуты подышать, сделать простое упражнение на концентрацию или помедитировать, чтобы не отдавать управление утренним настроем гаджетом.
10: Здесь история в
11: кстати,
10: том,
11: реально какая-то тревожность такая бывает. Ты хватаешь телефон, такой опять...
10: Смотрите, очень просто. Когда вы берете в руки сразу телефон, особенно сразу начинаете, ну, в ленты, там, новости искать, вы очень резкий удар даете по центральной нервной системе. Она сразу запускается. Сразу надо что-то изучать, смотреть. Сразу надо проверять, кто, что, где, когда, что, а тут что. У вас, ну, а вы еще знаете прекрасно, как вот мы против этого абсолютно, как подаются новости. Все пропало, а там это случилось, а тут то мы все умрем.
11: Мы вот все, такие, да,
10: вот.
11: Да, да.
10: Почему-то,
11: да,
10: вот такие вот у нас новости, потому что это продается. Мы с вами живем в капитале. Это вот и продается, поэтому вас пугают. Поэтому не верьте всем практически заголовкам. Всегда факт-чекинг. Не факт-чекинг, да, как говорится, а факт-чекинг желательно. И тогда все у вас будет хорошо. На утром, как проснулись, действительно, как по мне, лучше проснуться, может быть, включить какую-то легкую музычку такую, ненавязчивую, просто как мелодию, например, без слов, чтобы не думать даже. Все, пошли, зубы почистили, походили, пробудились, а уже дальше там в течение дня и соцсети, и так далее, и так далее. В общем, ребятоньки, берегите свою менталочку, она нам еще с вами пригодится. Впереди еще ого-го, как говорится.
11: Да уж.
10: У нас ГИА пишут тут, будут допускать после устного экзамена по истории.
11: Ого.
10: В 9 классе его сделают обязательно с 2028 года, а результат будут доставлять в формате зачет-незачет. Историю России надо знать. Желательно.
11: В лицо.
10: Это да. Ну, наконец-то, ну, смотрите, работа ведется в том направлении. Вот. И я не понимаю, почему, но на самом-то деле это, как по мне, довольно правильная история. Ну, история с точки зрения этой истории, что надо историю знать детям. Вот такая вот история. Вот и думаете, что я сказал, потому что мне лень.
11: Честно. А к этому говорил наш Путин, да, вы в этом говорил. Кто не знает историю, что там?
10: Тот черт, по-моему. Так
11: да, что такое? Что такое был, да-да-да.
10: Ну и что скажете на это, Рауф? Давайте попробуйте что-нибудь сказать, конечно.
11: О, а, кстати, Лен Медон написал, что, оказывается, ребят, важная информация в эфир. Бимрадио теперь вещает в Елабуге.
10: Ого!
11: Ого!
10: Елабуга, поздравляем вас! Как мне в Елабуге не хватало, наш любимый, конечно, вот это вот наши любимые.
11: И теперь, получается, Казань, Альметьевск, Нурлат, Азнакаево, Бугульма и Елабуга!
10: Елабуга! Елабуга!
11: И, кстати, до волны, что...
10: Елабуга! Елабуга! Елабуга!
11: Кстати, ребята, жители Елабуги, у вас Бимрадио вещает на волне 107,9 FM.
10: Ничего себе!
11: Да, в Казани 102,8, там 107,9.
10: Елабуга, Елабуга, наша Елабуга. Здесь вырос я и мои. А, давайте напишем песню про Елабугу, пожалуйста. Пишите обязательно стихи. Вот, а все будет хорошо. Мамадыш, говорит, наверное, зацепите еще. Вот, наверное.
11: Андрей говорит, да и Менделеев, наверное, тоже раз Елабуга.
10: Где еще надо включить Бимрадио? Пишите, мы сейчас будем передавать все начальству.
12: Утро, мэны, сделают твое утро.

0: Утро мэны сделают твое утро.
1: А, вопрос же был. Вопрос был.
2: Давай,
1: на
2: давай.
1: На который там отвечали.
2: Про Петра Первого как раз.
1: Да, ура, наконец-то в Елабуге БИМ появился жестко.
2: Ура!
1: Наконец-то. Парни, доброе утро. В Буинске нужно БИМ-радио. Лет 6-7 назад ловилось здесь, можно было сказать, отлично. А сейчас доезжаю до Маколова, и все. Конец.
2: Это
1: ну, или, как назвали, да. Далекий северный пушистый зверек. Вручает приложение.
2: Рафаэль, приложение скачай.
1: Только он говорит, вручает приложение, он так и пишет. И всем советом обязательно на Android на iOS скачайте это приложение. Это, конечно, вообще must-have. Так, вопрос был, мы вас спрашивали, да? Март 1718 года выдался очень холодным, поэтому перед тем, как посадить Степана Глебова на тройку, Петр Первый приказал укутать того в шубу. Какое слово мы заменили в предыдущем предложении? И ответ правильный, и нам тут этот ответ написали, на кол. Дело в том, что Степан Глебов находился, он, конечно, мудил там с Евдокией Лопухиной.
2: А Шуры-муры.
1: Да сюда, в общем. Да, как говорится, закатывал сосиску в тесто. И смотрите, значит, первой женой Петра была Евдокия Лопухина. Ну, вы понимаете, да, насколько это была ошибка. Сразу. И так как он еще и подозревал любовника в заговоре, царь, естественно, приказал посадить
2: царь. Царь сказал, ты ее, я тебя.
1: Да, вот. Смотри, как каково ей было. И, естественно, чтобы Глебов не замерз, потому что очень сильно холодно было, обязательно сказал, только наденьте на него шубу, шапку и сапоги обязательно. И уже потом делайте дела. Вот. А так что, дамы и господа, вот такой вот был правильный ответ. Имейте в виду.
2: Да.
1: Интересно. Вот такие вопросы были на что, где, когда. Вы говорите про утро, манчут, бочку гоните. Не надо бочку гнать, хотите, елки-палки.
2: Ну, кстати, Адель написал.
1: Давайте.
2: Марат Клубник уже записал видео, то, что хочет найти и спросить Альберта за шерсть.
1: Ну, пусть ищет. Благо, это несложно. Я все время в одном и том же месте выхожу и заканчиваю в одно и то же время. Так что, ребята, легко, вообще, спокойно выходите. Я за свои слова отвечу, вы не переживайте. Вот. Тем более, что он мне сделал, он в другом городе. Он же теперь...
2: А где, кстати?
1: Он теперь Марат Анталийский. Он там где-то откуда из-за рубежа вещает.
2: Анталийский?
1: Да. Спрашивает, когда уже в Челнах эфир появится, волна наша будет. Очень ждем. Можно будет без интернета вас слушать 24/7. Вот. Мы будем работать в ту сторону. Господин Альфидарт. Простите, я себе неправильно написал, просто здесь неправильно произнес, просто здесь написано, так интересно. Это забавно.
2: Мы руководство передадим.
1: Да, обязательно. Так, спасибо большое всем за пожелания. А, кстати, по поводу пожеланий, предложений и нашей оценки, обязательно, где вы ни были, Яндекс.Карты, 2GIS, вообще, где есть отзывы, где есть карты, обязательно оставьте про нас пару ласковых и 5 звезд нам можете поставить. Мы будем благодарны вашим отзывам, пишите. Особенно за то, что вот были у нас в гостях.
2: Да, вот, и у вас будет плюс 100 карт. Да.
1: Вот Эльнара сейчас на работу почти доехала, вот оставь нам отзыв, пожалуйста. Эльнара, вот мы будем тебе рады. Так, ну а теперь, значит, смотрите, из интересного.
2: Давай.
1: Российские ученые поставили под сомнение миф о самых безопасных кухонных досках. Обожаю слово кухонные. Разделочные доски из пластика, дерева, стекла и акрила оказались одинаково безопасными, установили следователи из РЭО имени Плеханова. В ходе эксперимента сначала, короче, загрязняли фаршем, затем очищали разными способами, после чего выдерживали во влажной среде и уже брали смывы для подсчета микробов. Существенной разницы между материалами не нашли. Поэтому, по словам ученых, нельзя назвать какой-то вид досок более или менее гигиеничным. Важно в первую очередь соблюдать правила ухода и не полагаться на натуральность материала. Все очень просто и все очень легко. Вот
2: интересно.
1: И все. А вы говорите, елки-палки. Не надо елки-палки, ходят елки-палки на ту елки-палки. Ну что ж, а теперь, когда я все слова паразиты свои камызякские выдал, давайте вам немножечко расскажу о информации на правах рекламы. Тем более, она очень и очень полезная. И как хорошо, что я увижу. Знаете почему? Потому что сделал лазерную коррекцию зрения. Но сделал задорого. А вам предлагаю. В общем, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз Клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения 12 500 рублей.
2: Вообще подарок.
1: За оба глаза. В клинике «Омикрон» до 15 сентября. 12 500 рублей за оба глаза по адресу Зинина 1. Клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста, друзья мои. Это самое главное.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.
0: Реклама на БИМ-радио.
5: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Илман» 226-93-45. Крутовская, 20.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
9: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
10: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
11: Свет, ты определилась?
12: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
11: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему.

0: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
1: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
2: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и вип-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: С погодой на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на БИМ-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кузляр. Современные операции на веках в Кузляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кузляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Самый точный прогноз погоды продолжает наш эфир. Фарид, расскажи,
5: да,
4: пожалуйста.
5: Прямо сейчас. За окном на нашей студии. Облачно с прояснениями.
4: Ничего себе.
5: Плюс 19 градусов.
4: О, мой бог.
5: Говорят, что в час, возможно, пойдет дождь.
4: А он будет идти целый час?
5: Нет, он будет идти целых 3 часа.
4: О,
5: май гад, бал. А ветер небольшой, 1,2 метра в секунду. Ну, она бывает, она такое.
4: Мы сошли с ума.
5: 1,2 метра в секунду с юга ветер, друзья. Завтра, в пятницу, обещают с утра солнце плюс 18. Днем облачно плюс 23. А вечером, вот и ночью, 3 капли. Прямо, говорит, будет лить дождь вообще просто не в себя.
4: Ну, пусть льет, что нам.
5: Да,
4: не такие тишина. И не такие метели нам в лицо летели. Ясно вам, пожалуйста.
5: Крокопыла, вы знаете, подумаешь.
4: Сейчас вам расскажу, где стартовал ремонт важнейшей транспортной артерии и какого района. Вот прямо сейчас.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Итак, у нас Ильсур Раисович проверил ход обновления улиц Дубравной и Габишева. Одной из важнейших транспортных артерий Приволжского района. Начнут ремонт, уже начали, если быть точнее. Собственно, сейчас будут они делать коридор от Завойского до проспекта Победы. 6 микрорайонов в той стороне находятся, столько же городских поселков. 2 автобусных маршрута, 1 трамвайный даже. И, собственно говоря, еще и 4 школьных автобусных маршрута. В общем, Ильсур Раисович все это дело, конечно же, оценивал серьезно. Так что мы поздравляем, совсем скоро. Ну, везде дороги обновляют, конечно, сейчас вообще. Где ни посмотри, там делают, тут делают, что-то очень мощно, конечно.
5: А, Ленар пишет, улицу Тунакова закатали наконец. Ура, товарищ, он говорит.
4: Да, вообще столько улиц, да, закатали, которые давно-давно должны были закатать. Улицу Мадлен, например. Ладно, подожди.
5: Не могу. А вот зеленый кабанчик все еще нет. Все никак и никак.
4: Ну, это дождите. Обязательно будет.
5: Подожди.
4: А тебе, кстати, как? В каком районе относится?
5: Лаишский.
4: Вот в главе Лаишского района. Пиши, брат.
5: Главе Лаишского района, да, слышите? Нет?
4: Вот.
5: Нужен асфальт, пожалуйста.
4: Мы вам большой привет передаем, вот, от всей души. В Татарстане хотят повысить пунктуальность автобусов до 86%. Мало того, кабинет министров Татарстана постановлением своим уже утвердил этот самый региональный стандарт транспортного обслуживания населения до 2030 года.
5: Это, конечно, круто, но ведь сложно, вот, когда вот такие затруднения на дорогах-то, вот, соблюдать этот график.
4: Тут даже не в затруднениях,
5: пробки,
4: на
5: дорогах
4: делают проблема. Что-то. Проблема в недостатке специалистов.
5: Да, водителя не хватает, кстати, тоже.
4: В настоящее время 54% рейсов выполняется строго по расписанию. Лишь 54, то есть чуть больше половины. Остальные, ну, как придется, получается. Также к концу указанного срока доля жителей, для которых остановки находятся в пределах пешеходной доступности, должна вырасти с 86,1% до 89,3%. То есть много остановок еще у домов появится, с чем я нас всех и поздравляю. Время работы, кстати, стандартизировали также в республике. Например, в Казанской и Камской агломерациях автобусы должны работать с 6.30 до 22.30, в других населенных пунктах с 7 утра до 22.00. Вот это вообще замечательно.
5: Это прекрасно.
4: Как я был удивлен там один разочек, как я наблюдал, как, значит, автобус как раз ближе, наверное, к 11 ехал в сторону Дербышки. Я такой, ничего себе. Вот это да, конечно. Я на него просто не успел. и шел пешком потом 8 километров. Ну, это чисто по моему желанию вообще. Вот. А так в общественном транспорте потихоньку появляются, да, зарядки, кондиционеры где-то появляются.
5: Да, да, не конечно. Рад.
4: Я в свое студенческое время только мечтал об этом. Я как сейчас помню, энергоуниверситет, я в Дербышках, надо добраться, а едет 1.51 автобус, его надо примерно дождаться, примерно в одно время выходить. А ты там выходишь, стоишь, ждешь. Иногда он не приезжает, тогда вообще печаль, беда. У тебя денег-то только на один раз туда и один раз обратно. Вот и думай дальше, как это все делать.
5: И не говори. Вот.
4: Потом у меня уж проездной появился. Когда появился проездной, тогда пошло-поехало. Сначала от своей остановки доезжаю до конечной. С конечной прыгают для любого до компрессора.
5: Безлимитно катался,
4: да, с компрессорного в любую точку на квартал. С квартала быстренько перебегаю там, потому что быстрый маршрут до энергоуниверситета. Быстренько все это делал. У меня был рекорд один раз.
5: У меня безлимит 500 мегабит, 500 автобусов в секунду.
4: У меня рекорд был. Я один раз за... Вот представляешь, вот от момента, когда я вышел из дома, до момента, когда я доехал до энергоуниверситета, от Дербышек я доехал за, по-моему, 45 или 50 минут. Это со всеми пересадками, со всеми... Это очень быстро по тем временам было, конечно. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, такая вещь, конечно, мощная.
5: Да, Рафаэль спрашивает. Парни, как относитесь к платной парковке на улице Гагарина от Декабристов до парка Урицкого? Там пробок нет, дворы маленькие, куда тачки ставить? Спрашивает он.
4: Ну, земля муниципальная, так что они решают, получается.
2: Утромены сделают твое утро.

0: Утро Мэнни сделают твое утро.
1: Ну, и вот мы говорим, короче, да? А они отвечают, а мы говорим...
2: А мы и она нам.
1: Да, в общем, ребятоньки, давайте немножечко поговорим и сделаем. Сейчас, секунду. Нам тут спрашивают, почему артистки нет в нашей базе.
2: Да, вот я тоже смотрю. Да, должна быть сразу в базе.
1: Да, ну, смотрите, это, ребята, это... Чтобы в базу попасть, это нашу, это не так все просто, конечно. Позвоните 2-930-800.
2: Вот это абсолютно верно.
1: По будням с 10, если хотите, чтобы песня прозвучала в эфире обязательно.
2: А, возможно, попал в ротацию.
1: Да, конечно, поэтому имейте в виду, пожалуйста. Так, ну что ж, теперь мы с вами продолжаем. И у меня была где-то отложена новость, а мы эти новости обсудили, поэтому
2: кстати,
1: все нормально.
2: Елена, он тоже пишет. Доброе утро, Утромена. Когда учился в институте на Большой Красной в году где-то 2006, говорит, у нас один товарищ жил на Дубравной. Мы все так жалели его, что он так долго едет, ну, типа, до учебы. Теперь спустя время сама живу в районе Дубравной.
1: Да, классно. Да, когда метро, раз, ты в центре, да? Раз, и вообще, это такое... Так, как бы, вот если бы в моем университетском детстве было бы метро от Дербышек до энергоуниверситета. О, вы чё, ёлки-палки. Я, может, и на учёбу почаще ходил бы.
2: Кстати, да, там метро вообще чётко ходит по времени. То есть ты вообще легко бы доезжал. А Булат, он говорит, да ладно. У меня батя ходил в школу в 5 утра 15 километров до районной школы. Волков, говорит, видел. А мои дети ни разу еще на автобусе не ездили.
1: Ну так и радоваться надо.
2: Ну да, что дети сейчас кайфуют.
1: Да, он ходил не потому что, потому что ему нравилось ходить.
2: Да.
1: Вот, мне тоже вот школу выбрали кайфовую, 141-ю, но подальше от дома. Вот каждый день там 2-2,5 километра я проходил. Там полчаса,
2: 35 минут. Все детство, я никогда не забуду, мне мама 1 сентября, вот 1 сентября в первый класс отвела, и все.
1: И в 11-м забралась выпускного.
2: Ну как забрала, да, сам забрался я. Пришел. Ну до школы недалеко было, на самом деле, от дома, ну, наверное, сколько там? Ну, метров, наверное, 500, может, чуть больше.
1: Красота. Я так завидовал ребятам,
2: может,
1: которые...
2: Может, чуть больше, может...
1: Просто выходишь из дома, раз, и ты в школе.
2: Километр максимум, короче. Ну, близко.
1: Обожаю
2: близко.
1: Вообще. Прикинь, просто живешь рядом со школой. Это же
2: да, они у меня одноклассники жили, вот школа, так у них дом.
1: Вообще, я им так сильно, конечно, завидовал. Невероятно.
2: Но кстати, вот парадокс, знаешь, люди, которые живут ближе всего, они всегда чаще всего опаздывают.
1: Да.
2: У меня знакомый, он танцевал в нашем государственном ансамбле песни и танцы. Вот Гапит, есть же?
1: Да.
2: Вот Гапит стоит на Островского, а у него дом вот так через дорогу до Островского. И он всегда опаздывал. Хотя ему просто дорожку перейти надо.
1: Сейчас.
2: Чего мне туда?
1: Вообще, да, конечно. А как далеко вы жили от своей школы, друзья мои? Может, кто-то очень далеко ходил. У меня были ребята, которые уже на автобусе гоняли в школу стабильно, там пару остановок, еще потом пешочком поднимались с остановки. Тоже потому, что хорошая школа была, и все старались как бы учиться там.
2: Ну да.
1: Разные, потому что школы бывали. Вот. И через лесочки я знаю ребят, которые ходили через Дербышинский, конечно, каждый день. Вот. Ну вот это, мне просто вот реально, я вот помню свое вот это состояние из детства. Пишет нам, 2-2,5 километра не доходил иногда. Иногда не доходил, потому что надо было куда-то с кем-то что-то, как-то там где-то что-то. Когда особенно 10-11 класс, там вообще иногда надо было дойти туда, кое-что сделать, и с пацанами надо было кое-что решить, и вот эти такие. Всякая ерунда, короче, была полная. Поэтому да, иногда я не доходил, реально. Как бы, это понятно.
2: Кстати, Илья спишет, доброе утро, жил в одной минуте от школы. После уроков всегда провожал всех одноклассников по всей деревне, только потом шел домой.
1: Да, я за это. У меня одноклассник, вот Дамиру большой привет. Вот он меня тоже столько раз провожал. Просто у меня самое грустное, это просто ты идешь в сторону дома. Вот представьте, вам идти полчаса, так скучно, нечего делать. Просто идешь, шагаешь. У тебя еще нет ни наушников. Было бы наушники, была бы музыка, я бы хотя бы как-то весело было.
2: Не, ну мы же тебе что-то пинали вечно. Вот какой-то фигню находили, шли пинали, как обычно. И потом в Сифу играли. Вы играли в Сифу?
1: Ну нет, у нас все предохранялись.
2: Особенно грязный, вот этой тряпкой от доски.
1: Да, это вонючий немножко. Да. Так, давай, что нам пишут люди? Рауф пишет, я учился в 20-й школе, обычная школа, не самая любимая. Всем привет, кто там учился. А, обычная школа, но самая любимая, простите, пожалуйста. Мы делали, говорит, радио на переменах, типа как в сериале «Беверли Хиллз».
2: О, прикольно.
1: А, мажоры. Три остановки от по требованию и до интерната. 141-я школа рулит, пишет Костя. Костя, большой привет, потому что это маршрут моего одноклассника. Точно, может, Маратик, ты знаешь прекрасное. Значит, покурить за гаражами по пути. Курение вредит здоровью. Школа 64. Ленар пишет.
2: А далеко с 90-х и по 2000-х с северного дожилки ходил каждый день. Приключения были. Ну, в те-то годы, я думаю, это вообще... еще те, наверное.
1: Да, вы, кстати, по поводу 2000-х, я тоже, я живя в Дербышках, вы понимаете, вы утром идете, вот если с тренировки вечером вы идете, такая же абсолютная история. Вы идете, и там где-то примерно действующих было штук, наверное, 12-15 ОПГ. И вот через эти все дворы надо было идти, понимаете, как-то по центральной улице. Там тоже иногда весело было. Конечно, когда был постарше, когда начал на кикбоксинг ходить, было сильно легче, сильно... Ну, особенно, когда ты, ну, 1,80 м и весишь почти, там, 97 килограмм, постоянно занимаешься спортом. Хотя и на массе, как говорится. Ну, да. Но тогда это уже пугало, если честно. И это было прекрасно. Я прочитал, у меня книжка была, называлась она «Энциклопедия для мальчиков». Вот, и там было написано, давайте я вам ее немножко перефразирую. Там было написано, если ты выглядишь как лох, тебе будут относиться как к лоху. Вот так примерно было написано, только детским языком. Вот, и я это почему-то быстро понял, и я сразу, короче, я осанка и очень широко руки специально разносил, так, как будто сейчас...
2: Да-да, вот. Да, ноги вот тоже вот так вот пошире.
1: Да, обязательно, вот. Это было, конечно, забавно.
2: Вот смотри, Андрей Чебиш, привет, говорит, жил в Зеленодольске, учился в Казани. Прикинь, вставал в 5 утра, выходил из дома в 5.40, электричка в 6.10, в 7.10 прибытие, далее трамвай до площади Свободы к 8 утра и потом обратно.
1: Уф, вообще.
2: Обалдеть.
1: У меня ребята тоже в энерго учились из Зеленодольска катались. Это, конечно, сильно. Вот. Доброе утро. А сейчас есть остановки по требованию. Рафис, так прям остановка называется. Сразу после Дербышек в сторону города.
2: Да, сам по требованию.
1: Вот,
2: да.
1: Там получается интернат, строительный техникум, да, или училище, я не помню. Вот. И дальше мы идем на Горный, и остановка так называется, по требованию.
2: Мой друг мой Дамир пишет такой, всем привет, говорит, доброе утро, вот как раз жил, говорит, в 5 минутах от школы, приходил в самый последний, школа 24.
1: Да, пишите.
2: Ну, классика.
1: Пишите ваши еще какие-то школьные истории, какие-то приключения, которые с вами происходили перед школой. Как часто вы прогуливали, может, вы жили близко или далеко от школы, тоже можете написать. Мы немножечко прервемся и вернемся, почитаем обязательно.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, сова.
0: Реклама на БИМ-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в «Мегастрой». С нами все получится.

0: колесе.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
12: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
13: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
14: 18+. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
15: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
14: 0+.
16: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тунгаш. Здравствуйте, Анаш Ананасович, студия Бим Радио.
3: Салям, салям. Как пятница, Анаш Ананасович? Что делать собираешься в выходные?
2: Я лежать лежим хочу. Я буду, как говорит Внуково, дед опять косплеит моржа.
3: Баренгелерин жидын мы его?
2: Я не это, я презираю огородные работы. Я считаю, что землю должны копать только
3: землекопы.
2: В двух случаях, да?
3: А, если, я понял.
2: Да, люди страдают от голода, если люди, так сказать, уже пострадали от голода. Вот, пожалуйста, больше не надо ничего. Однако, крупнейшие пробки в Казани есть. 5 баллов, движение плотное такое, хорошее такое, мясистое такое. Уху я бы это движение.
3: А у меня 4 показа почему-то.
2: Вот, а ты, не знаю, вот у меня же, видишь, у меня вот эта крутая же у меня, ну, Яндекс.Карта, да, для вот таких вот, для радиостанции, ну, такая мощная.
3: 5-4.
2: Вот, 5 баллов, смотрите. Мира, Шибирский трак, это Тополевые улицы, даже журналистов 52 минуты. Дербышки стоят. Улица Кулгали от Фущика до Габишева 14 минут. Шафиулина от Фущика до Габишева 11 минут. Ибрагимова от Правосудия до Декабриста 8 минут. Фатих Амирхан от Ямашева до Симфат-Хаким 8 минут. Мосты и дамбы без изменений, кстати. Миллениум-центр 6 баллов. Там под мостом практически перед Вишневским делают ремонт. А Кировский дамбов центр 5 баллов, потому что потому. Не ваше дело, просто там, ну, вот так
3: все
2: они...
3: Все кончается на «у». Вот.
2: Это интересное выражение у тебя, конечно. Проспект Победы. Вот был ДТП, прибавил, нет ДТП, убавляю, есть ДТП. Ну, в общем, там, возможно, в сторону Губкина есть какие-то затруднения. Напишите, если ДТП есть. ДТП также Вишневского, если вы двигаетесь в сторону Суконной Слободы, вот Достоевского. До Достоевского правый ряд отметка стоит, после Достоевского правый ряд отметка стоит. Возможно, об одном и том же, просто криво поставили, тоже напишите, поправьте.
3: Да, Мирьяза Безгамовна, трасса М7 Гильдеева, пробка, аварии, ремонт дорог.
2: О, это вот перед Богородским. О, Дербышка, да, тоже ДТП же. Ой, зато у них ДТП прямо вот недалеко от Мадлен, вот на улице Раздольной и Продольной. Там чуть-чуть уже и Мадлен начинается. Так вот, имейте в виду. Так он на все, можно сказать. На этом все, давайте-ка.
3: Папа-карточка прислали нам тоже.
2: Не портите себе пятницу. Ясно вам, ПДД соблюдайте. Все, давайте, я пошел отдыхать. Хороших выходных. Хороших вам пятниц. Увидимся, скорее всего, через неделю. Пока.
0: Дёвые заметки на Бим-радио. Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Большая пробка со стороны Чулов на Казани. Еще вот там уточняю.
3: Да, Ананас что-то старый стал совсем. Он забыл, что у нас еще один выход есть в 9.
4: Он такой. Вы, 9, ребят, я вот серьезно говорю, у вас уникальная возможность. Вот Ананас, он же, ну, вы понимаете, в один момент может исчезнуть навсегда из радиоэфира. Так что ловите все эти моменты. Вы

0: Это же вообще известнейший человек, на самом деле.
1: Ну да.
0: Хорошо, давайте посмотрим вообще, что нам пишут. Я жил в Дербышке, где строительное училище, учился в 11-й гимназии. Приходилось ходить через 140-ю, потом детский дом, потом насквозь и 22-я школа. Эх, весело было. Ого, маршрут у вас тоже интересный, конечно.
1: Решат нам пишет, даже карту прислал, такую фотографию карты написал. Бодрое утро, бимляне. Мне вот далеко было до школы, целых 200 метров. Сфоткал карту, отметил маршрут.
0: Пойти бы вам в школу, господин.
1: Да,
0: учился в 95-м году в 127-й школе на Мавлютова. 10 минут до школы. Всем пламенный салам. Реально пламенный. У нас у всех заполыхало. В первом классе одно время ходили в школу так. Тот, кто дальше всех ходил минут 20 до школы, заходил вначале за одним, потом вдвоем за третьим. Ко мне приходил человек 5, а к тому, кто жил по соседству со школы, заваливался весь класс. Вот, часа 2 на это уходило утром. Ничего себе прикольно.
1: А у нас примерно так было тоже. Трое-три пацана дружили. Рустик, я и Олег, короче. Там вот так вот дома стояли буквально. Мой от Рустикина через дом. Олегу скинул через пару домов. Вот так вот. Олег выходил, шел за мной. Потом мы за Рустиком и шли в школу потом вдвоем.
0: Круто так, вообще.
1: Постоянно. Это было прикольно, конечно.
0: Прикольно вообще. Так, учился в 102-й гимназии, жил в соседнем доме от школы. Потом в 9 классе переехали в авиастроительный поселок Северный. Вот там я прикурил. Алкоголь, говорю. Алкоголь вредит здоровью, и курение вредит здоровью. И даже прикуривание иногда тоже вредит здоровью. Будьте внимательны, осторожны.
1: Рафаэль пишет, а я в первом классе ездил на другой конец города. Было это в Туркмении. 87-й год.
0: Ничего себе.
1: Нифига себе.
0: Ну ладно, скажи спасибо, что не в соседний район или в область. Тогда было бы еще, конечно, интереснее. Доброе утро.
1: Нам Данир добавил, кстати, он то, что он жил в 5 минутах от школы.
0: Да.
1: А потом говорит, а завуч, говорит, когда узнал, что я собираюсь в 10 класс, сказал, что уволится из школы нафиг.
0: Хорошо, это вы прикольно придумали. Жил на Ломжинской, учился на Волгоградской. На трамвае до океана, потом пешочком. О, это вы интересно придумали, конечно. Так, еще несколько сообщений.
1: Кстати, да, с Ломжинской на Волгоградскую гонять.
0: Нормально, нормально. Значит, в одной минуте от школы жил. После урока всех провожал и в деревне, вот нам писал Ильяс. Потом в 7 классе поступил в лицей-интернат 24 в Нижнекамске. Учеба на 1-2 этаже, жили на 3-м. По понедельникам всегда опаздывал на первый урок. Да, это еще вам ближе, получается, было.
1: А
0: да?
1: Я в институте, когда учился, у нас же общага стояла, вот из окна, вот институт видно. То есть тут на минуту 3 пешочком. То есть тоже выходил, условно, 8 пар, то есть я где-то 7.55 выходил из общаги.
0: Нормально. Так, нам Антон пишет, у группировщиков это называлось «Доброе утро». А что у группировщиков называлось «Доброе утро», вы узнаете сразу после выхода новостей.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте, у микрофона iBeam и новости на Beam Radio. Стоимость минимального продуктового набора в Татарстане составляет 7305 рублей. Корзина сформирована из 33 позиций. Сюда входят мясные и рыбные продукты, молочка, яйца, хлебобулочные и бакалейные товары, мука, крупы, сахар, а также овощи и фрукты. В Казани открылся новый дом учителя. Это первая в стране площадка, где одновременно развивают и педагогов, и управленцев сферы образования. На базе пространства будет работать Ассоциация молодых педагогов города. В числе будущих мероприятий – городские методические объединения, заседания педсоветов, психологические тренинги для профилактики выгорания, а также мастер-классы от победителей профессиональных состязаний. 4 сентября отмечается Международный день стрельбы из лука. В этот день спортсмены отдают дань уважения многовековой истории своего вида спорта, корни которого уходят в военные и охотничьи обычаи древности. Этот спорт нередко воспринимают как способ достижения баланса между телом и разумом. С вами были новости на Beam Radio. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Так вот, по поводу группировщиков и доброго утра. Продолжаем читать ваше сообщение. Принес, случайно закрыл. Макс, вот открываю заново. Все, погнали. Значит, смотрите. Антон пишет. 90-й год, иду в школу номер 75. Прохожу мимо взрослой поликлиники, восстание 50. С одного угла дома одна толпа выбегает с шарами. С другой...
1: С воздушными.
0: Другая толпа с арматурами. Я посередине с портфелем как дурачок. Ладно, успевая наклониться и убежать. У группировщиков это называлось «Доброе утро».
1: Это первая толпа с шарами. Ты с ночного клуба выбежали, походу?
0: Это, кстати, да. А можно чуть пояснение, что конкретно были за шары? И, возможно,
1: скорее всего, эти шары, подшипники вот эти вот все.
0: А, ну да, тогда понятно, да, интересно. Хорошо, в 10-11 классе Андрей пишет, практически не ходил на уроки, так как сдружился с преподавателем информатики и к 7 утра сразу шел в компьютерный класс. Проводил там весь день, домой шел только после 16 часов, как с работы буквально. И это, конечно, сильная была история. Так, это что? Тим пишет. Школу, что ли?
1: Там, где техниками училище.
0: В старших классах, да, 141-я школа приезжали играть в футбол и волейбол. Выпуск 2003 года. Я еще маленький был, оказывается. 144-я школа, всем привет! Да, действительно, передаем от всей души. Вот, это, конечно, замечательно. Вот, там и техникум, и училище. Я в техникуме учился, это дербышки, видимо, про строительный. Были одногруппницы, которые ездили из Арска на учебу. Дербышки. Из Арска на учебу в Дербышке. Вот это тебя на автобусе по утрам нормально жизнь помотала.
1: У меня, кстати, тоже были одногруппницы. Вот сколько мы учились 5 лет в институте, они все 5 лет зеленые дождь ездили в институт. Я каждый раз говорю: нафига вам это надо? Общага вот в 2 минутах от института. Зачем вам это надо? Ну просто вот.
0: Но некоторым у нас реально не давали, говорили: эй, вы что, вы же рядом вот живете, Зеленодольск?
1: Нет, им давали, они Зеленодольские, на другой город же.
0: Высокогорский район, который буквально в 5 минутах от Дербышек, вот буквально в 5 минутах, прям вот от моего дома на машине, где-то вот 5 минут. Ну, там, пешком, конечно, подошел, но 5 минут был на машине. И там девочки могли претендовать прямо на общежитие.
1: Вот, пожалуйста.
0: Так, жил рядом со школой. Утром слышал звонок, сразу бежал в школу. Успевал раньше учителя забежать в класс. Да, конечно.
1: А ты читал, Марат, вот это? Живу на первых горках, в школу ездил на роторную, напротив института культуры.
0: Уф ты, нормально, конечно, тоже было интересно. Вот. Что у нас еще из интересного?
1: Ну, Лилия пишет нам. Доброе утро. Жила в 7... в 7 минутах, видимо, от школы. Проспал в 7.55 и бежал, постоянно опаздывал.
0: Классика вообще. Ну, я вообще...
1: Минуток в 7, когда.
0: Если бы я так мог. Вы понимаете, вот моя школа, я, наверное, сейчас расскажу, как у многих это вот школьные времена. Смотрите, я, известный в школе корышник. Ну, многие, кто знали, те знали прекрасно. Соответственно...
1: Корки от хлеба таскал в карман.
0: Моя задача была, естественно, весь Comedy Club посмотреть и весь посмотреть...
1: Раньше всех.
0: Наша Раша, да, для того, чтобы утром уже козырять вот этим всем, понимаете? Я не спал где-то до часу ночи, мог не спать, а то и дольше. А потом утром-то вставать в 7, каким разбитым я в школу ушел, как спать хотелось, как. Ничего, с тех пор ничего не изменилось вообще. Вот, а Ленар спрашивает, кто-нибудь жил в школе?
1: Нет.
0: Я думаю, что нет таких людей, но если у вас есть какая-то интересная история, связанная с этим, напишите обязательно.
1: Руслан говорит, жил на разъезде в Астане, ездил на учебу в институт на ферму 2, сельхозакадемия. Полгода отучился и очистился, потому что устал ездить.
0: Да.
1: Только не все буду ездить, больше не ездить не буду.
0: Нормально. Ура! Челны тоже на любимой волне нам написали. И 107.9 нам показывает.
1: Так вот, Елабуга же рядом с Челнами, поэтому...
0: Все понятно. Ну, все. Значит, в Челнах есть теперь. Есть теперь связь. Минем бетен шалла да связь. Смотри, видели мем такой? Так что, ребята, да. У нас тоже есть кое-какие связи, поэтому мы специально для вас договорились. И есть у кого плохое зрение. Внимание, ребята. Спонсор утреннего шоу от Ромены ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! Для вас постарались. В клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. И это в клинике «Омикрон». И это до 15 сентября.
1: Это великолепно.
0: И это супер цена. 12 500 рублей за оба глаза. За оба сразу.
1: Не за
0: два.
1: Один, за два, ребят.
0: Прикиньте. В общем, адрес Зинина 1, клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
5: Наш ориентир очень простой. Мы обязаны сохранить и приумножить все лучшее, что создано предыдущими поколениями. Рустам Минниханов. Само название партии – важнейший посыл для всех нас. Потому что во все времена сила в единстве. Ментимер Шаймиев. Единая Россия. Номер один в списке на выборах в Государственную Думу Российской Федерации.
6: Предвыборная агитация на БИМ-радио. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 9-го созыва.
2: Реклама на БИМ-радио.
7: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
8: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
9: И только

0: Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября в 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Милый, мы уже 5 лет вместе. Нет никаких ты, я. Есть только мы.
2: То есть ты хочешь сказать... Мы потратила 10 тысяч рублей на какие-то туфли для нас? Не похвалу за
0: брэра! Шоу Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бимрадио ООО «Спецзастройщик Октава».
4: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
5: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
4: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
5: А метро далеко?
4: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
6: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
7: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Шоу «Утромены».
9: А я думал, сова.
10: Всем стоять! 9 часов 13 минут. Так, ой, сообщение, да?
11: Сообщений, да?
10: Да, все, погнали читать, есть чем заняться.
11: Руслан говорит, Махмуд же жил в школе. Да нет,
10: он сейчас живет. Вот, его выгнать оттуда не могу. А что, говорит, бесплатно, вода из-под крана бесплатная, спортзал под боком. Можно и вахтёж пощупать. Все как надо.
11: Да, и не говори.
10: Или
11: а вот же как раз пишет, смотри, Евгений пишет, мой одноклассник жил в семье в школе, его отец преподавал там рисование. Он говорит, отдельная комната была у них там, соседняя дверь, душ, туалет, нифига.
10: Ну, слушайте, такие времена, наверное, были, да? 95-2005 год, поселок Левченко, 92-я школа, до школы 3 минуты было. А кто не жил в школе? Да мы жили, Суворовская тоже живут, кадетские живут, лицей 2, лицей 7, гимназия 4, все они живут в школе, Ильяс пишет, ничего себе. Вот это да, конечно.
11: А Марат пишет, всем доброе утро, у меня было 4 школы. Первый класс 141-я школа, потом переехал в деревню, потом обратно 141-я школа, потом 160-я школа и завершил среднее образование 28-й гимназии. Это все 90-е закончил в 2004 году. Морально было сложно вливаться каждый раз в новые понятия и порядки.
10: Но зато ну да, 4 школы бы имели. Как нормас это закалило, да? Вот ну это да. Же история один в один, как у Дениса Дороховой. Там и у всех, у кого отцы военные, постоянно переезжали. Ну и, да. Соответственно, он говорит, Денис говорит, постоянно, он говорит, я сразу приходил, первый день дрался. Сразу дрался, потому что сразу надо было себя поставить.
11: Ну да.
10: Вот, и все. И он это знал прекрасно. Прикинь, ты просто идешь в школу, ты знаешь, что ты точно ну, драться
11: будешь.
10: Ну, мы, конечно, такое не приветствуем, но в плане того, ну, что да. Мы против, так сказать, насилия, но там были такие времена. По поводу шаров, вот Антон, доброе утро, вот от группировщиков. Шары, он реально, там смотри, вот шарик такой, который помещается в ладонь. Ну давайте, мужики, где-то 4-й размер. Примерно понятно? Вот такого размера металлический шар. Вот, ну, да. Только, говорит, в 2 раза поменьше. Ну, то есть, где-то 2-й размер получается. Многие с копилкой в голове ходили после такого попадания. Арматуру уж не будут
11: фотографировать. И деньги копили.
10: Да, это жестко, конечно. Но это была наша жизнь что-нибудь.
11: Слушай, а прожить вот в школе условно. Смотри, я жил же в общежитии. У нас было общежитие номер 5.
10: Да.
11: С одной стороны, был вход для всех строительных факультетов, а с другой отдельно отделили для архитекторов 5Б назывался. 5А, 5Б. Я, так как брат архитектор, я жил в 5Б.
10: А вот если было 7Б, то были бы молодые ветра.
11: Сказал,
10: ладно,
11: согласен.
10: Продолжай. Извините.
11: На первом этаже, самый первый этаж у нас сидел комендант, он сказал, да, комендатура там была.
10: Комендатура?
11: Да, первый этаж.
10: Все встать.
11: Второй этаж, не поверишь, у нас же была гостиница какая-то, я там еще. А, еще Дашка была, детская еще на первом этаже тоже. Гостиница, потом третий этаж, два у нас там блажек, вот полуэтажами. Третий, еще один третий, четвертый, еще один четвертый.
10: Ты помни, я без архитектурного образования. Ты говоришь, я уже потерял.
11: И прикинь, на третьем этаже у нас жили преподы. С 4 по 7 мы студенты все, а 8-9 аудитории были.
10: Крутяк.
11: Так у нас, ну, то есть, правда, архитекторов. Мы строители там не учились, а архитекторы там учились. Так они... А что он там? Он с комнаты вышел, поднялся выше там на несколько этажей. Оп, учится уже.
10: Это круто. Я бы тоже хотел, конечно. А по поводу того, кто-нибудь жил в школе, Тим пишет, а когда уже учился на первом курсе, устроился в свою бывшую школу ночным сторожем, чтобы с пацанами играть в футбол в спортзале или на ноуте играть в Need for Speed и попивать из 5-литровки Багбир. Алкоголь вредит здоровью.
11: Хорошо.
10: Капец, конечно. Привет, привет, пишет Александр. Жил на Гагарина, ездил в автотранспортный техникум на подготовительные курсы в 14 лет. Была Газель маршрут 152. Обожаю эти Газель маршрут, когда просто полдороги раком едешь.
11: Причем, помнишь, были эти анекдоты? У Шумахера на самом деле было не два сына, а три.
10: Да.
11: Там Ральф, Михаэль и водитель Газели.
10: И смотрите, значит, маршрут 152 ходил от Волгоградской, от бани до Мавлютова на табуретке, а если повезет, то сядешь рядом с водителем. О, это самое козырное место. Ну, от Мавлютова до техникума ходил дворами. Там начиналось самое интересное. В техникум в итоге не поступил. Наверное, к лучшему. Дорога через весь город просто убивала. Да, это вообще ж такая жизнь. Вот реально, тебе еще надо учиться, а ты уже устал.
11: А ты уже устал, да, действительно.
10: Это жестко, конечно. Да.
11: Расимов, кстати, тоже из тех же. Вот жил на проспекте 44-й, ходил в 19-ю школу. 150 метров. И то иногда опаздывал. Я просто 44 даже.
10: Это уже какая-то важная, да, это какой-то уже бич, так сказать, того времени.
11: Это странно, вот действительно, люди, которые живут ближе всего к школе, они опаздывают. Вот, ну, классика.
10: Ну, это классика, да, и когда работа рядом, то же самое, как будто бы, это, конечно, сильно. Так, что у нас тут из интересного, значит? Ну, я тут какие-то новости уже вижу.
11: Что у нас там?
10: Какие-то
11: там
10: интересные. Ну, тут опять кто-то нарушает, это все понятно, там просто выложили фотографию.
11: По тротуару
10: просто катается человек, да.
11: Нашли его же.
10: Предупреждают про поводу сегодня. Еще вчера МЧС предупреждал, что на территории Татарстана ожидаются туман и гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 метров в секунду.
11: Вот хорошая новость. В Татарстане археологи нашли клад женских украшений римского времени, прикинь.
10: Римского времени?
11: Да. У села Татарский Сарсас обнаружили бронзовый нагрудник.
10: Обожаю.
11: И детали обувного декора с кожаными шнурками. Они пролежали под камнями около 2000 лет.
10: 2000 лет.
11: И фотографии. Блин, нифига себе.
10: Итак, смотрите, 2000 лет назад были украшения. Они попали в землю. Их забыли, возможно, слой земли
11: нарос. Может, кого-то похоронили в украшении.
10: Еще через 1000 лет построилась Казань. И,
11: Казань уже, на самом деле, больше Казань, чем 1000 лет.
10: Реально?
11: Уже, да, это просто...
10: Ну, давайте официальную версию пока.
11: Да, вот, пока официально, да.
10: Зарыли в землю, через 1000 лет Казань построилась, еще через 1000, уже сколько, 21 год, нашли украшения эти. Вы представляете? Это же насколько ценные и важные вещи.
11: Представляете, вот прям фотографии украшения, такие шнурки даже. Как сохранился, еще удивительно.
10: Да, ребята, я бы что-то вот такое... Я всегда мечтал найти клад, конечно.
11: Ой, знаешь, это вообще круто.
10: Вот так, картошку и там раз, и...
11: Иногда, так, знаешь, хочется металлоскатель купить. Вот, серьезно.
10: Как я залипаю на эти ролики, когда металлоскатель выходит.
11: Блин, купишь как-нибудь там, на пляжу пройтись, там, может, поискать.
10: Да, золотые кольца, цепочка. Вы знаете, сколько грамм золота стоит? Это с ума сойти, конечно.
11: Ну да.
10: Если вы хотите купить, то банк вам продаст где-то за 11 или 12 тысяч рублей грамм золота сейчас.
11: А
10: в скупке продается примерно по 6, по 5, по 6 тысяч. Нет, по 6, по 7 тысяч за грамм. За грамм!
11: Блин, я же тогда цепочку отдал 66 грамм. Сколько мне бы сейчас я за нее получил бы?
10: Сейчас?
11: Даже в скупке.
10: В скупке, то... Сколько, говоришь?
11: 360, что ли, тысяч?
10: Да. Примерно столько бы ты получил. Это в скупке. А ты мог еще продать его как золотое украшение.
11: Ну, это вряд ли.
10: Ну, ладно, это
11: вряд ли. Тяжело продать.
10: Да. Вот, так что имей в виду. А еще ты мог ее не продавать, завести собаку и на место ошейника это цепь номер накинуть. И ты был бы вообще как DMX.
11: О, ты что?
10: Excongivity!
11: У меня даже пес ходил бы так по-особенному.
10: По-особенному? В центр реабилитации походили. Ладно, друзья, мы обязательно вернемся совсем скоро и обязательно вам расскажем по поводу чего. В 30 автобусах Казани появились. Что появилось? Расскажем после короткой песенки.
12: Утромены сделают твое утро.

0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: В 30 автобусах Казани появились наклейки с добрыми пожеланиями. Например, чтобы найти новый путь, смелее сойди со старого. Например, вот такие вот, ну, такие философские высказывания, можно сказать.
2: Ну, как бы да.
1: Вот именно, но...
2: Со старого автобуса добавили на этом.
1: Конечно.
2: Зайди, но в новый.
1: Естественно. В общем, где большая протяженность и пассажиропоток, выбрали пока эти маршруты, наклеечки появились, совсем скоро, я думаю, их будет больше. И, судя по всему, потихоньку, помаленьку начинают, ну, думать и украшать как-то, и придумать различные интересности тем, кто просто передвигается на общественном транспорте. Кстати, напоминаем, что в казанских автобусах запустили новый способ бесконтактной оплаты проезда, там просто через Bluetooth, можно в приложении там Яндекс.Го, например.
2: А, да?
1: Да, классно. 489 автобусов по АТП номер 2, 40 городских маршрутов, там уже такая история есть. Очень удобно, с телефона пикнул и пошел спокойненько вообще.
2: Вот, ты посмотри, к нам Рафаэль прислал такие фотографии. Я так понял, что у него есть металлоискатель.
1: Да ну,
2: смотри,
1: вы
2: он
1: чё?
2: Там что нашел вообще.
1: Реально?
2: Какой-то крест, монеты какие-то, звезду советскую нашел.
1: Да,
2: слушай, круто. О, нифига, еще смотри, сколько всего.
1: Это вообще невероятно.
2: А где это, Рафаэль, ты ищешь-то, где это все это у нас?
1: Немножечко расскажи, интересно.
2: Ну да, в каком районе хотя бы, где это оно все находилось-то?
1: Тим пишет, такой, говорит, ребят, пласт воспоминаний разблокировали, спасибо. Больше 20 лет назад, как вчера, говорит, пролетело сейчас перед глазами.
2: Ну да. А так и есть же, реально вспоминаешь все это, да?
1: Времена, ну конечно, как иначе-то вообще? Потому что, ну вот смотри, тоже, да, жил на квартале, учился в автотранспортном техникуме, ездили постоянно впятером с проспекта Победы на автобусе Мерседес. Это такой синенький, да, который
2: они
1: был?
2: Появились тогда. Турецкий Мерседес там завезли один год, я помню. Как это называлось там? Там же такое название было интересное. Что, какое-то там еще название было дополнительное.
1: Кто вспомнит,
2: я помню, помните, Мерседес, да, какая-то компания, название компании, что-то
1: там. Тому респектнем. Мерседес, да. Говорит, не помню номер, возил один и тот же водитель в одно и то же время. Один раз решил приколоться. Он открывал переднюю дверь, вытягивал руку и собирал за проезд. Мы выбегаем и говорим, у Жени, Женек последний выбегает, жмет руку и побежал. Ну, на следующий день, конечно же, отдали за проезд. Водитель уже человек был хороший. Ничего себе у вас приколы. Прединсультные приколы я это называю.
2: Не говори. Да. А Жень самый смелый, получается, был.
1: Да,
2: сам концерт вылетать, понимаешь?
1: Да, все, говорит, спасибо. Айсул написал нам Икарус. А тебе написали...
2: Вот, Татурас там был написано. Татурас там был.
1: Татурас, да. Атамарсан, Мерседес.
2: Да, да.
1: Там звучит как заклинание.
2: Там было написано Татурас, и Мерседес пустили по Казани. Все такие, Мерседесы пустили. Было вообще круто, я помню.
1: Да, конечно. Ну, на Мерседесах ничего себе. Вот, а Рафаэль продолжает скидывать фотографии. У него там чего только нет. Монеты, эти все.
2: Рафаэль, скажи, где находишься?
1: Да, чуть-чуть, да, не обязательно.
2: Ну, просто, да, нам не надо как бы геолокации скидывать.
1: Но бы тем не менее. Так, ребята, у нас тоже, кстати, есть сокровище. Вот с нами здесь фотографии делится, получается, Рафаэль. А мы тоже хотим поделиться с вами невероятной информацией на правах рекламы. 1 сентября прошло, уже все дети отправились на учебу, и у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть. Собирайте друзей, встречайте с одноклассниками, как следует отрывайтесь после летнего перерыва в программе «Живая музыка, любимые хиты», много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Oh, yeah.
1: Надо сходить, конечно.
2: Обязательно.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
7: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарсбанка и получайте кэшбэк до 10%.
9: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином» ООО «Мартин».
11: Свет, ты определилась?
12: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
11: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
15: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
16: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
17: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмолл» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
18: О, Казань парк. ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не обратит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ну, а пока на улице не полный блефарохолязис, еще неплохо. Поэтому самый точный прогноз погоды мы вам сейчас расскажем. И Фарид Галимов уже этим занимается.
5: У нас не халязис, у нас рахазис. У нас рахазис.
4: Блефара рахазис.
5: Да. Плюс 19 прямо сейчас показывает Яндекс.Погода, хотя до этого 20 только что было. Вообще максимум будет сегодня 22. А дождь обещают с двух уже теперь перенесли немножко время. Было в час, но может быть вообще не будет, будем надеяться. Потому что у нее есть острое желание выехать на мотоцикле.
4: Есть такой. Ну тебе надо, потому что классная погода. Обязательно да выкатывайся. Не говори, снимай контент, пожалуйста.
5: Контент обязательно.
4: Мы все следим, как ты вот на мотоцикле поехал.
5: Да, друзья, прекрасная погода. Продолжаем наслаждаться, можно сказать, летом, хотя уже и осень на дворе. Завтра обещают с утра плюс 18, дождя не будет, днем то плюс 23, облачно, но вот вечером и ночью обещают прямо 3 капли, то есть прямо будет сильный дождь. Не знаю, будет, не будет, будем посмотреть, как говорится, но вот такой пока есть прогноз. Ну а вообще, классная осень началась такая. Да, такая. Единственное, знаешь, что меня, Альберт, сейчас прям немножко так уже так немножко грусть наводит, когда смотришь, такое время такое 19:00, а на улице темно. Ты такой, елки-палки, как так, в 7 вечера всего-навсего, что так темно-то?
6: В смысле сильный дождь, эй?
5: Да, вот
6: сильный дождь. В смысле сильный?
5: Вот завтра сильный, говорят,
6: будет. И когда его не побеждали, эй? Ты что, гонишь, что ли, моросишь, что ли?
5: По башке ему козы дадим, и все.
6: Кашуска, вообще, ты что? Все нормально будет. Дождь, ты один приходи, мы тоже от не придем.
7: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: Всем йоу! 9:42.
5: Рафаэль-то написал, где он все эти проводил-то, все эти раскопки.
4: Ну, еще
5: это говорит, Буинский и Апастовский район, это также Башкирия и Самара. И потом прислал фотографию вот этой звезды после реставрации. Такой красиво сделал вообще.
4: Вообще спасибо большое.
5: Да, молодец.
4: За то, что
5: Орден
4: поделился.
5: Красной звезды, да. Вот это.
4: Замечательно. Из хороших новостей. Банки-операторы будут возвращать россиянам деньги, если прошляпят мошенника. По новому закону, если банк пропустил подозрительный перевод или оператор связи, мошеннический звонок, пострадавший сможет рассчитывать на компенсацию. Так что теперь придется внимательно им следить за антифрод-системами, ну, те, которые вот как раз-таки отвечают. Но сейчас часто есть такая история. Вот я тут обновлял телефон себе и, собственно, поставил себе новую симку. Ну, eSIM. Вот, пожалуйста, сутки нельзя никаких от банка смс получить.
5: Да, смс не приходит, да.
4: Сутки был прошли, такой. Все пришло, все нормально, все работает и так далее. Так что есть такие всякие прикольчики, конечно, невероятные. Ну а так, по большому счету, давным-давно пора. Очень хотелось бы, конечно. Всегда хотелось очень сильно. Вот. А так мошенники, конечно, лютуют, имейте в виду. Сейчас что только не говорят, как только не завлекают.
5: Что?
4: Не надо, не ведитесь, все будет хорошо.
5: Слушай, такое забавное видео здесь пришло вот в одном паблике. Видео подписано «Дети, они и в Африке дети». И два слоненка, которые у нас в зоопарке, играют с покрышкой какой-то. Довольны, бегают, покрышку подбрасывают. Вот этот сахар вообще. И удачи нам подарили этих слонят-то.
4: Как я вообще...
5: Такие хорошенькие.
4: Завидую им даже немножко. Там бегают что-то, суетятся, конечно, это невероятно. Ой, я бы с удовольствием сейчас. Вообще надо в зоопарк сходить. Давным-давно меня что-то в зоопарке не было. Знаешь, вот так вот. Ну, приходил, кстати, туда, вот это все там так прикольно все приходит. Следишь за ними, следишь за этой суетой какой-то, что-то они там бегают, эти сурикаты там что-то ругаются между собой, что-то там бегают туда-сюда, что-то роют там. Это... К слонам приходишь, там совсем другое дело.
5: Я же говорю, мы один раз познакомились с чуваком, а он этот...
4: Слон.
5: Он не слон, он со слонами. Он приезжал в цирк.
4: При слонах, есть, правильно.
5: Да, он артист, получается. Артист какой-то, он приехал к нам, познакомился, мы на мотоциклах были. Он говорит, а хотите слонов покормить? Мы такие, хотим. Время что-то часов 11 ночи. Мы приезжаем в Казанский зоопарк. Ой, зоопарк, говорю, в Казанский цирк. Зоопарк, говорю. В цирк заходим, говорит, такая комната такая, знаешь, заходим, там слоны стоят такие.
4: И ну, мы комната такая похожа, да?
5: И мы, ну, да.
4: Ничего себе.
5: И мы сахаром их кормили. Так, я удивился, когда вот этот здоровенный слон стоит, вот этот сахар, рафинад падает, вот этот кубик на пол. И он его прекрасно видит, а хоботом так собирает и съедает. Я вообще нифига, только маленький кусочек видит, все видит.
4: А надо было тебе миф проверить, надо было с собой тебе мышь взять. Он побежал бы или не побежал бы?
5: Была одна мышь.
6: Не то, что мышь,
5: 20 лет, не скажу, как зовут.
4: Так, из интересного, значит, во-первых, первый в России учебный полигон МЧС открыли под Казанью, это раз. Далее, значит, новая смотровая над склоном появилась в парке Горького.
5: Да, ее обновили, там где-то Любовь, Махабет написано.
4: Конечно, там обновили, да, все. Куда проходите, у вас там такой шикарный вид.
5: Такие... Я еще не ходил, там на Милене получается же вид. Да.
4: Нам не хватает вот есть огромная вывеска Hollywood в Лос-Анджелесе, или там в Арске есть огромная вывеска Арск. В Буинске есть огромная вывеска «Буинск». Нам на, где-нибудь на нашем холме...
5: А тоже на въезде есть надпись
4: «Чистополе». Вот, чистай! Нам не хватает вот этой огромной надписи. В Лениногорске есть такая огромная надпись «Лениногорск». Я хочу, чтобы нам сделали такую огромную надпись «Казань».
5: «Казань». У нас в Казани огромная надпись «Оренбургского трактора».
4: «Бим! Казань! Универсиада!»
5: Нас же сделали крутую надпись вообще. Вот когда ты с аэропорта едешь,
4: да,
5: она такая еще 3D, красивая, по цветам все фоткаются.
4: Правильно, это очень для гостей. Красиво. А для казанцев просто красиво, чтобы было написано «Казань». И там каждый раз, чтобы меня забыли, «Казань — это Махабет». И там потом «Казань — это игры кочевников» 2028 года, да?
5: Да-да-да.
4: «Казань — это...» Вот что это?
5: Это «Безбалдарабас».
4: «Безбалдарабас», да, все в таком духе. Ну ведь ее же как надо
5: «Казань», «Казань» — это, и рядом «Казан» просто стоит.
4: Конечно, ее же надо бы только как-то какой-то большой надо сделать, чтобы все увидели. Ну, если некоторые, у некоторых не очень со зрением, то мы вам в этом сами поможем, пока город будет нам делать огромную, надеюсь, будет делать нам огромную вывеску «Казань» где-нибудь на горе. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «Глаз клиника», офтальмологическая клиника «Омикрон». Мы вам напоминаем, что в клинике «Омикрон» суперакция на коррекцию зрения. Всего 12 500 рублей за оба глаза. И это все в клинике «Омикрон» до 15 сентября. Коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Зинина 1 адрес, клиника «Омикрон». Акция действует до 15 сентября. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Друзья мои, обязательно сделайте себе лазерную коррекцию зрения, если позволяет вам и финансы, а финансы, ну, 12 500 за оба глаза — это очень недорого. И если вам, конечно, специалисты разрешат. 12 лет назад сделал лазерную коррекцию зрения.
5: Да, ты очень давно сделал.
4: До сих пор все просто супер. Чего вам и всем желаю.
7: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бимра.

0: весе.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. BIM Radio представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с BIM Radio. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM Radio.

0: Дёвые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Ассаляму алейкум. Оказывается, еще один выход был у меня. Я забыл что-то. Ну,
4: вовремя мы тебя остановили. Не уезжай пока, рано еще.
3: Конечно.
4: Прогуляйся, мы сказали тебе, по центру посмотри. Там.
3: Спасибо, спасибо. Нет, я благодарен вам. Я бы сейчас ушел бы куда-нибудь, если честно. Это, извините, это, наверное, какая-то деменция или...
4: Деменция? Альцгеймер, не знаю, что это.
3: Конечно. Альцгеймер, это что? Это какой-то немецкий игрок, получается? Да. Альцгеймер, это кто-то такой. Не знаю. Знаю зато про пробки. Сейчас за пробки расскажу я вам. Уже спокойные 3 балла. Мечтами затруднений есть, но нормально. Но улицы мира Дербишляр, Бичтасы, Дербишки, это, конечно, сильно. Сибирский тракт от Парковой до журналистов 29 минут. Нехамирного от Туфана Миннулина до улицы Бутлерова 10 минут. Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова 9 минут.
2: 878. Камацемент.ру.
3: Ассаляму алейкум. Оказывается, еще один выход был у меня. Я забыл что-то. Ну,
4: вовремя мы тебя остановили. Не уезжай пока, рано еще.
3: Конечно.
4: Прогуляйся, мы сказали тебе, по центру посмотри. Там.
3: Спасибо, спасибо. Нет, я благодарен вам. Я бы сейчас ушел бы куда-нибудь, если честно. Это, извините, это, наверное, какая-то деменция или...
4: Деменция? Альцгеймер, не знаю, что это.
3: Конечно. Альцгеймер, это что? Это какой-то немецкий игрок, получается. Альцгеймер, это кто-то такой. Не знаю. Знаю зато про пробку. Сейчас за пробки расскажу я вам. Уже спокойные 3 балла. Мечтами затруднений есть, но нормально. Но улицы мира Дербишляр, Бичтасы, Дербишки, это, конечно, сильно. Сибирский тракт от Парковой до журналистов 29 минут. Нехамирного от Туфана Миннулина до улицы Бутлерова 10 минут. Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова 9 минут. Комиссара Габи.

0: Местами затруднения есть, но нормально. Но улицы мира Дервишляр, Бичтаса Дервишки, это, конечно, сильно. Сибирский тракт от Парковой до журналистов 29 минут. Нехамирного от Туфана Минулина до улицы Бутлерова 10 минут. Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова 9 минут. Комиссара Габишева от Кулгали до Сафиулина 8 минут. Сафиулина от Юлиуса Фусика до улицы комиссара Габишева 5 минут. Все мосты дамы свободны.
1: Ты как будто отпеваешь кого-то.
0: Да? Извините, я... Я кричал на татарин же, а он говорил нет.
1: Нет.
0: Вот. А потом выяснилось, что эта бабушка ошиблась просто. Ладно, смотрите. У нас есть что? Дорожные работы. Ни одного ДТП не вижу. Просто вам напомню, ПДД соблюдайте, пожалуйста, ладно? На большой Крыловке какие-то что-то случилось там? Дорожная работа, что ли, там? От этого, от Серова, да, все стоит прям красно-бордовый там, потом нормально. Это если в сторону Кировской дамбы. Если от Кировской дамбы туда подъезжаете, там просто желтенькое.
1: Яры. Рафиса начал жалуется, говорит, бензин не кейт, говорит, бензин бетте.
0: Бензин бетте?
1: Не знаю, вроде был же бензин.
0: Не знаю, конечно. Я сейчас ехал в нескольких заправках, видел я.
1: Да, я тоже видел с утра.
0: Чуть-чуть было там.
1: Так не в товаре.
0: Но вы смотрите, сейчас многие закрыты же поедут. Они уже с утра сметают весь бензин. Вы имеете в виду, в пятницу это всегда этот, как его, ну, это сезонность. Все скупают его махом. Тоже надо за этим следить просто. Ну и учтите, что не только одна заправка продает, значит, эти. Вот, на заправках, говорит бардер, у меня, говорит, нет, меня, говорит, нет.
1: Я рылся.
0: Учти, ты учти, Рафиш, так не шути больше. Смешно, веселый
1: не то время.
0: Парень. Веселый парень ты. Ладно, давайте всем, вот теперь спокойно, всем хороших выходных. Всем пожелаю удачно пятницу вечер провести.
1: Я рахмет.
0: Буду отдыхать, тюленить, лежать, а потом мощно работать. У нас посевные работы уже закончились. Сейчас будет это распределительно. Надо кабачки этим отдать, тыкву этим отдать, патиссоны эти.
1: Круговорот кабачков начинается сейчас вообще, в Казани.
0: Я до сих пор не знаю, кто мне патиссон посадил. Это может быть я сам, не помню. Пока.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио. Качаем пресс с утраменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
0: Ой, знаете, вот как же у нас все быстро поменялось, да? Тут уже скидывают телеграм-канал о том, что каждое утро на дорогах Казани выглядит одинаково. А вот и не одинаково. Уже много раз мы это подтверждали.
1: Но всегда по-разному.
0: Да, потому что у нас то тут перекрытие, то там ремонты, то тут, то там. Что-то происходит интересно. Но как же я рад, что наконец-то все асфальтируется, все мощно так развивается. Это, конечно, сильно. Что вам петь в утро оке? Вот такой вот интересный вопрос хотел вам задать. У нас сегодня вообще на выбор любая песня. Может, на татарском хотите, на русском. На башкирском.
1: Вот. А может, эту песню поем? Если бы не пятница. Как это грубо-то? Пицца? Пицца?
0: Можем ее спеть. Если
1: я
0: люди...
1: бы не увидел тебя.
0: Самое главное, чтобы люди поддержали. Если люди поддержат, мы вообще с удовольствием, как говорится.
1: О, на Крыловке дорогу дублер перекрыли, пишет нам Эдуард.
0: Ну тогда вот все понятно.
1: Из-за
0: все
1: этого
0: понятно,
1: пробка.
0: Конечно. Значит, из интересного...
1: Булат говорит, салкан чай слова спеть надо.
0: Салкан чай.
1: Вот это гэммэрэм шула. Ай, узарма. А что, давно не переслал?
0: Если люди поддержат, мы же у нас демократия же здесь. Здесь все работает, пишите. МВД задержала, новость. МВД задержала предполагаемого теневого организатора Финико.
1: Опа.
0: Мещанский районный суд отправил под стражу казанского архитектора Азата Тухватуллина.
1: Ничего
0: себе. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и создании организованного преступного сообщества.
1: Ой, ты где читаешь? Скинь
0: вот, мне. Это вот в одном из телеграм-каналов, если вкратце.
1: Что-то найти не могу.
0: Вот, короче говоря, по версии следствия, Тухватуллин был как бы скрытым организатором. На него указал экстрадированный в Россию сооснователь пирамиды Эдуард Сабиров. Возможно, прибыль этого человека силовики оценивают в 10 миллиардов рублей. Это вот, знаете, когда вот...
1: И с такими деньгами он спрятаться не смог?
0: Во-первых, от наших нигде не спрячешься. Во-вторых, ну ты представляешь, у тебя есть 10 миллиардов рублей. Где-то там лежат, значит, в крипте лежат. Еще лежат.
1: Да.
0: И просто даже если тебя арестовали, даже если ты отсидишь, ты выходишь через 5-7 лет, и у тебя все те же 10 миллиардов рублей.
1: А может быть, там и растут они, нет?

0: конечно. Но, может быть, и падают, но, может быть, и растут, смотря кто их ведет, конечно. А так это сильная история. Но у нас есть еще круче по деньгам. 240 миллиардов рублей. И именно столько на образование в Казани направят, друзья мои. Финансирование будет рассчитано на 5 лет с 27 по 31 годы. Значит, свыше половины средств получат школы. Еще 95 миллиардов выделяют детским садам, а оставшуюся сумму потратят на доп. Образование, детское оздоровление, питание и содержание учреждений. Вот такая вот интереснейшая новость. И это прекрасно, на самом деле, школа улучшается. У нас вообще, я вот сейчас, что не новость, вы это расскажите, пожалуйста, товарищи родители. Вот мы, у нас все время новости попадаются на глазах, да? Детей кормят как в ресторанах, там у них, у них теперь там лазаньи, что-то, разные кухни. Правда или неправда, сколько это все стоит, это же интересно. Как говорится.
1: Очень интересно, кстати.
0: Да, мы вот, если вы реальные участники событий, пишите обязательно. Вот, Боярского нам предлагают спеть «Листья жгут», как говорится. Чершатаяк.
1: Чершатаяк?
0: Ну, это потом я тебе расскажу. Хорошо. Азат теперь, а мы ему один раз пели, Валерия Леонтьева, песню под названием «Дельтаплан». Вот Азат это поблагодарил и сказал, все супер, спасибо, что спели. Теперь опять.
1: Больше не
0: пойте. Валерий Леонтьев, только про девочек. Там девочки что-то должны закончить, видимо.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover и Jaguar» «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover и Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территорий. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. По данным Росстата, в июне средняя зарплата в Татарстане достигла 104,5 тысячи рублей. Регион лидирует в Приволжском федеральном округе. Биологи доказали особую связь между человеком и котом. Совместное времяпрепровождение, особенно когда кот мурчит рядом, запускает выработку окситоцина и у животного, и у владельца. Благодаря этому снижается напряжение, а нервная система расслабляется. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
3: Программа для именинников «Первый тост».
0: Ну, товарищи, еще раз напомнить вам,
1: напомнить,
0: что Бим-радио – это лучший способ поздравить ваших любимых людей с днем рождения.
1: Да не только с днем рождения, вообще с любым праздником.
0: Абсолютно
1: вообще,
0: верно.
1: Вообще, да, с покупкой автомобиля, квартиры, да. Не знаю, с разводом.
0: Да, вообще. Так что мы еще раз напомним вам всем. Сайт bimradio.ru, раздел «Услуги». Вот, там не раздел «Услуги», я вру. Это нет, просто обновленный сайт.
1: У нас
0: теперь
1: обновленный сайт, у нас в правом верхнем углу такой прямоугольник такой большой, оранжевый, написано «Заказать поздравление».
0: Вот туда левую кнопку мыши жмякаете, и все, и вы будете...
1: Да, нажимаете, и там выходят варианты поздравления. Можно просто передать «Привет-привет-привет». Можно заказать поздравление. Заказать поздравление, да все что угодно. Песню заказать какую-нибудь. Классно.
0: Вот это вот все. Можете в личные сообщения заказать поздравления. Мы запишем аудио или видео от любимого ведущего, любимых ведущих, любимой радиостанции. Хотите группы ведущих поздравим, один ведущий поздравит, песню споем, видеоформат все-таки, там можно и потанцевать, и повеселиться, и словцо покрепче сказать по вашему техническому заданию.
1: Да.
0: В общем, ребят, ни в чем себе не отказывайте. Услуга платная, стоимость приятная, подходите, разбирайте, дарите друг друга счастье, как говорится. Еще раз напомню, что также вы, кроме сайта, можете просто позвонить 2-930-800.
1: Все очень просто, да.
0: Там можно заказать поздравление, менеджер по будням с 10 утра до 17.00.
1: Вот уже можно звонить.
0: Абсолютно.
1: Уже 10.02.
0: Ну и также этот номер 2-930-800, если вам нужна реклама, если вы хотите песню свою раскрутить на волнах любимой радиостанции, то, пожалуйста, 2-930-800.
1: Тут же все пишут, о, АК.
0: Да? Ну что вы, все знаете эту песню, что ли, хотите сказать? Там все просто. Все те, кто с нами, слушают Бим-радио, машут руками. Все те, кто с нами, ловите этот звук. С днем рождения, Казань, с праздником, друг. Вот так просто говорим, и все. Вот видите, все очень просто же, легко. Вот, ладно, давайте. В общем, ребятки, заказывайте себе невероятное поздравление. Ну, а мы в группу ВКонтакте через 3, 2, 1. Поздравление, погнали.
1: Поехали. И сегодня уже 4 сентября, день рождения, отвечает Альберт Гарипов, Светлана Кирсанова из Москвы, Людмила Каштанова, Элина Лукаянова, Юлия Закамская, Альбина Гаязова из Питера, Алмаз Салихов, Румила Бикмухаметова.
0: Красиво.
1: Кирилл Кудря, Гузель Абдрахманова из Нижнего Новгорода, Оксана Яковлева, Альбина Галеева, Марина Мухина, Олеся Швецова из Зеленодольска и Ильдар Талиб Рахманов из Ижевска.
0: Мы поздравляем всех именинников. Да. Мы поздравляем вас с днем рождения. Вообще вы самое лучшее. Надеюсь, многим из вас достанутся прекрасные поздравления от нас. Вы тоже можете своим близким говорить: «Эй, подари-ка поздравления с Бим-радио. Чё ты, ёлки-палки?»
1: Чё ты там сидишь, да?
0: Да, вот так что такие вот дела. А вот по поводу, кстати, цен на продукты. Вот нам Ришат написал. Цена на питание подросла. Но Кызымка говорит, что вчера плов ели. Вкусный был плов. А этот ребенок услышать. Это еще надо постараться.
1: Да, а значит, появился новый повар в школе. Узбек.
0: Да, мы его поздравляем. Вот. Как там была эта шутка? Поезд, который едет по Средней Азии. Казах-Кыргыз. Узбек. Я сколько лет не слушал эту шутку. Просто в голову пришло. В общем, ребята, и еще раз всех напоминаю, поздравляем с днем рождения каждого именинника. Вы будьте счастливы. Все у вас будет хорошо, мы вам обещаем. Утроводни сейчас. Какую песню поем?
3: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста. Реклама на Бим-радио.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Коколова 2. 0+.
7: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
8: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
9: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольская, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
8: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167. 7-333-80-2016.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: 7 сентября скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Ой, ребята, тут люди говорят о том, что мы тут будем петь про сентябрь, якобы. Представляешь?
2: Да.
1: Вот, ну, то, что я календарь переверну, и снова 4 сентября получается, что ли, ёлки-палки? Вы че? Все хорош. Михаил Шуфутинский вчера заработал свои примерно от 30 до 40 миллионов рублей, скорее всего, в Кремлевском дворце.
2: Дай бог.
1: Вот. Мы как бы ничего не хотим ему сказать, кроме того, что это... Может, ему надо начало концерта провести?
2: Ну что-то... Да, кстати.
1: Очень недорого.
2: Мы дуэтом с удовольствием.
1: Да, за 2 ляма очень незадорого мы ему проведем.
2: Вообще, да, это сущие копейки.
1: Да, мы... И копейки, и чуть-чуть мы тоже. Кремлевский дворец. Вот, ну, Михаил Шуфутинский, к вам обращаемся. Ну, вы представляете, у вас на разогреве будут 2 парня петь татарские песни.
2: И не говори.
1: Ну, подожди.
2: Можно с переводом даже спеть.
1: Но мы вот, знаешь... Я считаю, что наши песни надо популяризировать вообще везде. На всю Россию надо популяризировать. Давай вот сегодня попробуем это сделать с тобой.
2: Да. Эту песню нам предложили. Я сейчас понял, у меня есть замечательный друг, зовут Айрат. И эта песня Айрат Эльдарович самая любимая вообще.
1: Мы огромные.
2: Он всегда ее поет, знаешь, вот так, на татарском. Но он на русском ее точно не слышал никогда.
1: Мы хотим удивлять. И поэтому мы передаем, во-первых, огромный привет.
2: Да.
1: Глубочайшее почтение.
2: Респект и уважуху.
1: Ну, это уже Павел Воля. И сегодня, дамы и господа, случится то, чего не было никогда ни на одной радиостанции в мире. Скорее всего, добавлю я на всякий случай.
2: Я боюсь, что после эфира нас Влад Закевич будет ждать около выхода и просто пристрелит.
1: Ну, я скажу так,
2: мне ваш перевод нафиг не нужен.
1: Я скажу так, достойная смерть. Достойнейшая, в общем.
2: Слушай, я предлагаю один куплет на русском, другой на татарском спеть. И будет справедливо.
1: Тяжело. Но мы один припев точно на татарском споем. Ну а пока давай на русском бабахнем.
2: Ну давай попробуем.
1: Да, попробуем. И я думаю, все у нас получится. Салават Закевич Фатхетдинов. Народный артист наших сердец. Я даже так скажу, потому что он общий, мощный. Его знают абсолютно все. Ну а песня, я думаю, ее даже представлять не надо, друзья мои. Вы ее знаете прекрасно.
2: Сразу все понятно.
1: Сразу. Слышишь, как вот эта бочка?
2: Да, да.

0: пока ложится. Один куплет на русском, а один...
1: Нет, давай теперь прям куплет будем прям на татарском. Стали мне ворсу на бар.
0: Вот это вот.
1: Финале, да?
0: Ладно, все, сейчас. Сейчас у него там. Теперь у него как раз заканчивается.

0: Вот так, друзья мои.
1: Айрат обычно такой гэмэр, шуваю, взорвоток пьян обычно. Это специально для него.
0: Дамы и господа, вы все знаете прекрасно эту песню, поэтому еще!

0: Согрели уже, нормально.
1: Все нормально. Ну что ж, если наш слышал, Слава Закиевич, наш дорогой и любимый человек, уважаемый.
0: Многоуважаемый, действительно.
1: Да. То мы просто напоминаем, что убийство — это уголовное преступление.
0: Вас закишь, все ради шутки.
1: Вот, любим от всей души. С вами было лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утромены». Вот так вот, вот так вот, вот так вот, дорогие да. мои. Ну что, у нас там миллиард сообщений пришло, я видел. Если честно, я что-то такого наплыва давно не видел.
0: Алмаз пишет: календарны айлендерем, эби уклау блен бире, кагл мабу календар гасин. Хайванта. Что-то типа того, продолжение.
1: Не переводи бы татарский.
0: Гуляр говорит: молодцы, егедляр.
1: Молодцы.
0: Эй, пушка, бомба, петарда, биштрон. Я ржу не могу, это Рафаэль,
1: короче. Пушка, гонка, петарда.
0: Ай, молодцы, спасибо, говорит, за настроение, пишет Елена.
1: Вообще там, елки-палки, устроили, елки-палки. Вообще. Ну, вы даете, конечно.
0: Артемонса пишет: Firestarter, сильно.
1: Firestarter?
0: Да, это мне предлагал, видим, есть.
1: Ну, вы красавчики, где запись скачать?
0: Хотите, пришлем.
1: Ребят, мы, знаете, мы давным-давно хотим собрать и вот все наши утроки выкладывать на каких-нибудь музыкальных площадках.
0: Надо диск записать какой-нибудь уже прям.
1: Да, типа, да зачем диск? Вот, пожалуйста, там куда-нибудь, там, где музыкальные сервисы? Давайте кто-нибудь есть, кто нам в этом поможет? Просто вот так вот собрать и отправить. Нам почему-то написали: малорики чушпаны, я так и не понял.
0: Эй, мы не чушпаны!
1: Я так и не понял, почему это, видимо, за вчерашнюю песню.
0: Да, видимо, да.
1: Спасибо, родненькие, без булдераус.
0: Завтра, кстати, не в архиве можно, нельзя, завтра нас нет в эфире, ребят,
1: суббота. Да, завтра субботу вы, давайте это немножко, ладно, дайте нам отдохнуть, пожалуйста. Давно не слышно Салавата.
0: С удовольствием послушал ваше исполнение, спасибо.
1: Кому надо, там тем слышно. Хорошо,
0: Сергей, конечно. Это огонь.
1: АКБ сел не на заведенном, слушал, говорит, вас.
0: Ай,
1: играй гармонь, говорит, такое ощущение, говорит, салям, Марат пишет. Да, у нас вот так, ну, понимаете, все по-народному, по-доброму. Мы же вас любим очень сильно. Поэтому, ребята, давайте сейчас тоже в завершении про песню какую-нибудь найдем, про чай. Обязательно вам ее поставим. Мы же, в свою очередь, что хотим сказать? Впереди выходные.
0: Да, да.
1: Мы вам очень сильно желаем, чтобы вы отдохнули, да, выдохнули немножечко. Чтобы вы подышали немножечко, да, чтобы у вас все ноздри были, ну, так сказать, в доступе для вашего дыхания, чтобы вы не храпели, да, как-то, чтобы апноэ вас не преследовало, такая вот это все. Что за львы эти тигры пишут? Ну, вот у Антона проблемы с биологией же явно. Что за львы, говорят, эти тигры? Да, конечно. А слушайте, а вот...
0: Знаменитые татарские тигры.
1: Да, конечно. А вот группа «Щай», вот, которая очень на «Щай» похожа группа, она же у нас же... Это же нормальная же группа.
0: О,
1: же?
0: Смотри, один человек нашелся.
1: Что?
0: Ильяс.
1: Что такое?
0: Он говорит: Альберт, с наступающим днем рождения!
1: Да вы что, елки-палки, вы что, прекращайте, елки-палки!
0: Ребятки, мы ждали, вообще не говорили, завтра же в эфире нас не будет. А у Альберта Кузякмедова завтра, ребятки.
1: 35 лет.
0: Туганкина, утозмещаешь, 35 лет, прикиньте, юбилей небольшой у Альберта.
1: У меня такое,
0: давайте вот сейчас всей Казанью так проскандируем. С днем рождения! С днем рождения! С наступающим, конечно.
1: Ну, теперь, когда прокричала 10 тысяч человек. С днем рождения, с днем рождения. Вот, я что хочу сказать. У нас группа «Щай» и вот там «Ф» в конце. Вот такая группа есть. Она же у нас же нормальная же группа.
0: «Щай», да. «Щай», все в порядке, да.
1: Все, ладно тогда. У меня, говорит, завтра тоже, Илья, я тебя поздравляю с наступающим днем рождения. С наступающим, вот. Номер карты, говорит, скинь, говорит, Расим. Так, мне угрожать не надо.
0: А завтра с днем рождения Бахадан, говорит.
1: Да.
0: Юбилейное голубое озеро, говорит, поешь, Мором, говорит.
1: Да. Что за гуси эти, думаю, злые.
0: Не, мы с двумя глазами, мы же халяльные.
1: Все, ребята, давайте мы расстанемся с вами на чайной ноте. Всем горячего чая, классных выходных. Всем спасибо, с вами были Фарид Галимов
0: и Альберт Кузякмедов, у которого завтра день рождения.
1: Ура! Всем хорошего денечка, хорошей пятницы и выходных. Всем пока, друзья, пока!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
6: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Наслаждайся осенью с Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Тетюшском районе Татарстана прошел муниципальный форум «Работаем на результат», посвященный реализации народной программы и развитию территории. В мероприятии принял участие герой России, генерал-полковник Александр Лапин, который подчеркнул, что Татарстан стал одним из ключевых регионов по поддержке армии и поблагодарил татарстанцев. Народ нашей республики не остался равнодушным и активно включился в работу по оказанию помощи фронту уже в первые дни специальной военной операции. Это еще один показатель того, что народ и армия едины, отметил генерал-полковник. По данным Росстата, в июне средняя зарплата в Татарстане достигла 104,5 тысячи рублей. Регион лидирует в Приволжском федеральном округе. Биологи доказали особую связь между человеком и котом. Совместное времяпрепровождение, особенно когда кот мурчит рядом, запускает выработку окситоцина и у животного, и у владельца. Благодаря этому снижается напряжение, а нервная система расслабляется. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
4: Доброе утро. Казань, Альметьевск, Нурлат, Азнакаево, Бугульма и Елабуга. Бим-радио официально появилось в Елабуге на частоте 107,9 FM. Теперь мы с вами на одной волне, друзья. Включайте нас в машине, дома, на работе. Мы наполним вашу жизнь эмоциями, чтобы вы чувствовали себя счастливее. Слушайте нас в Елабуге на частоте 107,9 FM. Добро пожаловать в семью Бим-радио Елабуга.

Северная Слобода, Кукмыр, Елабуга, Высокая гора, Булгары, Усады, Буинск, Апастово, Нурлат, Камское устье.

0: релакс, то есть расслабься и послушай, что к 30-му году доля современных автобусов в Татарстане будет доведена до почти 80%. Итак, чем же будут отличаться эти современные автобусы? Чтобы пассажирам было комфортно, в них должны быть безналичная оплата, низкий пол, электронное табло, места для колясок и велосипедов, кондиционеры и оборудование для маломобильных пассажиров. Таким образом, к концу, как вот помню, раньше говорили, пятилетка, к концу пятилетки общественный транспорт в республике будет удобнее и доступнее.
1: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
3: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
4: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Вне оферта.

0: Информацию на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Это все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
4: 5 сентября – «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей – народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
5: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
6: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Хитёвые заметки на Бим-радио.
1: Добрый день. Давайте поговорим о дорожной ситуации в Казани. Она оценивается Яндекс.Картами в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки к этой минуте на улице Кулгали от улицы Агачлык до комиссара Габишева. Здесь время проезда составит 5 минут. Сибирский тракт от улицы Мира до журналистов ехать 14 минут. Затруднения на улице Татарстан и Пушкина, если двигаться от улицы Мазита Гафури до Дзержинского. Время в пути 11 минут. За 10 минут вы по Восстание и Чуйкова от Бакалейной доедете до улицы Бондаренко. И если будете двигаться по Чуйкова, то от Гаврилова до Мусина сможете доехать за 9 минут со скоростью потока 17 км в час. Мосты и дамбы города сейчас свободны. Удачи вам за рулем.
0: Хитёвые заметки на Бим-радио.

Новый учебный год уже начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха в компании с БИМ-радио. Дети заняты учебой, самое время выдохнуть, встретиться с друзьями и устроить себе настоящий взрослый отрыв, великолепную перезагрузку. 11 сентября, информация на правах рекламы, вас ждет перезагрузка по-взрослому в Максимилианс. Ведущий вечера Андрей Дмитриев, за пультом любимый диджей Айон. 11 сентября, 20.00, maximilians.ru, 18+. И сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета на вечеринку. Перезагрузка по-взрослому от БИМ Радио. Все, что нужно, внимательно послушать вопрос, ответить на него с помощью мессенджера Макс и номера +7 92 72 42 102 8. Второй, четвертый и 28-й слушатель, который правильно ответит, получит по пригласительному билету. Итак, второй, четвертый, 28-й, повторяю уже для себя. Пишите на номер +7 92 72 42 102 8. Вспомним, какие блюда нам подавали. Подавали звучит, конечно же, громко, но мы иногда и сами накрывали. В школьной столовой. 3 варианта ответа. Первый вариант – котлеты, компот, запеканка. Второй – стейк, лазанья, тирамису. Третий вариант ответа – мисо-суп, салат из водорослей и суши. Так, что же мы с вами ели в школьной столовой 80-е и 90-е? Первый вариант – котлеты, компот, запеканка. Второй – стейк, лазанья, тирамису. Третий вариант – мисо-суп, салат из водорослей и суши. Отправляйте ваши ответы в Макс на номер +7 92 72 42 102 8 и отправляемся вместе на перезагрузку по-взрослому от БИМ Радио.

0: новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В парке Горького появилась новая смотровая площадка. Она эффектно выступает за край склона на 2,5 метра, а благодаря стеклянному ограждению открывается потрясающий панорамный вид на реку. Для удобства гостей здесь поставили скамейки, а вечером пространство украшает стильная подсветка. В Госдуме выдвинули инициативу предоставлять водителям полные 30 дней на льготную оплату автоштрафа. Отсчет предлагается вести с момента получения постановления. По мнению авторов, это гарантирует, что все автовладельцы будут находиться в равных условиях. Срок льготы не будет сокращаться из-за задержек при доставке документа, вне зависимости от выбранного способа передачи. Серьезные повестки сменяются не менее серьезным поводом для отдыха. Робот iBeam сообщает: родительский режим отключен. Для запуска режима отдых необходимо назначить встречу одноклассников, прибыть 11 сентября в Максимилианс и активировать режим перезагрузка по-взрослому. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
5: В рамках розыгрыша пригласительных билетов на долгожданную вечеринку «Перезагрузка по-взрослому» уже 11 сентября. Скоро-скоро в Максимилианс. Встречаемся с нашим любимым ведущим Андреем Дмитриевым. За пультом любимый диджей Айон. Начало в 20.00. Подробности на maximilians.ru. 18+. Итак, три победителя уже определены. Те, кто верно ответил на вопрос, на самом деле 99% верно ответили. Правильно вспомнили, что мы тогда в школе, чем, так сказать, обедали. Были варианты ответов следующие. Котлеты, компот, запеканка. Первый вариант. Второй – стейк, лазанья, тирамису. Третий – мисо-суп, салат из водорослей и суши. Ну, кто-то сказал, что шашлык. Такого варианта не было. Но скажите, в какой школе и в какие годы вы учились? Интересно, что так роскошно, роскошно вы питались. А, конечно, первый вариант ответа. Кто-то, правда, пошутил. Третий написал. Это, видимо, какая-то японская у вас специализированная школа. Но я хочу поздравить наших победителей. Это Дмитрий, Рушан и Андрей Батарейко. Отправила вам сообщение от Бим-радио в виде сердечек. И совсем скоро мы с вами все обсудим, как вы получите пригласительные билеты на перезагрузку по-взрослому от Бим-радио.
6: Реклама на Бим-радио.
7: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом».
7: Соцсети могут прилечь. Не тормози.
9: Рекламируй на «Бим-радио».
7: 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

Доброго, прекрасного дня, любимые слушатели. Сейчас изучаю карту осадков, и надвигается к нам дождевой фронт со стороны Буинска, Тетюш, Болгара. Поэтому зонтики совсем скоро нам в Казани в помощь. Всем хорошего дня.

0: теплый прием.
1: Теплый прием. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Настраиваемся на теплый прием и на замечательную игру «Смотри на мир ярче», в которой вы сможете поучаствовать сейчас. В эфире 292-102.8. Набирайте наш телефон в студии и выходите в прямой эфир. Там прозвучит вопрос с тремя вариантами ответов. Я думаю, что справитесь вы без труда и сможете еще раз ощутить, какой прекрасный, яркий этот окружающий мир. И, конечно же, подарок от нашего партнера 292-102.8. Жду звонка прямо сейчас. 292-102.8.

0: Сбим Радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» — это офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов клиники находятся в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов-профессионалов в штате клиники с удовольствием примут вас и помогут вам в любой ситуации. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов с рождения до глубокой старости. «Смотри, клиника» — это короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Приветствуем мы Лилию. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Бим Радио.
1: Здравствуйте, дорогая Лилия. Где вы нас слушаете? В каком городе?
2: Казани.
1: Угу, очень приятно. У нас сегодня особенный день, и к нам Елабуга еще присоединилась, поэтому уточнила. В нашей
2: привет,
1: семье...
2: Привет, Елабуга.
1: Да, привет, Елабуга. В нашей семье прибыла. Добро пожаловать. Итак, Лилия, мы сейчас с вами сыграем замечательную игру «Смотри на мир ярче». И вам необходимо будет выбрать один из вариантов ответов, да? Так, сейчас вот у меня... Вопрос появился уже перед глазами, и я готова его озвучить. Дело в том, что Чарли Чаплин, знаменитый комик, он был немного близорук. Поэтому на съемках часто терял из виду камеру и уходил за пределы кадра. Как он решил эту проблему? Первый вариант. Он стал носить очки, он перестал сниматься в кино или попросил ассистентов кричать, где находится камера.
2: Наверное, третий вариант.
1: Кричать, где находится камера?
3: Камера.
2: Да.
1: Вот я даже вопросительный, так вопросительность усилила немножечко.
2: Носить очки тогда.
1: Ну тогда, да. Тогда вы абсолютно правы. Действительно, великий комик. Да, он хотел бы, конечно, не показывать некие проблемы со зрением, но носил, бывало, носил очки в кадре. Мы вас поздравляем. Поздравляем.
2: Спасибо.
1: С победой. С победой. Кстати, знаете, что у Чарли Чаплина множество замечательных цитат. Не слышали? Ни одну?
2: Ни одну не слышала, просто я его очень любила.
1: Правда?
2: Мне очень нравилось. Особенно кадр, где он заходит в первую дверь и выходит на вторую.
1: Да, это замечательный человек, прекрасный профессионал своего дела. Примерная цитата. Он говорил: знаете, почему вам жизнь кажется печальной? Иногда вы слишком близко смотрите на нее, отойдите немного подальше, да, и наслаждайтесь картинкой. Вот так он говорил.
2: Совершенно верно.
1: Представляете, потрясающие слова. Кому будем передавать приветы?
2: Передаю студии Бимрадио.
1: Угу, спасибо.
2: Благодарю большое спасибо. Благодарю вас за то, что вы начинаете мой день и заканчиваю. Я тоже, если машина едет, то тоже вами же.
1: Спасибо.
2: Всем редакторам, всем ведущим, вам.
1: Спасибо.
2: Огромный-огромный привет. И моему любимому городу Казани. Так, всех люблю, всех целую, обнимаю.
1: Вот такая у нас прекрасная, чудесная слушательница Лилия. Поучаствовала в игре, выиграла и отправилась дальше покорять этот мир и делать окружающих счастливыми. Спасибо вам большое. Вручаем подарочный сертификат в развлекательный центр и говорим спасибо.
0: Смотри на мир ярче. Сбим Радио.
4: Реклама на Бим Радио.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
10: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Осеннее, уютное, любимое. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBim и новости на Бим-радио. В парке Горького появилась новая смотровая площадка. Она эффектно выступает за край склона на 2,5 метра, а благодаря стеклянному ограждению открывается потрясающий панорамный вид на реку. Для удобства гостей здесь поставили скамейки, а вечером пространство украшает стильная подсветка. В Госдуме выдвинули инициативу предоставлять водителям полные 30 дней на льготную оплату автоштрафа. Отсчет предлагается вести с момента получения постановления. По мнению авторов, это гарантирует, что все автовладельцы будут находиться в равных условиях. Срок льготы не будет сокращаться из-за задержек при доставке документа, вне зависимости от выбранного способа передачи. Серьезные повестки сменяются не менее серьезным поводом для отдыха. Робот iBim сообщает: родительский режим отключен. Для запуска режима отдых необходимо назначить встречу одноклассников, прибыть 11 сентября в Максимилианс и активировать режим перезагрузка по-взрослому. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: 11:35. Друзья, если вы хотите получить приятный подарок, сертификат в ресторан, участвуйте в конкурсе, который уже появился в наших социальных сетях и в Телеграме, в Максе и в ВК. Все очень просто. Вы выкладываете пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или как вы готовитесь к новой. Называется она «Перезагрузка по-взрослому». И уже 11 числа состоится 18+. Затем вы все это оформляете фразой «Я иду на вечеринку БИМ-радио». Присылайте скриншот выложенного поста или истории в комментарии под постом, который как раз и призывает вас к данному действию в ТГ Макс и ВК. Вот и все, мы вышлем вам порядковый номер участника. Все просто. Показывайте, как вы готовитесь, как вы наряжаетесь или как вы классно отдохнули на одной из наших прошлых вечеринок. Все это подписывайте. «Я иду на вечеринку БИМ-радио». Скриншот выкладываете в комментарии под специальным постом. Называется «Дарим сертификат в ресторан Улар». И все, друзья. Но важный момент. Ваш профиль должен быть открыт во время проведения конкурса, чтобы мы могли увидеть вашу публикацию. А затем уже рандомным образом выберем победителя в эфире и вручим ему сертификат в ресторан. Удачи вам, любимые. Все подробности по телефону 2-930-800-18+. Спасибо вам, друзья, что вы с нами, и вы активно участвуете во всех наших играх. Любим вас за это.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
2: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Team Radio. Первое в Казани. Гороскоп
1: на Team Radio. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
3: Входные двери «Мастина» от казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не обратит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: Хитёвые заметки на БИМ-радио. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Казани продолжат благоустраивать набережную озера Кабан. На новый участок выделят более 310 миллионов рублей. Территория будет примыкать к уже готовым прогулочным зонам. В планах обустроить насыпь, установить подпорные стены, выложить дорожки брусчаткой и озеленить пространство. Завершить работы намерены к 30 июня 2027 года. В Государственной Думе прозвучало предложение оснастить все государственные и муниципальные приюты для животных системами обязательного видеонаблюдения. Авторы законопроекта считают, что такая мера поможет оперативно выяснять детали жалоб на плохое содержание питомцев, усилить контроль со стороны государства и обществом и снизить риски жестокого обращения. Исследователи выяснили, что короткий сон помогает находить нестандартные решения. Всего 20 минут отдыха могут существенно усилить когнитивные способности. Ключевую роль играет вторая стадия сна. Именно в этот период у человека чаще возникают озарения и проясняются скрытые взаимосвязи. Это говорит о том, что мозг во сне продолжает обрабатывать информацию, фильтруя несущественные детали и выделяя главное. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
1: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
1: 18+.
6: 5 сентября – «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Всем доброго, прекрасного дня. 12 часов и уже почти 13 минут в Казани. На календаре 4 сентября. Осень, но сегодня как-то денек больше летний, чем осенний. Ощущается тепло, хотя и дует ветерочек. Сейчас в Казани плюс 20 градусов. Сегодня переменная облачность в Казани и по республике. Температура воздуха в столице Татарстана плюс 21, плюс 24 градуса. В Елабуге сегодня до 26 градусов со знаком плюс. В Альметьевске, Азнакаево, в Бугульме 22-26. В Нурлате сегодня до 25 градусов тепла. Всем приятного теплого дня и отличного настроения в компании с BIM Radio.

Удачи вам, друзья, во всем абсолютно, чем бы вы сегодня ни занимались. Ну и, в частности, в эфире Бим-радио, в наших играх и развлечениях. Кстати, скоро мы с вами сыграем музыкальный пересказ. Если вы давненько у нас не играли, ничего не выигрывали, тогда прямо сейчас можете активно действовать и звонить нам по телефону в студии 292-102-8, код Казани 843. Нужно будет угадать, что за композиция сегодня загадана, и получить сертификат на бизнес-ланч.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Так, со словами приветствия я обращаюсь к Сергею, который первый дозвонился и первый появится здесь в эфире. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: Добрый всем. День. Да, добрый день, Сергей. Очень рады слышать вас. С вами играет Булат. Приветствую.
2: Очень приятно. Угу. Здравствуйте, Булат.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Итак, дорогие наши слушатели, сейчас вы можете выиграть сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Желаю удачи каждому нашему участнику, и давайте мы с вами сыграем. Дело в том, что эта песня, она еще из далеких 80-х годов, но, пожалуйста, не переживайте, она настолько популярна, и такое количество каверов на нее было сделано, что у вас не будет шансов ее не вспомнить. Но мало, на самом деле, кто знает, у этой песни есть невероятная история и невероятная же судьба. Дело в том, что в 1977 году испанский дуэт «Бакара» выпустил сингл, и там находилась композиция «Кара Мия». Если вы сейчас вспомните, как звучит «Бакара Кара Мия», вы эту мелодию сразу же узнаете, да?
2: «Уходило лето».
1: А кто это? Это что, Сергей сказал?
2: Это Сергей.
1: Вот это да! Вот это быстро! Это действительно песня «Уходило лето». Это кавер на хит «Бакара Кара Мия». Все верно. И в Советском Союзе эта мелодия стала одной из самых узнаваемых и любимых. И сегодня мы можем с вами хором подпевать о том, что все, что летом зеленело, теперь что? Пожелтело, отзвенело и однажды побелело медленно. Но это будет чуть позже. Ну, а сейчас я хочу Булата поблагодарить. Мне кажется, он еще не успел. Ну, немного не успел просто. Догадывался, наверное, уже, да, Булат?
2: Да.
1: Помните эту песню? «Не было печали». Просто уходило лето. А послушаем, сейчас и все вспомним. Но, знаете, несмотря ни на что, так здорово, что вы сегодня вместе с нами в этот прекрасный денек, в пятницу, и сможете всем привет передать. А мы вам тоже что-нибудь хорошего пожелаем. Пожалуйста.
2: Да, спасибо большое. Я хотел передать большой привет своим детям, Даниэль и Азат, который сейчас идет, меня слушает.
1: О, отлично, ребята, большой папа привет. Вас молодец.
2: Ну и всем, кто узнал и обознался, большой привет.
1: Хорошо. Булат, Даниэль, Азат, мальчики, вам хорошего дня сегодня. Отдыхайте, да? Наверное, уже отдыхать будете дальше?
2: Да, дальше выходные до понедельника.
1: О, отлично. Отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, улыбайтесь и слушайте Бим-радио. Спасибо вам большое, вы классная команда. Сергей, поздравляем.
2: Спасибо большое.
1: Будем подпевать сейчас с веселым ребятам песню «Уходило лето». Будете подпевать?
2: Обязательно.
1: Хорошо. Кому вы хотели бы передать привет как победитель игры?
2: Бим-радио, спасибо за игры большие.
1: Спасибо.
2: Большое.
1: Спасибо вам.
2: С вами всегда интересно и весело. И слушателям Бим-радио, особенно из Елабуги.
1: О, да, вы слышали, да, что сегодня к нам присоединилась Елабуга. Чудесно. А вы были в Елабуге?
2: Проездом только.
1: Угу. Очень красивый город, очень красивый. Потрясающая панорама открывается. Спасибо большое за ваше участие, за вашу победу. Оставайтесь на линии. Расскажем, как получите подарок, сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс».
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.

0: И мы тоже хотим сказать, что любим вас. Желаем отличного продолжения дня. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Йон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует отдохнуть. Лето закончилось, но новый сезон только начинается. Встречаемся 11 сентября в 20:00. Подробности на maximilians.ru, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 1, 2, 3, 4, Яротель, Супергуд, в Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
3: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: Детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте teikaboom.ru.
4: ООО «Казань парк». ОГРН 120-47, 3-0-12-912. 0+.
1: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Казани продолжат благоустраивать набережную озера Кабан. На новый участок выделят более 310 миллионов рублей. Территория будет примыкать к уже готовым прогулочным зонам. В планах обустроить насыпь, установить подпорные стены, выложить дорожки брусчаткой и озеленить пространство. Завершить работы намерены к 30 июня 2027 года. В Государственной Думе прозвучало предложение оснастить все государственные и муниципальные приюты для животных системами обязательного видеонаблюдения. Авторы законопроекта считают, что такая мера поможет оперативно выяснять детали жалоб на плохое содержание питомцев, усилить контроль со стороны государства и обществом и снизить риски жестокого обращения. Исследователи выяснили, что короткий сон помогает находить нестандартные решения. Всего 20 минут отдыха могут существенно усилить когнитивные способности. Ключевую роль играет вторая стадия сна. Именно в этот период у человека чаще возникают озарения и проясняются скрытые взаимосвязи. Это говорит о том, что мозг во сне продолжает обрабатывать информацию, фильтруя несущественные детали и выделяя главное. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Да, это программа «Первый тост», и мы хотим присоединиться ко всем тостам, которые сегодня звучат в адрес именинников, наших слушателей. От всей души мы желаем вам оставаться такими же невероятными людьми, любить, радовать себя, окружающих, получать от судьбы неожиданные, очень приятные сюрпризы. Пусть вам всегда улыбается удача, пусть все ваши желания обязательно сбудутся. Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, личностного роста, семейного счастья, заботы и поддержки близких, гармонии как в окружающем пространстве, так и внутри вас. С праздником, с днем рождения, наши любимые слушатели. Кстати, мы хотим еще отдельно сказать, что недавно свой день рождения отметил ведущий Бимрадио Ленар Сиразов. Ленарчик, дорогой, с днем рождения! Твое тепло чувствует каждый, кто включает Бимрадио. Ты поднимаешь настроение, ты поддержишь в нужную минуту, и ты создаешь особую атмосферу на Бим-волне. Мы желаем тебе крепкого здоровья, большого семейного счастья и оставаться таким же прекрасным человеком, целеустремленным в работе и очень легким и открытым в общении. С днем рождения! Ура! Также мы поздравляем наших подписчиков официальной группы любимого радио ВКонтакте. Сегодня отмечает день рождения, находится онлайн Светлана Кирсанова из Москвы. С днем рождения вас, Света! Румила Бикмухаметова сегодня тоже празднует свои 18 лет. С днем рождения мы поздравляем Людмилочку Каштанову от Турсервис, Элину Лукоянову, Ильнару Гайнулину из Казани, Оксаночку Яковлеву, Руслана 3Х, Славата Аббазова, Эльдара Талибрахманова. А дальше Альфреда Шакирзянова из Зеленодольска поздравляем с круглым, да, с юбилейчиком, с круглым юбилейчиком. Красивая дата, 50 лет. И Рамиса Ахмедханова мы тоже хотим поздравить. Если вы тоже готовы присоединиться к нам, поздравить близкого человека с днем рождения, тогда обращайтесь по будним дням с 9 до 17 по телефону 2-930-800. 2-930-800, очень простой номер. Впереди поставьте код города, если звоните откуда-то издалека, 843, и набирайте 2-930-800, и мы наилучшим образом поздравим близкого человека с его днем рождения. Напомню, что на выходные дни тоже нужно делать заявочку заранее, то есть в будни. Поэтому, если в эти выходные кто-то из близких празднует события, то бронируйте прямо сейчас 2-930-800. Все подробности здесь. А также можно почитать информацию на официальном сайте bimradio.ru. С днем рождения вас, любимая!
0: Программа для именинников «Первый тост».

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Такие золотые нулевые на Абимрадзе Шуга Бэйбс Стронга. Это 2002 год, то есть в этом году песне исполняется 24 годика. В основе текста лежат личные, очень глубокие переживания о саморазвитии и внутренней силе.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
4: Свет, ты определилась?
5: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
4: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Ищите уютное место для дня рождения
1: или теплых семейных встреч.
0: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в тренде.
0: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «Энка Клубная» от федерального девелопера «Энка». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «Энка Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на «Энка.ру».
5: Застройщик ООО «Энка Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «Энка Клубная».
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
1: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: BIM Radio. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
2: Добрый день, любимые слушатели, и добрый день, доброго пути мы желаем уважаемым автомобилистам. Сейчас в Казани, по данным Яндекс.Карт, 3 балла, местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Большой Крыловки от Серова до Вахитова ехать 8 минут со скоростью потока 8 км в час. Улица Кулгали от Овражной до Ага-Чылык тоже 8 минут. За 6 минут вы доберетесь от проспекта Победы... от проспекта Альберта Камалеева до улицы Космонавтов по Патриса Лумумбе и на Кулгали от комиссара Габишева до улицы Ага-Чылык. Автомобильное движение замедлилось до 8 км в час. Участок можно преодолеть за 6 минут. Также в этом списке улица Гвардейская от Николая Ершова до Дели Кутуи 4 минуты и 11 км в час на данном участке пути. Мосты и дамбы все абсолютно свободны. И разглядывая Яндекс.Карты, я не вижу ни единой отметки о ДТП, что меня лично очень радует. Хочу вас похвалить и поблагодарить за аккуратное вождение и пожелать вам еще раз доброго пути.
0: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
1: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Госдуме планируют изменить правила оплаты больничного по уходу за ребенком. Предлагается оплачивать весь период болезни, а не ограничивать его по дням. Подчеркивается, что такие поправки особенно помогут матерям-одиночкам. Сейчас действуют лимиты. Для детей до 7 лет – не более 60 дней в году, для детей от 7 до 15 лет – до 15 дней на каждый отдельный случай болезни. В Госдуме выдвинули предложение организовывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20 часов, но только если минимум 10 семей подадут соответствующий запрос. Предполагается, что механизм начнет действовать с января 2027 года. На благоустройство пляжа Камское море в Лаишево выделят 31,5 миллиона рублей. Средства пойдут на обновление основного пляжа и реализацию второй очереди проекта. Согласно концепции, первая очередь – это песчаный пляж, вторая – набережная, третья – галечный пляж. Завершить все мероприятия намерены до 30 июня 2027 года. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: Друзья, уже в новом часе рабочего полника мы с вами встречаемся и беседуем. Беседуем с гостем. Я расскажу, что 6 сентября состоится показ фильма «Сансара», посвященный памяти гражданского летчика Марата Хайретдинова. Показ состоится в рамках участия кинокартины в международном кинофестивале «Алтын Минбар». А гость наш – Наиль Хайретдинов. Друзья, это не совпадение, это не однофамилец, это сын своего знаменитого отца, который решил снять о нем картину. Это Наиль Хайретдинов, который в студии БИМ-радио, режиссер, актер, сценарист и продюсер фильма. Здравствуйте, Наиль.
3: Добрый день.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем вас на БИМ-радио и хотели бы поздравить вас с участием в международном кинофестивале.
3: Спасибо, спасибо.
2: А еще и с тем, что вы, как рассказали мне до интервью, воплотили уже, мне кажется, в такой полной мере мечту вашего папы сняться в кино, что неоднократно было, да? Вы снимали его в эпизодах, и эти эпизоды вошли, ну и теперь целый фильм ему посвящен, да? Расскажите, как эта идея возникла.
3: Ну, эта идея возникла уже после его смерти.
2: Угу. Когда папа ушел?
3: Ушел в 19-м году. У меня идея возникла уже снять вот в 21-м году. То есть я полноценно начал работу, сценарий написал в 20-м, а сняли уже фильм, начали снимать, вернее, в 21-м году, летом.
2: А, то есть съемки длились 5 лет, получается, да?
3: Ну, это вместе с монтажем, с постпродакшн, да. Весь постпродакшн ушел 6 лет, да.
2: 6 лет.
3: Полноценно.
2: Большая картина, большая работа, но я вас хочу поздравить, это просто великолепно, воплотить память о своем папе с помощью фильма. Скажите, пожалуйста, сколько папа работал? Сколько лет?
3: Очень много лет работал, где-то 30-40, наверное. 30-40. Ну, потому что он уже в молодом возрасте, где-то в 25-20 уже начал летать как второй пилот.
2: Как второй пилот.
3: Да.
2: А какие самолеты папа водил?
3: Начинал с Як-42. А потом перешел на Ту-154, потом переучился на Боинг 737.
2: Ну, все это очень большие самолеты, сотнями пассажиров на борту. Это очень большая сложная система, такой огромный технологический комплекс, и он, соответственно, уже летал как первый пилот и обучал, наверное, да, уже впоследствии.
3: Да.
2: Скажите, а были когда-нибудь вот мальчиком маленьким у папы в кабине? Удавалось вам заглянуть, как все это происходит?
3: Да. И не раз, потому что мне приходилось его постоянно встречать, и как бы он в начале нулевых уже тогда можно было заходить в кабину, вот, он меня разрешал.
2: Да. Разрешал?
3: Да, в кабине посидеть.
2: Что вы чувствовали, когда вы видели своего папу в окружении этих многочисленных приборов? Какие у вас мысли и чувства посещали?
3: Ну, гордость, конечно, потому что я тогда понимал, что это очень тяжелая система. Завести самолет, поднять его в воздух, это не как в машине, там повернул ключ, и машина завелась, а там несколько кнопок надо нажать, чтобы самолет завести.
2: Да, да, да. Ну и современные самолеты, там все на автопилоте происходит, взлет и посадка, мне кажется, там пилот просто сидит, может, в общем-то, и чайку попить в этот момент, раньше это все, наверное, вручную управлялось.
3: Да, да, да, да, да, да. Но я хочу сказать, что они, когда на автопилоте, они просто так не сидят.
2: Не могут себе позволить, да.
3: Потому что они в тот в тот момент следя за приборами, чтобы смотреть, не ушел с курса.
2: Слишком велика ответственность. Да, ну что, вы нас уже постепенно погружаете в атмосферу этого фильма. Вот и... Хотелось бы отметить, что при просмотре картины казанцы и наши слушатели могут испытать мощное дежавю, потому что часть съемок происходила в нашей студии. Да. Я, к сожалению, этот момент не застала, но расскажите, почему одну из ключевых сцен вы выбрали именно БИМ-радио?
3: Ну, потому что я изначально, когда писал сценарий, у меня уже была мысль вас включить, потому что вы уже меня как бы с 15 года поддерживаете в моем творчестве, и я вот таким образом тоже выражаю свою благодарность за
2: спасибо
3: помощь.
2: Спасибо вам большое, очень приятно. Вот. А почему именно «Сансара»? Слово иностранное, да, слово, но оно имеет большой, большой смысл, да. Что это за круг? Круг, который проходит ваш главный герой?
3: Ну, это сансар, это круговорот
2: перерождений, да?
3: Перерождение круговорот колеса, которое крутится между жизнью и смертью. Вот.
2: Интересное
3: понятие. Вот такое значение, да, такое название «Сансар».
2: А как этот смысл воплощен в фильме, вот в этой биографии вашего папы? То есть что это какие-то сложные ситуации, сложные решения, которые он принимал в своей жизни, да?
3: И сложные ситуации, и сложные моменты вот такие. Потому что сама картина очень тяжелая. Не в плане там физического, там, а в плане сюжета там тяжелая тема.
2: Тяжелая тема. Когда...
3: Да, понимается.
2: Спасибо. А когда вы писали сценарий, с кем вы общались из близких родственников, чтобы, может быть, какие-то детали уточнить? Например, если мы начинаем с юности, да, нашего героя, каким он был, какой был его характер?
3: Нет, я ни с кем не общался, потому что я тогда уже знал, потому что отец, когда был жив, он постоянно рассказывал всякие истории о своей работе. Поэтому я уже все сам уже знал.
2: Здорово.
3: Все его детали.
2: Детали эти, да? Так, скажите, пожалуйста, вот главный герой картины, он... Получается, адвокат, да? То есть как это все взаимосвязано? То есть мы не буквально видим пилота, да, в фильме?
3: Нет, главный герой это буду я.
2: А вы главный герой?
3: Да.
2: А вы тот самый столичный адвокат?
3: Да, я тот самый столичный адвокат, но я не буду раскрывать сюжет, чтобы
2: не надо.
3: Да, не раскрывать все секреты. Вот. Главный герой это я, конечно же. Вот. И на протяжении всего фильма он будет вспоминать, так скажем, своего отца. И таким образом в процессе сюжета он получит вот наследство от отца.
2: А, интересно. То есть вы как по сюжету возвращаетесь из такого достаточно прагматичного мегаполиса, да, в родной душевный город, и здесь какие-то события, да, развиваются.
3: Да.
2: Очень интересно нам всем посмотреть и про Казань, и про БИМ-радио, и про замечательного человека, гражданского летчика Марата Хайретдинова, чью память как раз его сын Наиль, наш гость сегодняшний, решил почтить в этом фильме. Мы очень любим эксклюзивы. Будет ли у нас, у наших слушателей, возможность обсудить увиденное после показа? И вот куда приходить, во сколько?
3: Ну, конечно, у зрителей будет возможность. Показ состоится 6 сентября в Корсуне в 13:55. После показа будет, конечно же, обсуждение со зрителями. Они смогут сказать свои впечатления, свои мнения. Вот, так что
2: да,
3: все будет.
2: Все будет обязательно. Мы еще чуть позже повторим эту информацию, когда можно посмотреть фильм и, соответственно, поучаствовать в обсуждении. Мне хотелось бы вернуться, конечно же, к вашему уважаемому папе. Скажите, пожалуйста, что вообще папа о своей профессии рассказывал? Что для него означало быть пилотом, летать?
3: Означало, конечно же, он любил, конечно, больше всего само вот небо, которое сейчас под нами.
2: Да, немножечко в облаках, но над облаками там такая красота всегда.
3: Да, и когда он находился на земле, он вообще, ну, так скажем, не находился в своей тарелке.
2: Да, то есть его стихия была небо?
3: Да.
2: Какие-то интересные, может быть, забавные истории он рассказывал из своей работы, каких-то будней дней летчиков?
3: Ну, забавные истории. Ну, он очень много историй рассказал, я сейчас не припомню.
2: Ага.
3: Вот. Но он в начале нулевых работал в Пакистане, когда здесь работы не было в начале нулевых. Вот. То он там тоже летал, обучался. Вот. Самое смешное, что местные жители ну, так скажем, смешно относились к нашим летчикам, так скажу, да.
2: А что? Подождите, вы можете описать, в чем юмор, ирония, как они одеты, вообще, может быть, в профессиях как-то кого-то смущало, нет?
3: Я сейчас так не припомню.
2: В деталях не можете, да, сейчас сказать?
3: Да,
2: но я думаю, что это очень много. Это и менталитет, время, и так далее, и тому подобное. В общем, это действительно целая жизнь, посвященная людям и небу. И вот мы можем как раз совсем скоро увидеть замечательную картину. Что бы вы хотели сказать нашим слушателям, вашим зрителям в завершении разговора о долгожданной, скорой премьере фильма «Сансара», посвященной памяти вашего папы, гражданского летчика Марата Хайретдинова?
3: Ну, я хочу сказать, будьте со своими родителями максимально близко и часто общайтесь. Вот, потому что в один прекрасный момент это может просто оборваться. Вот. Поэтому это все, что я могу сказать.
2: Да. Спасибо вам большое. Вы действительно много интересного рассказали. И сказали вы свое любящее сыновье слово в этом фильме. Спасибо вам большое.
3: Вам спасибо, что позвали.
2: До встречи. Напомню, Наиль Хайретдинов, режиссер, актер, сценарист и продюсер фильма. И сейчас прозвучит информация на правах рекламы 6 сентября. То есть это уже послезавтра, друзья. Это у нас воскресенье.
3: Да,
2: Наиль, простите, это воскресенье. Ваш фильм «Сансара» будет представлен на международном фестивале «Алтын Минбар» в Корстоне в 14:55. Поэтому встречаемся в кино. Возрастная категория фильма 18+. Обязательно посмотрите. Да, что вы хотите добавить? Секундочку.
3: Вход свободный.
2: Свободный.
3: Да, любой может зайти и посмотреть.
2: Спасибо вам большое. Очень важное дополнение. Благодарим и желаем вам дальнейших успехов. И пусть ваша картина будет принята очень тепло, максимальным количеством добрых, открытых сердец наших слушателей.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
4: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах. И только

0: Даль. Арт-резиденция созвездия Йолдызлык. 11 сентября, 18:30. Билеты на билетон.ру. 6+.
1: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.
2: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме планируют изменить правила оплаты больничного по уходу за ребенком. Предлагается оплачивать весь период болезни, а не ограничивать его по дням. Подчеркивается, что такие поправки особенно помогут матерям-одиночкам. Сейчас действуют лимиты. Для детей до 7 лет – не более 60 дней в году, для детей от 7 до 15 лет – до 15 дней на каждый отдельный случай болезни. В Госдуме выдвинули предложение организовывать в детских садах дежурные группы, работающие до 20 часов, но только если минимум 10 семей подадут соответствующий запрос. Предполагается, что механизм начнет действовать с января 2027 года. На благоустройство пляжа Камское море в Лаишево выделят 31,5 миллиона рублей. Средства пойдут на обновление основного пляжа и реализацию второй очереди проекта. Согласно концепции, первая очередь – это песчаный пляж, вторая – набережная, третья – галечный пляж. Завершить все мероприятия намерены до 30 июня 2027 года. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

Друзья, и не в первый раз, но с большим удовольствием мы хотим пригласить вас поучаствовать в игре «Бодрый старт» с Мартином на БИМ-радио 292-102.8. Необходимо дозвониться прямо сейчас, да, быть таким смелым, быть очень быстрым и ответить на вопрос. Многие поучаствовали, многие получили фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей, поэтому вас тоже приглашаем и ждем с удовольствием в игре «Бодрый старт» от Мартина.

0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
1: Специальный проект «Бодрый старт» с Мартином на Бимрадио. От Мартина многие знают прежде всего по знаменитым семечкам, тем самым отборным и полосатым семечкам с гусем, которые уже давно стали классикой. Но от Мартина это не только семечки и снеки. У бренда есть своя линейка газированных напитков и негазированная вода. Воду очень удобно взять с собой на работу, на тренировку или на прогулку. А кола от Мартина отлично дополнит любимые снеки или семечки, когда смотришь фильм, встречаешься с друзьями или просто хочется чего-нибудь вкусного. Так что выбор выглядит очень просто. Семечки или снеки от Мартина – это для перекуса, а рядом напитки от Мартина. И если раньше вы знали от Мартина только по знаменитым семечкам, присмотритесь к полкам внимательнее. Возможно, напитки от Мартина вы просто еще не замечали. Каждый наш победитель получает фирменный набор от Мартина для настоящих ценителей. Здравствуйте, Игорь. Ой, что-то какое-то шуршание. Не шуршите, пожалуйста. Так, сейчас я задам вам вопрос. К нему прилагаются три варианта ответа. Выбирайте верный ответ и забирайте подарок. Все очень просто в нашей игре. Поехали?
2: Давайте.
1: Стартуем вместе с Мартином. Какой категории качества соответствует артезианская вода «Мартин», подтверждающая ее безопасность и пользу для ежедневного употребления? Три категории. Первая, высшая или средняя? То есть мы говорим... Какая?
2: Высшая, да.
1: Высшая категория. Вывела я вас погромче для того, чтобы действительно прозвучал верный ответ. Я вас поздравляю, Игорь. Это вода самого высокого стандарта качества для всей семьи. Для вас и всех ваших близких. Поздравляем, Игорь.
2: Спасибо.
1: Вот, к сожалению, долго не сможем общаться, потому что вы слышите, какой-то треск появился между нами. Не знаю, что за треск, но вот это в любом случае приятно, что вы дозвонились, что вы выиграли фирменный набор от Мартин для настоящих ценителей. Все очень просто и легко вместе с Бимрадио. Участвуйте, играйте и выигрывайте так же, как Игорь.
0: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Двигаемся дальше, плывем, идем, но не стоим на месте. И в 14.10 мы ждем великолепную Ольгу Викторовну Камалетдинову и рубрику «Помощь адвоката» на Бимрадио. Это будет, как всегда, очень интересная, познавательная и важная информация от адвоката.

0: 4 балла из максимальных 10, мосты и дамбы абсолютно свободные. А вот что поменялось на картине? На карте это ДТП, оно появилось на пересечении Нур-Султана Назарбаева и Островского, если вы двигаетесь в сторону Марселя Салимжанова. И вот данное ДТП стало причиной образования пробки, произошло в среднем ряду. Об этом сообщает пользователь Яндекс.Карт. Крупнейшие пробки. Это улица Кулгали от Фучика до улицы Агачилык. Время проезда 17 минут. Комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали 10 минут. Далее Большая Крыловка от улицы Серова до улицы Вахитова 6 минут. И скорость потока 10 км в час. А вновь улица Кулгали от Овражной до Агачилык 6 минут. И комиссар Габишева тоже. Возвращаемся к ней. От улицы Кулгали до улицы Сафиулина. Время проезда составит 5 минут. Удачи тем, кто в пути, хорошего настроения, прекрасного солнечного дня.
1: Путевые заметки на БИМ-радио. БИМ-новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Минздрав планирует модернизировать порядок диспансеризации. Вместо унифицированного набора обследований врачи будут формировать индивидуальный перечень процедур для каждого пациента. Среди ключевых нововведений – раздельный подход к оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин, а также обязательное включение в программу консультации психолога. В выходные на Кремлевской набережной стартует гастрофестиваль. Вход на него бесплатный. В программе 125 гастропроектов, фермерский рынок, мастер-классы, шоу от шефов и детская зона. Музыкальное настроение создадут выступления Терри и Кристины Си. Концерты пройдут бесплатно. С 1 сентября в образовательных учреждениях республики заработала новая система экстренного оповещения. Сообщить о ЧП можно кнопкой SOS в специальном приложении, интегрированном с государственной информационной системой. Информацию передадут в экстренные службы, а все сотрудники школы получат уведомление о ЧП. Это были БИМ-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Деловые заметки на БИМ-радио.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
3: Дорожная ситуация в Казани, как она есть, по данным Яндекс.Карт, это 4.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: make my day.
1: Помощь адвоката. Просто о сложном. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, будьте готовы к тому, что сейчас мы узнаем что-то очень важное, полезное, из не только из богатой практики этой очаровательной женщины-адвоката, ну и вообще обогатимся новыми юридическими знаниями. Ольга Викторовна Камалетдинова, наша очаровательная, вновь и вновь в студии Бимрадио. Надо в следующий раз прямую трансляцию делать. Вас приятно видеть, Ольга Викторовна.
3: Спасибо, Лена. Спасибо, но, к сожалению, тема у нас сегодня будет не такая позитивная, да, как погода за окном или настроение в студии, но, тем не менее, работа адвоката не всегда бывает позитивной. К нам приходят не с радостью, а всегда с какой-нибудь проблемой.
2: Да, и сегодня мы обсудим очень важную тему.
3: Да? Это действительно так. В наши дни у родителей появился страх, что ребенок попадет под влияние мошенников. А самое страшное, наверное, это под влияние вербовщиков. Потому что это всегда, как правило, заканчивается плачевно для самого ребенка, потому что это уголовная ответственность, которому подталкивают эти вербовщики совершить ребенка какое-либо правонарушение. В данном случае это, как правило, это всегда тяжкое преступление, либо особо тяжкое, связанное с террористическими актами, поджогами, порчей имущества. И хочу отметить, что изменения в Уголовный кодекс произошли относительно недавно, и возраст, с которого наступает уголовная ответственность по таким статьям, как террористический акт диверсия и аналогичным, помолодел и теперь привлекаются с 14 лет. Ну, это, наверное, было продиктовано практикой, потому что детей вовлекали. Наиболее часто это было связано с поджогом релейных шкафов на станциях железнодорожных, либо это вышки сотовой связи, могло быть и поджоги автомобилей граждан. То есть, вербовщики действовали так в своих интересах, безусловно. А с чего все начиналось? Начинается, как правило, это с контакта, который устанавливают мошенники либо вербовщики с ребенком. Каким образом? Через социальные сети, мессенджеры, группы по интересам, игровые чаты, объявления о заработке тоже, безусловно, да, это может быть. Или же какие-то взломанные аккаунты друзей. То есть ребенок оказывается под влиянием. И что в этот момент важно для родителей, для окружающих, что обратить внимание, что изменилось поведение ребенка. Ну, например, он замыкается, он не говорит о том, что какие звонки, с кем он разговаривает, он скрывает это. Он может попросить телефон родителей. Для чего? Для того, чтобы попытаться перевести денежные средства, предположим, какие-то с этой карты, с родителей, которые привязаны, имеются в мобильном приложении банка родителей. Что им движет? Безусловно, страх, потому что люди на том конце телефонного провода, они как хорошие психологи, они уже знают, каким образом воздействовать на это. Если они изначально могут вовлечь под видом новых знакомств, предложения работы, любимые игрушки компьютерные, да, то затем они могут и запугивать о том, что мы знаем, кто ты, мы знаем, где ты учишься, кто твои родители. Если ты не сделаешь то-то и то-то, значит, пострадают твои родители. Ты становишься соучастником, тебя тоже привлекут к уголовной ответственности, мы тебе поможем. Могут оказывать психологическое давление в том смысле, что ты никому не нужен, ты ни на что не способен. А дети – это ведь самая социально незащищенная категория. И, конечно же, мы, родители, очень много работаем. И не всегда уделяем детям внимание. И не всегда можем обратить что вот он внимание на то, что он стал скрытным, что он чего-то боится. Поэтому нужно быть очень важно быть очень внимательным, вести с детьми работу. И если, предположим, это только на начальном этапе и только установлен контакт, прервать этот контакт, поговорить с ребенком, причем не под страхом наказания, он не должен чувствовать свою вину, что очень важно, да, сказать, что ничего страшного еще не произошло, что ты все будешь делать правильно, только если ты не будешь с ними контактировать, прервать этот контакт. Но если уже произведены какие-то действия, ну, предположим, банковские карты, с банковских карт переведены какие-то денежные средства уже. Ну, здесь уже действуют родители, все возможные действия, которые можно заблокировать карты, выяснить, в банке, ну, позвонить с официального сайта, безусловно, в банк, да, и выяснить по возможности, произведены ли какие-то операции. Направить обязательно сразу заявление о несогласии, что это подозрительные операции, что никаких денежных средств, никаких денежных переводов в дальнейшем уже не было переведено.
2: У меня вопрос, Ольга Викторовна. А если ребенок, подросток, вовремя остановился, он не довел начатое до конца, он сообщил об этом родителям, родители, соответственно, сообщили об этом соответствующие органы, будет ли наказание, скажем, таким же, да, жестким,
3: да,
2: и строгим?
3: Да, сейчас скажу, да. Если это добровольный отказ на какой-то стадии, ну, например, ему сказали изготовить зажигательную смесь и в определенное место пойти, поджечь какое-то имущество, какой-то объект. Он изготовил эту зажигательную смесь, но вовремя остановился. Вот это наваждение, морок спал с него, да, и он позвонил родителям и сказал об этом. Это добровольный отказ от совершения преступления. Безусловно, даже вот на этой стадии, как правило, к уголовной ответственности в связи с добровольным отказом не привлекаются. Возможно, что, предположим, ребенок совершил уже какие-то действия преступные, но после уже совершения этих действий тоже рассказал об этом родителям. И тогда оформили явку с повинной правоохранительные органы. Это будет смягчающее обстоятельство. Но в данном случае оно только смягчающее. Уголовной ответственности избежать не удастся. Если же что-то помешало, недобровольный отказ был, да, а не по независящим от него обстоятельствам, оно не было доведено. То есть он шел намеренно к объекту, на который должен был воздействовать, да, совершить какие-то преступные действия. Но в это время кто-то проходил мимо, спугнул, он испугался, убежал. В этом случае это будет покушение на совершение преступления. Меньший срок, безусловно, но тоже в данном случае он будет привлечен к уголовной ответственности. По несовершеннолетним у нас уголовная ответственность по тяжким, особо тяжким, наказание не может превышать 10 лет. Но представляете, что
2: боже,
3: для ребенка...
2: 10 лет для ребенка?
3: 10 лет. Вот с 16 лет, да, до 16 лет, с 14 до 16, не более 6 лет. Но это ведь все. Можно уже,
2: да,
3: наверное,
2: все.
3: На дальнейшем развитии, дальнейшей жизни уже можно... Я не скажу, что поставить крест, но это будет очень сложно вернуться к нормальной жизни в таком возрасте, когда только-только формируется твоя психика, твое представление об окружающем мире. И вот на этой стадии точно так же, как на стадии предотвращения правонарушений, и затем уже, если уже это состоялось, это тоже, конечно же, большая работа родителей прежде всего, что ребенок, оказавшийся в такой сложной ситуации, он все-таки должен чувствовать поддержку, потому что, по моему мнению, что он тоже оказывается ведь под влиянием, совершая вот это, он тоже как потерпевший по сути, потому что любое воздействие, которое идет, психологическое воздействие на ребенка, оно приводит вот, и привело к таким преступлениям, тоже можно говорить и о нем как о потерпевшем. Но, тем не менее, для профилактики, для того, чтобы как-то это предотвратить, нужно разговаривать с детьми до того, как вы заметили какие-то изменения в поведении ребенка. Конечно же, вот сейчас учебный год начался, да, наверное, это и в школах обязательно должны проговаривать на родительских собраниях. И, конечно же, чужих детей не бывает, поэтому если вы видите, как чужой ребенок, посторонний ребенок, чем-то обеспокоен, что-то вот, ну, вот в школе, скажем, в школьном дворе, или это друзья вашего сына или дочери, то будьте внимательны. Это, ну, это, наверное, невозможно избежать каким-то образом, но предотвратить мы можем это все, потому что только общими усилиями мы можем сберечь наших детей и как бы предостеречь от необдуманных поступков. Наверное, если дети, как мы говорим, кто предупрежден, тот вооружен, да, точно так же в отношении детей это и действует, потому что психика очень подвижная, и если вкладывать вот в это, я думаю, что они это воспримут правильно.
2: Ребенок до определенного возраста может не понимать серьезность того, что он делает. Для него это часть игры, часть, да, ну, какой-то вот такой схемы забавной, и он не понимает ни последствий своего поступка для себя и для окружающих. И мне кажется, что родители должны просто на языке ребенка объяснить, может быть, какие-то сравнения приводить. А вот посмотри, как хорошо, когда вот мы живем, все у нас спокойно, мирно, и если такое происходит, посмотри, как меняется наша жизнь, твоя жизнь может измениться, жизнь посторонних людей, они могут пострадать. Какими-то
3: совершенно
2: словами, понятными, да?
3: Найти эти слова, которые будут понятны, и учитывать, что дети в 14-16 лет, в столь сложный переходный период, они всегда находятся в противоречии со своими родителями, да, и родители для них не всегда авторитет. Они всегда хотят что-то сделать в пику. Они считают, что родители их недооценивают, родители слишком контролируют. А мошенники и вербовщики, они знают, как воздействовать. То есть они подчеркивают значимость, они говорят, ты сможешь, ты для нас важен, ты часть большого дела.
2: Да, большого, да, плана.
3: Да. Но вот поэтому и ведь не только подростки оказываются, люди разного возраста оказываются под таким влиянием, просто умеют на уязвимые места эти люди надавить так, что вот потом о последствиях нужно, на мой взгляд, нужно рассказывать именно о последствиях того, что может произойти, в каком масштабе могут эти быть последствия, насколько они могут навредить. Да, и не только лично ему, лично его семье, но и большому кругу людей, неопределенному кругу людей в масштабе города, поселка. Поэтому это очень важно. Я думаю, что то, что сейчас говорят об этом часто, это только на пользу.
2: Это только на пользу, абсолютно. И как часто происходит, люди говорят, я думаю, со мной такого не произойдет, со мной и с моими близкими все в порядке. Мы люди разумные, все хорошо, мы абсолютно защищены. И вдруг что-то происходит. Ведь в вашей практике тоже наверняка вы встречались. Это реальные случаи. Это не просто потому, что нагнетается ситуация. Это реально. Это реальность. И в нашем городе, и в нашей республике. Правда? Такие случаи есть?
3: Да. И люди говорят, что я искренне верила, что я помогаю.
2: Помогаю
3: спецслужбам нашим. Что я была абсолютно в разуме. Нет, нужно ли говорить о том, что ты не осознавал? Нет, я осознавал, я понимал, но я верил, что я делаю это ради общего блага, ради блага страны.
2: Люди бывают разные, ну а дети, конечно, они очень восприимчивые, и действительно мошенникам проще найти какие-то пути воздействия на их неокрепший мозг, да, и на их неокрепшую личность. Поэтому хорошо, что мы об этом вновь сказали в эфире Бим-радио. Да, сегодня к вам обратилась Ольга Викторовна Камалетдинова с таким очень теплым призывом разговаривать со своими детьми, быть, держать руку на пульсе. И часто, все чаще можно даже ролики яркие видеть, такие образовательные, когда сидит подросток, и вдруг появляется некая девушка в форме, и она представляется, она говорит, вот у меня такая-то должность, давай мы с тобой сейчас такое дело совершим. И он говорит, ну, дело в том, что майоры спецслужб никогда не вербуют в мессенджерах.
3: Никогда.
2: И сразу отключают.
3: Верно, да. Например, если это отложится, мне кажется, уже на подсознательном уровне, это действительно сработает в данный момент как защитный такой фактор. Я думаю, что если вкладывать это детям, и образовательные ролики, и действительно, ведь они у нас очень много проводят времени в социальных сетях, в мессенджерах, если это будет, если они будут, даже случайно, если они на это наткнутся, они посмотрят, и, возможно, это принесет свои плоды.
2: Конечно же, принесет. Большое спасибо вам, Ольга Викторовна, спасибо вам, друзья, за внимание. И финальная фраза.
3: Берегите себя и своих близких. Будьте внимательны друг к другу.
2: Спасибо. Очаровательная, замечательная Ольга Викторовна Камалетдинова. Желаем вам хороших выходных.
3: Спасибо.
2: И до встречи на следующей неделе.
3: Спасибо. Всего доброго. До встречи.
2: До встречи.
1: Помощь адвоката. Легко и доступно. О ваших правах. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. We'll be right back.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
2: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
3: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
4: «Максидом».
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
8: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
9: 18+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Это Лемар на волне Бимрадио в Казани, 14.32. А это означает, что нас ждут впереди любимые новости и любимая песня, которую вы можете заказать прямо сейчас. Для этого свяжитесь с нами по телефону 292-102.8. Вот возьмите номер телефона и набирайте 292-102.8 или с кодом города 843 и закажите свою любимую песню. Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минздрав планирует модернизировать порядок диспансеризации. Вместо унифицированного набора обследований врачи будут формировать индивидуальный перечень процедур для каждого пациента. Среди ключевых нововведений – раздельный подход к оценке репродуктивного здоровья мужчин и женщин, а также обязательное включение в программу консультации психолога. В выходные на Кремлевской набережной стартует гастрофестиваль. Вход на него бесплатный. В программе 125 гастропроектов, фермерский рынок, мастер-классы, шоу от шефов и детская зона. Музыкальное настроение создадут выступления Терри и Кристины Си. Концерты пройдут бесплатно. С 1 сентября в образовательных учреждениях республики заработала новая система экстренного оповещения. Сообщить о ЧП можно кнопкой SOS в специальном приложении, интегрированном с государственной информационной системой. Информацию передадут в экстренные службы, а все сотрудники школы получат уведомление о ЧП. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
4: Моя любимая

0: Моя любимая песня.
1: Лилия всем передала привет и попросила что-нибудь суперпозитивное поставить. Она едет со своей дочкой в автомобиле, и что-нибудь такое классное, как сегодняшний день. А я подумала, почему бы нам не послушать Адриана Челентано?

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+. 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
5: Озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
6: Доброго солнечного пятничного дня всем. Впереди выходные, перед которыми мы можем еще и в коробке передач поучаствовать. Приглашаю вас приехать прямо сейчас на Адамовскую 44D. Это многоуровневая парковка серо-оранжевого цвета. И здесь находится магазин масла и фильтр, около которого я стою и жду вас с подарками от Супротек. Адамовская 44D — это совсем недалеко от улицы Гвардейской. В сторону Родины надо проехать буквально метров 150-200. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов. Поддерживая их исправность, СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированы и одобрены известным экспертом и блогером Константином Зарудским, академик. Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улицы Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «БИМ-радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и, конечно же, подарки от «Супротек» будем вручать прямо сейчас. Приезжайте на Урская 44D. До скорой встречи.
0: Коробка передач на БИМ-радио.

0: что есть два участника, это радует. Ждем третьего. Держите первый. Первым примчался...
1: Антон.
0: Антон. Ну, от школьных друзей от ваших вам большой привет. Привет кому передадим?
1: Привет передаю всем своим коллегам. В первую очередь. И также родным, близким. И всем, кто меня узнал, в общем.
0: Пятница, планы, что, как, куда?
1: Планы? Ну... Будут, наверное, какие-нибудь.
0: Не бережешь ты себя. По глазам вижу, что не бережешь. Промелькнула такая бесовская алка искринка. Бросай ты это дело. Здравствуйте, вас как зовут?
2: Меня зовут Рамиль.
0: Рамиль, держите, это вам. Вы так вообще не совсем живых людей, как будто в автобусе возите.
2: Нет, живых, нормально, да?
0: Просто такая тонировка там прям. Такая.
2: Опа, нас робот толкает.
0: Ничего страшного, мы не боимся. Привет, и кому, что, куда?
2: Всему городу хотел пожелать. Хорошее настроение.
0: Вы в выходные работаете?
2: Нет.
0: Нет, это правильно.
2: Сейчас выходные. Еще пару часов
0: и картошка.
2: Нет.
0: Нет, вот отмазался. Как посоветуйте, как от картошки от родственников отмазаться. Вот, спасибо большое. Расходимся. Еще целых два включения впереди. Обязательно участвуйте, выигрывайте призы, поднимайте друг друга настроение.
3: Бим-радио.

0: заметил тебя.
1: Хорошее настроение.
2: Вы в выходные работаете?
1: Нет.
2: Нет, это правильно.
1: Выходные. Еще пару часов и все.
2: И картошка.
1: Нет.
2: Нет, вот отмазался. Как, посоветуйте, как от картошки от родственников отмазаться. Вот, спасибо большое. Расходимся. Еще целых два включения впереди. Обязательно участвуйте, выигрывайте призы, поднимайте друг друга настроение.
3: Бим-радио.

0: вечер.
1: Друзья, пусть ничто самое важное не пройдет сегодня мимо вас, а так все хорошо в моменте. Солнце светит, Бимрадио звучит и поддерживает вас в любом вашем начинании. Сегодня пятница, скоро выходные, просто все прекрасно. Поэтому желаю вам самых ярких, радужных перспектив, замечательного отдыха и оставаться вместе с любимым радио. Кстати, напомню, что к нам присоединилась Елабуга на частоте 107,9 FM. Приветствуем вас. И добро пожаловать в семью любимого радио. Ну а с вами была Елена Медова. Прощаюсь, до скорой встречи в эфире. Участвуйте в коробке передач дальше.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Опрос показал, что казанцы придают большое значение сохранению семейной памяти. Большинство хотят оставить наследникам цифровые фотоархивы. Семейные фотографии россияне называют главным сокровищем, но одновременно наиболее уязвимым. Риск их потери вызывает наибольшие переживания. В осеннем сезоне 2026 года в тренде глубокие, выразительные и элегантные оттенки. Они отлично работают в монохромных образах, гармонично комбинируются друг с другом и раскрываются на тканях с интересной фактурой. Среди ключевых цветов – чернильно-синий, фиолетовый, темный сливовый, теплый зеленый и молочный. Пока стилисты подбирают глубокие оттенки для образов, есть повод примерить не только новый образ, но и новое настроение. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: 15.06, пока еще Альберт Батанин в студии Бим Радио появился. Всем отличного пятничного настроения в этом музыкальном часе. Кроме отличной музыки, нас, конечно же, ожидают игры, подарки. Ну, в общем, не будем тянуть. Давайте сразу к рекламе и потом к музыке.
1: Бим Радио.
2: Реклама на Бим Радио.
1: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
3: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
4: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Казань 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.
1: БИМ-радио.

0: Радио.
1: И мы продолжаем наши встречи в рамках коробки передач. Встречи, в которых вы получаете замечательные подарки от Супротек. И передаем привет и поздравления, все, что хотите, все ваши добрые слова. Нахожусь на Даурской, 11. Это если ехать от Высотки в сторону Гвардейской. Второй слева пятиэтажный хрущевский дом. В нем есть «Автомир». Это дом прямо вот перед рынком на Даурской. А если ехать от Гвардейской, то слева рынок, а справа начинается дом, и ровно посередине «Автомир». Здесь есть парковочка удобная. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы вузлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности, для двигателей состава «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить представители компании «Супротек», которые находятся по адресу улица Николая Шова, 29Б, цокольный этаж, офис 04 БЦ «Татария». Остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимради», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, на Даурской 11 жду вас. Здесь магазин «Автомир», в котором представлена продукция «Супротек». Приезжайте, перед магазином есть парковка, на которой я вас стою и жду с нетерпением.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вот интересно, почему кошки научились видеть в темноте?
2: Это же элементарно, потому что они не достают до выключателя.
3: Не по Хуану Сомбреро.
4: Шоу Шепелявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Радио. Первое в Казани.

0: что есть у нас два слушателя, сегодня парами как-то приезжают. Но они, конечно, не пара на самом деле. Зовут вас?
1: Здравствуйте, меня зовут Алена.
0: Алена, очень приятно. Ну что, пятница? Что, куда?
1: Пятница. Ну, пока еще на работе.
0: Угу.
1: А там посмотрим.
0: А потом пришла, устала и рухнула на диван. Да пошло, ну все, буду валяться. Ну, вам хороших выходных в любом случае. Привет кому передадим?
1: Ну, привет всем, кто узнал. И хочу всем пожелать, чтобы всем хватало бензина.
0: Хорошо. Ну, а что, опять началось?
1: Ну, что-то в очереди опять.
0: Ну, терпим, жмемся. А вторым оказался, держите, это вам. Зовут вас как?
2: Игорь.
0: Игорь, ну вот пятница, что планы?
2: Ну,
0: семья, дети, внуки.
2: Сейчас еду на дачу в Победилово. Жду
0: сородичей. Обожаю Победилово.
2: Да. Поехали.
0: Не, Тёмычу привет передам в Победилово. Да, большой привет. Тёмыч, давно не виделись. А, все, еще кому-то?
2: Владику Шалавину, который шоу Шепелявых.
0: А-а-а.
2: Ему привет. Махмуду Аракаеву привет.
0: Обязательно передам. Обожаю Махмуда Аракаева, мой любимый ведущий на Бимрадио. Вообще обожаю. Спасибо вам большое. Там, всем, кто сейчас отправляется уже на дачу, большой привет. А у нас еще одно включение. Расходимся. Еще одно включение, которое состоится совсем скоро. А вы тоже к нам? Вот так вот не дадут попрощаться. Держите. Вот человек уже на расслабоне. Шорты, майка Биланка, алкоголичка в наше время. Зовут как?
3: Андрей.
0: Приветики.
3: Всей Казани, всех с пятницей, всем хорошего настроения, чудных выходных. Спасибо вам.
0: Так ощущение, что ты вот прямо сейчас в сине-зеленый пойдешь в какой-нибудь магазин там. Спасибо. Нет, еще поработать надо, да. Да, надо поработать. Еще одно включение, прямо вот прямо сейчас.
4: Коробка передач на Бим-радио.

Only You. Только один слушатель нам нужен прямо сейчас. Звоните 292-102-8, телефон прямого эфира. Через пару мгновений сыграем игру «Смотри на мир ярче». Вот прямо сейчас, линия свободна. 292-102-8.

0: Сбим Радио.
1: Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». Клиника Смотри — офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри» клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. А на связи у нас Лиля. Ух ты, ух ты, ух ты, Лиля, что там за странные звуки какие-то? Алло.
2: Мы в дороге просто.
1: Чё-то, куда-то сейчас, погодите, может быть, это вот...
2: Нормально, нормально все.
1: Да? У вас-то нормально? У нас тут в эфире помехи страшные, вы как будто на космическом корабле где-то там летите. Ой. Ну ладно, в общем, смотрите, я чуть-чуть буду вас убавлять, а когда вы будете отвечать, я буду вас прибавлять. Смотрите, вопрос у меня такой сегодня. Махатма Ганди, борец за независимость Индии, помните такого?
2: Да.
1: Отлично. Так вот, он, если вы помните, носил ставшие знаменитыми круглые очки с толстыми линзами. Были у него такие. И по легенде он выбрал именно такую оправу. А вот почему? Варианты ответов следующие. Вариант номер один. Она была самой простой, недорогой и символизировала скромность. Это первый вариант. Второй. Такой дизайн в моде тогда было. Так модно носили тогда. Ну или третий. А не было вообще никакого в этом смысла. Он не видел разницы вообще. Просто случайно что-то вот... надел и так и носил всю дорогу. Как вы думаете?
2: Ну, я думаю, вариант первый.
1: Первый. Она была самой недорогой и символизировала скромность, да?
2: Ну, думаю, да.
1: Ну и правильно, конечно. Естественно, это же Махатма Ганди. Скромный. Дядечка был скромный. Купил себе как-то в молодости еще себе эти очки и так их, в общем-то, и носил. Ну что, Лиль, молодец, поздравляю. Сейчас, несмотря на страшные помехи в эфире, мы попробуем передать привет, окей?
2: Хорошо.
1: Угу.
2: Передаю привет всем Сбим-радио, передаю привет всем по миру вообще, кто нас знает, кто нас не знает. Просто люди, будьте счастливы.
1: Прекрасно. И вот что-то с телефонными связями какие-то. Я думал, что с мобильным интернетом у нас проблема, а тут еще и с телефонной связью. Ну да ладно, в общем, Лилю мы поздравляем с победой. Игра «Смотри на мир ярче» еще обязательно появится в эфире Сбим-радио.
0: «Смотри на мир ярче». Сбим Радио.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
7: Коробка передач на БИМ-радио.
8: Продолжается коробка передач. Мы вновь будем вас рады видеть. Сразу расскажу, где я нахожусь. Недалеко я уехал, вот, до Урской, 11. Встал прямо около Карбышева, но по Даурской. Если вы едете в сторону Гвардейской, только Карбышева светофор проехали, и сразу справа за ним начинается парковка. И первая же машина на аварийных огнях – это наш коробка-мобиль. Местов здесь много. Чем быстрее съедемся, тем быстрее разъедемся. Так что приезжайте. Если вы от Гвардейской едете, то на светофоре на Карбышево развернитесь на 180 градусов, и вот вы опять упретесь в коробкомобиль. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукты «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля, металлических деталей дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию можете получить представителей компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ешова, 29Б, цокольный этаж, офис 04БЦ «Татарь», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «БИМ», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и жду вас. Карбышево-Даурская. Если едем по Даурской в сторону Гвардейской, сразу по светофора на Карбышево есть парковка. И вот первый же автомобиль на аварийных огнях – это мы, коробка-мобиль. Приезжайте, коробка передать.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Опрос показал, что казанцы придают большое значение сохранению семейной памяти. Большинство хотят оставить наследникам цифровые фотоархивы. Семейные фотографии россияне называют главным сокровищем, но одновременно наиболее уязвимым. Риск их потери вызывает наибольшие переживания. В осеннем сезоне 2026 года в тренде глубокие, выразительные и элегантные оттенки. Они отлично работают в монохромных образах, гармонично комбинируются друг с другом и раскрываются на тканях с интересной фактурой. Среди ключевых цветов – чернильно-синий, фиолетовый, темный сливовый, теплый зеленый и молочный. Пока стилисты подбирают глубокие оттенки для образов, есть повод примерить не только новый образ, но и новое настроение. 11 сентября Бимрадио открывает новый сезон вечеринок в ресторане «Максимилианс». Перезагрузка по-взрослому – повод выдохнуть, встретиться с друзьями и оторваться после летнего перерыва. Живая музыка, любимые хиты, конкурсы и подарки. Ведущий Андрей Дмитриев, за пультом диджей Айон. Начало в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

Время за не то чтобы за полночь, за полдень, а там вот Махмуд Аракаев вас ожидает в коробке передач где-то в районе Карбышева-Даурской. А вот ждите, ищите, где-то он там ждет и хочет подарить вам подарки. Давайте скорее.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30.

0: Ну что, завершаем коробку передач. Завершаю сольно выступлением, да, капельным. Спасибо большое всем тем, кто участвовал. Впереди пятница. Проведите ее с толком, с чувством расстановки. Кто знает, может быть, это последние теплые выходные этого года. Кто знает, как оно повернется. Был рад общению. Услышимся обязательно. Голос Вселенной Махмута Ракая. Всем пока-пока.
1: Коробка передач на БИМ-радио.

0: Бим-радио.
1: 15:43 в Казани. Немножечко новостей вам забавных в эту пятницу почитаю. Расскажу, что в мире происходит страшное. Цифровая деменция добралась до россиян. 86% людей в возрасте от 16 до 28 лет, ну, в общем, молодые люди, замечают у себя проблемы с памятью и концентрацией и винят в этом соцсети и инфошум. Вот так вот. Телефоны проверяют в среднем по 186 раз в день. 186 раз в день люди разблокируют и смотрят, что там по уведомлениям. Получается, почти каждые 5 минут. Параллельно падают результаты по учащихся по чтению и математике. А внимание держится меньше 8 секунд. Да, если не успели больше, чем на 8 секунд заинтересовать молодого человека, они же зумеры, все, внимание утеряно. Отвлекся уже. Вот. Так что отложите из рук телефоны мобильные, а лучше сделайте погромче радио.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
4: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
5: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Бим-радио.
1: Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому».
2: Новый учебный год начался, а мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой, ну, естественно, чем еще мы будем заняты. Самое время отдохнуть взрослым, нам встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки, конкурсы. Все это нас ожидает 11 сентября. Перезагрузка по-взрослому в Максимилинс вместе с Бим-радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября в 20:00 встречаемся. Подробности на maximilians.ru 18+. Новый сезон вместе с Бим-радио. Ну, в общем, не месяца без тусовок, что называется, наших с вами. Ну, естественно, есть у меня билеты на это невероятнейшее развлечение. Что для этого вам понадобится? Для этого понадобится вам либо тот мессенджер, либо другой мессенджер, в зависимости от того, чем больше предпочитаете пользоваться. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших отправлений буду ждать туда с помощью сообщений. Правильный ответ туда присылаем. Самое первое сообщение с правильным ответом окажется победным. Ну, потому что сегодня нелегко, прям очень легкий. Очень легкий вопрос. Элементарный. Сейчас я себе вот так все настрою, чтобы все было бы перед глазами. Вот так вот перед глазами. Итак, смотрите, значит, вопрос такой. Какую головоломку... Ну, я по играм. Все, продолжаю. Какую головоломку... Ну, изобретенную раньше, конечно, в 70-х, а вот в СССР появилась она в начале 80-х. Какую головоломку вертели в руках на всех переменах? Вот, школьники, дети, да и не только школьники, взрослые тоже там просто с ума сходили. Итак, варианты ответов следующие. Это тетрис, это кубик Рубика или шахматы. Я даже не успел еще варианты накидать, а тут нам уже сразу первый правильно ответивший Владислав. Мы вас поздравляем, конечно же, это кубик Рубика. Кубик Рубика, Владислав, мы вас... Так, сейчас. Владислав, номер телефона ваш не вижу, у вас тут скрыто все. И фамилию еще свою напишите, пожалуйста, чтобы мы точно знали. Владислав, мы вас поздравляем. В 81-м году официально начали продавать кубик Рубика и в СССР. Вот настоящий бум. 4 рубля он тогда стоил и 50 копеек. Но дефицит, естественно, из-под полы продавали по 20 рублей, говорят. Я этого не помню, конечно, меня тогда еще не было. Вот, школьники собирали его и под партами. И даже чемпионаты устраивали на скорость. Да, кстати, и сейчас тоже есть чемпионаты на скорость. Там, по-моему, за... Если не соврать, за сколько-то там... То ли за 2 секунды, что ли, или за 1 с чем-то секунды собрал один азиат. Азиаты всегда... Всегда найдется азиат, который делает что-то лучше тебя. Ну да ладно. В общем, Владислава мы поздравляем. Отправляется вместе с нами на крутейшую вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». Сейчас мы с ним спишемся и все решим.

титрах. Когда не видно солнца, к небу никто не поднимет взгляда. И ночью дым прячет звезды, как вор бриллианты. В городе пробок, где нам ничего не светит, кроме холодного света неона. Надежда первая ушла, оставив нас наедине с леденящей болью. Я

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на БИМ-радио. Более 15 тысяч татарстанцев стали лауреатами электронной доски почета, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, создание электронной доски почета – это признание профессиональных заслуг и достижений татарстанцев, а также поддержка молодых специалистов. «Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из предприятия и со стендов в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглосуточным доступом. Теперь их видит вся страна», – отметила Эльмира Зарипова. В аэропорту Казани внедряют умную систему платной парковки. На территории установят скоростные шлагбаумы, модернизируют систему распознавания номеров, а на выездах разместят терминалы для бесконтактной оплаты. Интересный факт. Встретив жирафа впервые, европейцы сочли его причудливым гибридом. Из-за длинной шеи он напоминал им верблюда, а из-за пятнистой шкуры – леопарда, поэтому зверя прозвали верблюдопардом. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: От орнитологической тематики переходим ко всем другим тематикам. 16.04 в Казани. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бимрадио. Новостей у меня для вас огромная-огромная куча. Но начнем с насущных. Тут, говорят, теплые дни в Татарстане подходят к концу. Все. С 6 сентября начнется похолодание с дождями. Хотя вот следующие два дня все-таки будут теплом радовать до 26 градусов, между прочим. Но уже в воскресенье холодный фронт принесет осадки, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан. Так что запасайтесь, все, подштанники уже, кстати говоря, можно готовить, потому что в подштаниках всегда лучше осенью.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
8: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов. Шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.

0: Шоу, шоу, шоу, шоу, шоу,
1: спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Dancing in the Moonlight, только что на Beam Radio, от Top Lader, только что на Beam Radio. Классная, замечательная, поднимающая настроение музычка. Из каких это? Из 90-х, 80-х?
1: Beam Radio.
0: Ну, а мы тоже вам поднимем настроение. У нас подарков для вас, как всегда. Дарим, вот, например, сертификат в ресторан. Розыгрыш в наших соцсетях и в ТГ, и в Максе, и в ВК. В общем, хотим увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок. У вас же наверняка в телефоне вот что-то сохранилось. Вы же фоткали, снимали все это дело. Или подготовку, например, к вечеринке. Как вы там, наряд выбираете. Может, кто-то кройкой шитьем занимался, специально готовился. В общем, условия конкурса очень просты. Выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок, или с подготовки к вечеринке. Подписать фразы «Я иду на вечеринку Beam Radio», «Я иду на вечеринку Beam Radio», там такая подпись должна быть. Ну и прислать скриншот выложенного поста или истории в комментарии под этим постом. Вот ищите в наших соцсетях, там есть специальный пост, вот в комментариях можно поделиться вашими фотками. Ну а мы вышли вам порядковый номер участника. Вот, у вас будет порядковый номер, и важно, чтобы ваш профиль был открыт на время проведения конкурса, чтобы мы могли проверить публикацию. Случайным образом 10 сентября выберем среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Так что удачи вам, любимые. Подробности получения выигрыша уточняйте по номеру 2-930-800.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: 16:22 в Казани. Не секрет, что я люблю посидеть в интернете, полистать всякого разного интересного, что там в мире происходит. С вами, естественно, делюсь вот этим всем. Но в последнее время мы же заходим в интернет не просто полистать мемасики, какие-нибудь смешные видосики посмотреть, а мы заходим в комментарии, потому что там в комментариях всегда самый сок. Там просто мед. Ну и вот, значит, пост здесь молодой человек выложил. Меня, говорит, зовут Ян. И у моего сына будет отчество Янович. Янович, накидайте, пожалуйста, идеи, как я бы мог назвать своего сына. Ну и тут посыпалось. Я сейчас самые приличные вам прочитаю. Том Янович. Обезьянович. Так, сейчас. Джеки Чанович. Д'Артаньянович. Кардашьянович. Петросянович. Россиянович, вот, пожалуйста, тоже очень. Иньянович. Так, сейчас. Сергей Собянович. Валерьянович. Роксана Бабаянович. Я не могу, тут просто какой-то Пхеньянович. Ой, все, ладно. Я надеюсь, вы тоже поржали немножечко. Подняли друг другу настроение. Отличной пятницы всем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем руки вверх». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Более 15 тысяч татарстанцев стали лауреатами электронной доски почета, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По ее словам, создание электронной доски почета – это признание профессиональных заслуг и достижений татарстанцев, а также поддержка молодых специалистов. «Мы перенесли традицию чествования лучших тружеников из предприятия и со стендов в современное цифровое пространство с ежегодным обновлением и круглосуточным доступом. Теперь их видит вся страна», – отметила Эльмира Зарипова. В аэропорту Казани внедряют умную систему платной парковки. На территории установят скоростные шлагбаумы, модернизируют систему распознавания номеров, а на выездах разместят терминалы для бесконтактной оплаты. Интересный факт. Встретив жирафа впервые, европейцы сочли его причудливым гибридом. Из-за длинной шеи он напоминал им верблюда, а из-за пятнистой шкуры – леопарда, поэтому зверя прозвали верблюдопардом. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: Ну и еще немного новостей о кофе. Как всегда, то кофе полезный, то кофе вредный. В общем, непонятно что. Вновь тут чего-то ученые поисследовали, поизучали, и вот что выяснилось. После 4 чашек кофе в день люди спят меньше. Ну, ничего удивительного. Но глубже, показывают исследования. Ученые выяснили, что при употреблении 4 и более чашек кофе продолжительность сна сокращается примерно на 11-13 минут. Ну, не так уж и много. А при этом увеличивается глубина медленного сна. А вот это вроде как хорошо должно быть. Таким образом, организм частично компенсирует сокращение времени сна. Вот. Но это только 4 чашки. Вот. Если прям 10 чашек, то, наверное, не очень хорошо. Во всем нужна мера.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
2: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом.
3: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Ну а прямо сейчас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло. Фух. Дети отправили в школу, это прекрасно. А у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За вертушками диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими как следует оторваться. Лето закончилось, но новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
5: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
6: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
7: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзидинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-0016.
8: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО НТПК «Супротек».
9: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
10: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
11: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в «Максимилианс». Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
12: 18+.
13: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Немного дорожной информации, быстренько в кино. Тут вот наш слушатель пишет. Добрый день, напротив выставки ретро-автомобилей ДТП «Пробка». В общем, тут соседнее здание с ГАИ. В сторону Аметьевской магистрали, если ехать, имейте в виду, там затруднения. Спасибо большое, Лилечек.
1: От любимых слушателей.
2: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

0: Бим Радио.
1: Ну и продолжая автомобильную тематику, точнее даже урбанистическую тематику, тут, в общем, 50 самокатов и 12 электровелосипедов вывезли из центра Казани. Об этом сообщает городской комитет по транспорту. Техника была припаркована с нарушениями. Поводом для рейда стали жалобы жителей и дирекции парков и скверов на несанкционированную парковку. Проверка прошла на улицах Подлужной, Толстого, Набережной Казанки, Фестивальном бульваре и в Молодежном сквере и в Экстрим-парке тоже. Вот так что имеет... А, кстати говоря, вот если вы взяли самокат, например, в аренду, проехались и где-то в неположенном месте его оставили, бросили, пошли по своим делам, то потом, наверное, все это будет возложено на вас, если вы где-то неположенными. Так же, как с каршерингом. Такая же история. Иногда идешь по городу и смотришь, вот эти самокаты прям лежат на земле, валяются, как разбросанные игрушки. Как будто в детской песочнице кто-то игрался, не доиграл и убежал домой. Мама позвала. Ну, как-то нехорошо, некрасиво, согласен. В общем, будут разбираться со всеми этими вопросами. Ну, а пока я вам расскажу, что через пару мгновений, а точнее уже через 4 минуты, здесь стартует вечерний Трубим. Ярослав и Петр Нижинский. Что-то Ярослав сидит, улыбается. Что, у тебя настроение хорошее?
2: Вообще, да, поделось. У нас же соседи постоянно играют на музыкальных инструментах. И мы с Петром отправились на поиски, потому что, ты знаешь, я сейчас увлекаюсь барабанами. Да. Ну, ты меня застремал с этой рыбалкой, но я ее не бросила.
1: Хоть что-то молодежное у тебя.
2: Да. И мы сходили, в общем, и сняли вот на видео в бим-болталку, кстати говоря. Если вы еще не там, обязательно вступайте. Да, видео. Это дети. Детям вообще респект. И родители, конечно, молодцы, которые поддерживают своих детей в таких вот увлечениях. Это очень круто.
1: Круто, согласен. Я тоже пойду туда, что-нибудь постучу к Рустему. Знаешь Рустема?
2: Вот, я говорю, Петр, это кто? Он говорит, не знаю. Альберт знает. Вот
1: да,
2: я
1: да,
2: тебе
1: да,
2: хотела
1: спросить.
2: Да, очень
1: крутой барабанщик. Тоже к нему пойду стучать. Ну, в общем, вот, видите, общие увлечения появились у нас с Ярославой. Так Петр тоже стучит.
2: Да.
1: Он же тоже барабанит. Ну, ладно, все, я побежал. Оставляю вас в надежных руках. Пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: А что это у нас такое? А это у нас 17.01 на часах, что ли?
2: Сопля? Нет.
1: Сова?
2: Новый год? А я думала, сова.
1: И не то, и не то. Это Ярослава.
2: И Петр Нежинский. Всем здравствуйте. Сегодня пятница, вечернее шоу «Трубим». Всех рады приветствовать. Добро пожаловать. Трехчасовое увлекательное путешествие по волнам Люцифера.
1: Совершенно верно.
2: Да. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Настроение прекрасное. Как мало для счастья вообще надо на самом-то деле. Я бы сейчас тоже постучала. Да, просто постучала бы сейчас тоже на барабанах бы сходила бы. Тема эфира... Кстати, меня бомбит.
1: Чего это?
2: Новость же вышла, то, что ЭКО один там товарищ хочет отменить. Говорит, это неестественно все это. ЭКО, да.
1: Ага.
2: Давайте тогда Виагру будем отменять.
1: Это что-то на старославянском?
2: Да.
1: ЭКО.
2: И Виагру тогда, мужики, справляемся сами, раз природа вас так вот... Все, я все сказала. Тема, значит, у нас тоже есть сегодняшнего эфира. Это... А, тут про подарки, конечно, предложили говорить.
1: Мы попросили болталочку нам немножко посодействовать. Болталочка посодействовала, говорит, там, что подарить человеку на 50 лет? На юбилей, между прочим.
2: Ну, я сказала, часа 4 удовольствия можно подарить, не меньше, это без дороги.
1: Можно и так, можно даже без прелюдий.

0: новостей.
1: По-сухому, так сказать.
0: А, ну, в общем, ну, есть еще такая тема. Вот, ну, давайте выберем. Про подарки мы будем говорить, что там, как там. Или же про... Вот смотри, Петр, если бы при жизни ставили памятники, ты бы себе вот чего поставил?
1: Филлер.
0: Без виагры. А?
1: Не знаю, что. Банки на спину.
0: Не, ну памятник при жизни себе за что бы ты поставил?
1: Памятник при жизни?
0: Да.
1: Ну это как-то уж высокопарно, вы что?
0: Ну как есть, от чего это?
1: Воспитание не позволило бы.
0: Ну это же чистая фантазия.
1: Ну ладно, за самое большое любящее сердце.
0: Дайте обниму, подождите, обниму. Сейчас, подождите, я пошла его обниму.
1: Ну а что скромничать-то?
0: Иди сюда, мой Халёсик.
1: Надо через левую руку.
0: Давай, мой Халёсик. Большой сердце. Большой. Нет, у Петра реально большой сердце.
1: Бычье сердце, понимаешь, большое.
0: Так, все, я села. А я бы, наверное, знаешь, за силу воли себе поставила. Все-таки сила воли у меня вообще хоть... Сказала надо, значит надо. Сказала не надо, значит не надо. В общем, давайте тема такая. Либо, да, тема, что подарить на 50-летие.
1: Не,
0: ну,
1: только,
0: вообще...
1: не только на 50-летие.
0: Да.
1: Вообще
0: да.
1: О подарках поговорить мужчинам, женщинам, что вам неудивительно дарили, что вы прямо хотели получить, но не получили. Или простатую при жизни, что ли?
0: Ну, простатую.
1: Памятник звучит как-то, знаешь, как-то вот так вот.
0: А простатуя нормально звучит?
1: Нет,
0: конечно, каждый день об этом
1: нормально.
0: Мы говорим. Да.
1: Простатуя нормально звучит.
0: Просто туя.
1: Да, ну вот.
0: А можно тую, кстати, подарить на 50-летие?
1: Можно.
0: Она будет расти, чахнуть, и тебя будут проклинать за то, что ты вот подарила, а теперь заботиться.
1: Какого, понимаешь, вот этого дерева? Да? +7 972 72 42 8. Давайте коллегиально решим, уважаемые радиослушатели, какую тему мы с вами сегодня обсудим. Ну и вообще много веселого, призов, подарков и переводилочка тоже у нас сегодня даже.
0: Переводилка
1: будет.
0: Совсем скоро будет.
2: Это вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.

0: Детство. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
1: Акбарс Банк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарс Банка. Акбарс Банк. Банк спорта Республики Татарстан.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
3: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус. Банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
2: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарс Банк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
2: 18+.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим Радио.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скандал в семье веганов.
2: Ты что такое мне приготовила, а?
3: Это очень полезный салат с проростками киноа.
2: Я тут пашу целый день, чтобы есть какой-то гребаный салат? Я музык или не музык? Мне нужны соевые котлеты.
4: Соусы белявые. Соусы белявых.
5: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.

0: Знаете, как замечательно, как приятно, как великолепно и как ценно, что мы все одна большая дружная семья. Скажу я это слово.
1: А что ты так занялся?
0: Вот, я хотел сказать «банда», потому что мы банда!
1: Вместе мы сила, вместе команда.
0: А это к тому, что мы же закинули вам, как бы, о чем бы поговорить хотели. И, я так понимаю, мы все коллегиально решили говорить о подарках моих.
1: Да, оказывается, многим актуально здесь. О, давайте про подарки, нам тоже скоро день рождения. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Всем здравствуйте, Петр Нежинский, Ярослава, вечернее шоу «Трубим». И Люся Чеботина только что здесь была прекрасная.
0: Да, Люська, нам ли быть печали?
1: Что дарить сейчас людям на день рождения, на юбилей? Вот, например, здесь прям запросы именно на юбилей, когда у человека все есть.
0: Хороший вопрос, хороший запрос. Мне кажется, это еще, в общем-то, многое зависит от возраста юбиляра. Но юбилей вообще, в принципе,
1: это... Но еще мужчина и женщина.
0: 50 лет. Вот это юбилей считается.
1: Женщине проще.
0: Я бы не сказал.
1: Ну, знаешь, сертификат, косметику, в бельишко всегда надо.
0: Я бы не сказал женщине проще. Наоборот, всю башку сломаешь, полысеешь, посидеешь весь 15
1: башка
0: раз.
1: Это по-татарски.
0: А мы будем изучать языки?
1: Мы будем. У нас в планах изучать с вами языки, дорогие наши.
0: Да, 17-17, загадывайте желание, что ты будешь делать. Так вот, а мужчине, мне кажется, попроще. Мы же вот немножко тоже тут за эфиром как бы перекинулись с Альбертом Вячеславовичем на эту тему. Ну, как минимум, всегда, что в хозяйстве будет пригодно. Дрель, шуруповерт, я не знаю, рубанок, фубанок. Галстук, пен для бритья.
1: Ну, это не совсем для... Так, во-первых, смотри, инструмент. Не все умеют пользоваться.
0: А вот и повод есть.
1: А во-вторых, это как будто не для мужчины, а больше...
2: Для мальчика.
1: Для женщины.
0: Для мальчика тогда абонемент в другое место
1: чтобы
0: надо.
1: Чтобы он ей чинил все это дело. Далее идем, носки, пена. Ты знаешь, есть категория мужчин, сама лично сталкивалась, которые... Это стрёмный подарок. Я вот как-то дарила. Мне даже подарок человек не взял. Сказал, что это отстой, а не подарок.
0: Я понял, кстати, о чем вы говорите. Мне вот любопытно просто сообщение от Антона я открыл сейчас.
1: Давай, там
0: в Максе.
1: Огурцы?
0: У него огурец на повороте созрел. Как так может быть вообще?
1: Главное, чтобы поворотник включил.
0: Кривой огурец, конечно. Хороший у вас урожай, Антон. Добрый вечер.
1: Песню на Бимрадио предлагают подарить.
0: Песню. Хороший подарок. Хороший.
1: А какую песню на Бимрадио была?
0: Ну, это, понимаете, это дополнительно, мне кажется, надо. Вот как вот такой плюс-бонус, как бы такой, знаешь, такой добивающий приятный эмоциональный момент.
1: Так, здесь нам Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий нам скинул видео. Так. Вот такую игрушку подарил товарищу. Здесь, я так понимаю, какая-то разливайка. Там ставишь стаканчик, рюмочку.
0: Так.
1: Программочка считывает это все, кранчик поворачивается.
0: Программочка считывает, что вы алкоши.
1: Ну да.
0: И начинает с вами взаимодействовать.
1: Там еще подсветка даже есть, да.
0: Что ты говоришь?
1: Наливатор называется.
0: Наливатор? Ну, вредит вашему здоровью.
1: Ну, кстати, не обязательно же алкоголь может быть.
0: Не обязательно.
1: Там может быть и просто сладкий, сахарный вот этот вот. Дофаминовый напиток какой-нибудь.
0: А вот, кстати, про юбилей, про дни рождения. У меня есть одна очень хорошая знакомая с очень хорошим воображением. Устраивали вечериночку они в стиле а-ля рус. Славянскую вечеринку.
1: В костюме березы.
0: Все вот
1: можно
0: это
1: пойти,
0: вот,
1: березовый сок потом отпить.
0: И настолько вот я прям это оценил, я прям не смог сдержаться, написал, говорю, как это вот придумали-то вы вот это вот оригинально. То есть там вместо стопочек были маленькие ведерочки. Маленькие ведерочки. Mm. Знаешь, вот эти вот стальные, железные ведра. Забыл, как сталь там называется. То есть вот это выражение «пили ведрами» оно очень актуально становится. Ну, это я так, в общем-то, вспомнилось.
1: Кисточка для пупка вот еще, может, предлагают подарить.
0: Как-то не знаю. Что-то как-то вот кисточка для пупка.
1: Ой, да ладно, у вас у мужчин там всегда какая-нибудь катышка заваляется.
0: А особенно... у вас не заваливается.
1: А
0: на,
1: у нас не заваливается.
0: На черный день что-нибудь туда.
1: Женщина по статистике моется чаще, чем мужчина. Это я сама придумала.
0: Это вот кто значит всю воду-то? Вот кто значит это? ЖКХ-то.
1: Пока мужчины пьют ведрами, женщина поливается.
0: Пока мужик, значит, вкалывает, чтобы это ЖКХ оплачивать, она воду льет. На мельницу. Бытия.
1: Ты на кого бочку катишь?
0: Ты на кого батон крошишь?
1: А еще подарок поздравления от Ананасыча.
0: Неплохо. Неплохо.
1: Катышек не трогайте, это на черный день. Так, кисточку, значит, отметаем мы, что ли?
0: Прозвучало как имя, Катушка.
1: Лучший подарок – это книга.
0: Это факт, это факт.
1: Плюс 7, 9, 2.
0: 150 лет назад это был бы лучший подарок.
1: Подарок.
0: Белому человеку.
1: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 42, 102, 8. Совсем скоро будет переводилка и много всего интересного.
0: Да, да, да.
1: И подарки, какие дарить. Короче, какие дарить подарки? Вот на эту тему мы с вами сегодня общаемся. Всем добрый вечер. Бим Радио.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
4: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
5: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
6: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс Банка и получайте кэшбэк до 10%.
7: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама. ООО «Суварснани». Застройщик ООО Южный парк 4. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
11: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином». ООО «Мартин».
12: Свет, ты определилась?
13: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
12: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
14: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: детский парк «Тейкабум» в ТРЦ «Казанмол» приглашает детей и их родителей. 3300 квадратных метров, более 35 аттракционов, тарзанка, батуты, огромный лабиринт, бассейн с шариками и уютная зона для малышей. Специально для слушателей радио. Скидка 20% на билет по промокоду BIM20. Акция действует до 14 сентября 2026 года. Подробности на сайте takeaboom.ru.
1: Казань парк. ОГРН 120-47-00-12-912. 0+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 20 градусов, по ощущениям плюс 22. К вечеру ожидается плюс 16, сегодня облачно, небольшой дождь, начало 18.00, так что, коллеги, можете смело уже разбегаться по домам. А завтра, в субботу, в Казани днем плюс 22 градуса, практически весь день будет небольшой дождь, к вечеру плюс 19, воскресенье 6 сентября, днем плюс 20, к вечеру плюс 17, облачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
6: Переводилка.
0: На БИМ-радио.
6: Короче.
4: Сейчас переведем вам песню.
6: Она была очень знаменитая и популярна. В нулевые. Там еще так все время пальцы показывали. В клипе.
4: Типа это.
6: Пойдем со мной.
4: Туда, сюда.
6: Позвони мне, может быть.
4: Call me maybe.
6: Совершенно верно.
4: Call me baby.
6: Карли Рэй Джепсон исполняла эту композицию. Сейчас узнаем, о чем же была та песня.
7: Я загадал желание, бросив монеточку в колодец. Не спрашивай меня, о чем я. Никогда это не расскажу. Я увидел тебя, как только она упала, ну, монетка в смысле. И теперь ты на моем жизненном пути, ядрёна Матрёна. Я пропадаю свою душу.
4: Продаю
7: с желания. Предлагаю пенни и центы за поцелуй. Я этого не искала. Ой.
8: Эй, я только что тебя встретила.
7: Обалдеть.
8: Это просто сумасшествие. Вот мой номер. Позвони мне, детка. Трудно смотреть тебе в глаза, детка. Но вот... Ты больной. Вот мой номер. Позвони мне, детка. Еще раз.
7: Еще
8: я встретила
7: раз.
8: Тебя. Это просто сумасшествие. Вот мой номер. Call me maybe. Позвони мне, детка, мне так трудно смотреть в твои глаза. Ну вот мой номер, ну на, возьми, что тебе стоит-то? Позвони мне уже в конце-то концов, детка! А где это? А!
7: Ты не торопился звонить, а я не заметил принять поражение. Ты ничего мне не дал. Но ты все еще не в моем жизненном пути. Я сделаю все, что угодно. У меня было видение, все так реально. Я не знал, что почувствую подобное, но ты на моем жизненном пути. Твой долгий взгляд, ядрёна Матрёна, просто вплинил меня. Рваный джинс, сквозь который просвечивал жаркий ночной ветер. Куда потом собираешься, малыш?
8: Эй, я только что встретила тебя. Это просто сумасшествие. Вот мой номер. Звони мне, детка. Мне так трудно смотреть тебе в глаза, детка. Бэйби, малыш мой сладкий. Вот мой номер. Позвони мне, детка. Позвони мне, детка.
4: Эй, я только что встретила тебя. У меня амнезия просто. И вот сумасшествие. Вот мой номер. Позвони мне, детка. Другие парни. Другие парни пытаются за мной ухаживать. Но вот мой номер. Ты мне позвонишь в конце концов, детка, или нет, детка? А, детка?
6: Все что-то про деток каких-то.
8: Мне так тебя не хватало. Мне сильно тебя не хватало.

0: Трудно смотреть тебе в глаза, детка. Вот мой номер. Позвони мне, дедуля.
1: Эй, я только что тебя видела. Это просто сумасшествие. Петля времени какая-то необыкновенная. Вот мой номер, я все еще жду твоего звонка. Мошенник, не мошенник, просто позвони мне уже, детка. Сколько можно меня мурыжить? Позвони мне, maybe.
2: Вы знаете, прекрасная песня, но сразу вспоминается еще более прекрасная песня. Вот такая вот. То отступление просто очень длинное. Раньше так сочиняли. Узнаете?
3: Да.
2: Да. Как-то вот... Там весело, конечно, сейчас все было в этой переводилке. А тут вот прям вот...
3: Давай на английский ее переведем.
2: Такой-то... Драматизм какой-то есть. Жизнь. Движение. Понимаете? Вот. Понимаете? Понимаете? О чем я?
3: Understand.
2: Understand? А? А? Разворачивается.
0: Call me, call me.
2: Палитра.
0: Call me for good sake. Rich. Что-то там.
4: I'm a rich bitch.
0: Through time.
4: I'm a rich bitch.
0: Through time.
2: Каждый раз. Every time.
0: Каждый time through time.
2: И смотри, сейчас бас. Бас сейчас какой начнет. Прям отчетливо. Шагающий.
0: Позвони мне.
5: Call me for God's sake.
0: Через время против.
5: Reach out through time.
0: Голос тихий и глухой.
5: With your voice quieter and deep.
0: Звезды тают над.
5: Stars are melting over our bottle. Maybe I've forgotten my pride.
0: Как хочу я слышать.
5: Despite without you, I beg you, call me.
0: Долгожданный голос.
5: Call me, I implore you.
0: Позвони мне.
5: Call me.

0: Юрий Вадюка.
1: На Бим Радио. Вечерний Трубим.
2: Ну, вы можете не звонить, вы можете писать. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Как вам переводилка в обратную сторону? У нас прекрасное произношение. У нас это я сейчас про себя.
3: Ну, нормально.
2: Ты почти ничего не сказал по-английски.
3: А я не успел текста такого найти-то, шустрого. Yes, yes.
2: Ну, call me просто.
3: Call me baby.
2: Итак, про подарки мы сегодня говорим. Что дарить на юбилей, вот нас тут спросили. Вообще, что можно подарить мужчине и женщине? Я считаю, что женщине легче подобрать подарок, так же, как и девочкам с детства. Бусики, заколочки,
3: вот это все. А, ну вот эту фигню всякую.
2: Да, да. Вот у нас Маргарита, кстати, наша СММ, специалист появилась здесь. Но она сказала, что я не сяду за ваш микрофон.
3: А причем она сказала?
2: Иди на ручки ко мне.
3: Она сказала, да?
2: Call me maybe.
4: Sit down, please.
2: Она не хочет с нами разговаривать.
3: Фильм вспоминается, знаете, один этот, Шошанна, где там все. Да ладно. Кристоф Вальц сыграл этого мерзкого персонажа. Ну, я думаю, многие поняли, о ком я говорю.
2: Итак, если подумать, мне никогда ничего особо не дарили. Так, безделушки всякие. Павел, мне кажется, вы за этот, ну... Как вот правильно сказать?
3: Павлу безделушки всякие дарили.
2: Да. Я люблю полезные подарки. Например, инструмент электрический.
3: Вот. Вот об этом мы говорили, что мужчине на самом деле просто сделать подарок. Инструмент. И все.
2: А вдруг... Нет, смотрите, у мужчины есть инструмент, например, уже есть.
3: Ну, надо же узнать, может, у него он в негодность уже
2: пришел. А это сюрприз. Я хочу сюрприз.
3: Тогда набор для выжигания.
2: Если в негодность пришел, тогда уже не 4 часа, там уже... Мне вчерашняя тема не
3: отпускает. Не отпускает тебя, да?
2: Я полночи не спала. Я думала, ну 4 часа, ну куда? Ну куда это? Я состарился от одной только мысли. Мне вообще без разницы, какой подарок. Самый дорогой подарок от дочери и сына – это рисунок. Мне кажется, у всех родителей есть та самая коробка, куда мы откладываем, во-первых, денежку. Вот. А, кстати, у тебя есть финансовая подушка?
3: И матрас.
2: У меня наволочка только от нее.
3: Конечно, конечно.
2: Ладно, идем дальше. Оцинковка.
3: Ой, оцинковка чего?
2: Тут просто оцинковка.
3: Ну, не знаю, кузова. Что оцинковать-то вы хотели?
2: Просто, наверное, в последний путь. Всегда дарю эмоции, а именно билеты в театр и концерты.
3: Можно просто эмоции подарить. Прийти, как разнес там все, понимаешь, и разнесла.
2: С катышками любимка права, но мне не грозит. Я зашил пупок полностью за пупочной грыжи. Как так неинтересно, Антон. Вот лежишь с вами на кровати,
3: и
2: даже
3: поиграть. Поковыряться.
2: Даже поиграть не с чем. Да. А, вот Денис тут пишет, вот что ты Дениса не читаешь. Смотри, как много. Так. Денис, здравствуйте, от Лангмановича. Здравствуйте. Ужин холостяцкий, жареные пельмешанки скидывает. Что такое Виагра, Денис спрашивает.
3: Это группа такая?
2: Группа, да. Притяжения больше нет.
3: Красивые девчонки пели.
2: Там не только притяжения больше нет, там, в принципе, больше ничего нет.
3: Анатомия, изучи ее. Александр написал.
2: Подожди.
3: Чего?
2: А мне Денис пишет. Мне не нужны никакие, там много. Мне не нужны никакие подарки. Я не рад подаркам. Друзья, если помнят обо мне, этого достаточно. Я этому рад. Это и есть подарок.
3: Не, ну, с одной стороны, хорошо, конечно, да, но вы все равно лукавите. Было бы еще и здорово, если бы друзья, во-первых, о вас хорошо, что помнят, а еще и подарочек принесли. Ну, согласитесь, чего уж вы.
2: Хорошо, а сувенир? Вот кто-то едет куда-то, да, и говорят, что тебе привезти? Ну, не магнитик же. Меня вот тут спросили, а что тебе привезти с Алтая? Что мне надо привезти с
3: Алтая?
2: Шалтай мне, пожалуйста.
3: Шалфея.
2: Это про ведерки, оцинковка.
3: А, ведерки оцинкованные, ведра оцинкованные. А, вот, все, спасибо, да, оцинкованные ведра. Ладно, Александр, можешь читать, что ли?
2: Да.
3: Вертолет на радиоуправление мне недавно подарили. Радости было больше, чем от всяких других подарков. Вот, мальчоночек 43 годика. Вот так вот. А можно еще машинку на радиоуправлении, КамАЗик там что-нибудь, это с ковшом вот на радиоуправлении.
2: А, слушай...
3: И вот такие вот мальчишечки такие выйдут в полисадничек 43-летний, и каждый со своей машиночкой. Знаешь, как здорово?
2: Нет.
3: Там на вертолетике один там что-нибудь привез.
2: А рыбачить просто нельзя, что ли, пойти? Порыбачить, например.
3: Порыбачить.
2: Кстати, рыболовные снасти очень дорого стоят, если так подумать. Вот эти все приманочки, особенно на щучку.
3: Если так, на щучку вообще всегда все дорого. Это ладно, одно дело просто...
2: Сумочка, сапожки.
3: Да, сначала ее поймаешь, а потом еще вот так башку вот держишь. Зачем я эту щучку поймал-то вообще?
2: Там осторожно надо пасть держать, у нее уже зубья вот эти.
3: Совершенно верно, а то еще желание исполнит какое-нибудь невероятное.
2: Самое смелое, да, например?
3: Вот так вот. Соображаем далее на тему, что подарить на юбилей, допустим, мужчине или женщине. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Бим радио. Touch this.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
3: «Максидом».
4: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе «БРИКС». Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-7741, 16+.
8: Эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй, эй,

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не обратит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

0: тем временем напомним, что 4 сентября уже на календаре. Лето 4 дня как назад куда-то делось.
1: Опелось, получается.
0: Опелось. Опивается здесь у нас Ярослава.
1: Ну, слава богу, не отпивается. Спасибо, Анатол.
0: Слава богу, да.
1: Жизнь прекрасна. Будем ценить каждый момент и каждое сообщение, которое вы нам отправляете в наши мессенджеры. +7 9 8 2 42 102 8. Какие подарочки сейчас дарятся женщинам, мужчинам? Кому все-таки выбрать подарок проще? Ну, про взрослую женщину, про взрослых мы сейчас говорим. И привет, вот подарочек. Сейчас забираю. Хорошенький маленький заварником. Не монстр. На... Что? На 2500? А, на 2500 ватт. Всего 1000 ватт. И здесь вот чайник. Чайник.
0: 1000 вольт? 1000 рублей? Ты сказал, сколько-то ватт и опять ватт.
1: Ну, тут ВТ, ВТ.
0: А, ВТ,
1: не
0: ВТ.
1: Монстр на 2500, всего 1000, вот так и сказал, ватт.
0: А, все понятно. Такое вот еще и сообщение у нас от Ильгара. Приветствуем. Привет, Бим. Как бы кто что ни говорил, мол, банально и так далее, но деньги дарить... 1010 – это норм.
1: Десяточку. А сколько сейчас на свадьбу дарят вообще?
0: Вот он дальше продолжает.
1: Да?
0: Актуально прям пишет.
1: Давай.
0: Как знает. Все кавказские свадьбы так проходят. По 600 человек. Был недавно такой. Вот считай. 600 человек по 10 тысяч рублей.
1: С человека.
0: Ну, пусть так. 6.
1: А скворечникам нельзя подарить?
0: Лямов. За вечер. Неплохая... бизнес-модель.
1: Да какая бизнес-модель? Сейчас свадьба-то сколько стоит? Ты чё?
0: Ну, частично придется погасить с этих денег.
1: Тебе вот хорошо, ты уже женат.
0: Понимаешь? Но бизнес-модель...
1: Дамский угодник.
0: Бизнес-модель интересная.
1: Когда у меня спрашивают, что подарить, я всегда отвечаю. Ничего не дари, все равно не угадаешь. Недавно был день рождения, никто абсолютно, никто не подарил то, что мне было надо.
0: Вот.
1: А именно 5 кубов бетона марки 300.
0: Так.
1: Зато был прекрасный подарок от любимого радио, сертификат на...
0: Картинг, что ли?
1: Да.
0: Отлично.
1: Ну, сделай, пожалуйста.
0: Отлично. Ленивый
1: картинг. За победу ты мне зубы не заговаривай. Да.
0: А приходили к нам, помнишь, ребята-то, эксперты, про недвижимость все говорили. Он же говорил, что сейчас самая главная валюта – это бетон. Битоины. Вот, понимаешь, человек бетон просил.
1: Бетоний,
0: точно. Добрый вечер, любимый радио. Ярославушке отдельный, как трехкомнатная квартира, пламенный привет.
1: Здравствуйте.
0: Если все есть у человека, то можно подарить какой-нибудь религиозный подарок. Представляешь, место в раю.
1: Так, а место в котле ни разу нет? На раздачу
0: а
1: не
0: идет? А будешь себя плохо вести, место в котле поменяем. Да нет, там по-другому пишет. Иконочку, например, какую-нибудь, если человек православный. Ну и что-то из этой серии. Ну или, я не знаю, там, Шамаил какой-нибудь, да, чтобы висел на стене. А еще хорошо, когда у человека есть какие-нибудь хобби. Хобби, когда есть у человека, прям замечательно. То есть подарок вообще просто выбирать.
1: Так если у него же есть такая картина по номерам.
0: Ну, а вот смотри, вот если человек хобби рыбачить. Вот теперь ты про недвижимость все говорил. Он же говорил, что сейчас самая главная валюта – это бетон. Битоины. Вот, понимаешь, человек бетон просил.
1: Битоний,
0: точно. Добрый вечер, любимый радио. Ярославушке отдельный, как трехкомнатная квартира, пламенный привет. Если все есть у человека, то можно подарить какой-нибудь религиозный подарок. Представляешь, место в раю.
1: А место в котле ни разу нет? На раздачу
0: а
1: не
0: идет? А будешь себя плохо вести, место в котле поменяем. Да нет, там по-другому пишет. Иконочку, например, какую-нибудь, если человек православный. Ну и что-то из этой серии. Ну или, я не знаю, там, Шамаил какой-нибудь, да, чтобы висел на стене. А еще хорошо, когда у человека есть какие-нибудь хобби. Хобби, когда есть у человека, прям замечательно. То есть подарок вообще просто выбирать.
1: Так если у него же есть такая картина по номерам.
0: Ну, а вот смотри, вот если человек хобби рыбачить, вот ему можно лодку подарить.
1: Лодку?

0: хобби, когда есть у человека, прям замечательно. То есть подарок вообще просто выбирать.
1: Так если у него же есть такая картина по номерам.
0: Ну, а вот смотри, вот если человек хобби рыбачить, вот ему можно лодку подарить.
1: Лодку? Ты видел, сколько стоит лодки?
0: Я представляю.
1: Там одну почку надо продать, как минимум.
0: Но как он будет счастлив, если вы друзья, понимаешь?
1: Я лучше на свадьбу схожу.
0: Они же могут скинуться, как бы не с высоты какой-нибудь, не с высоты своего возраста скинуться, а денежками и подарить ему лодку, например. И чтоб эту лодку ему подарил, например, Владимир Кузьмин. Вот. Ой. Вот так вот?
1: Да, сейчас мы вернемся.
0: Сейчас вернемся, сейчас расскажем, что на дорогах города, и продолжим. Ну, заболтались немножечко, с кем не бывает.
2: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
0: Тем временем в городе 5 баллов, движение плотное, крупные пробки на комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали. 25 минут вы там потеряете. Также улица Кулгали от Юлиуса Фучика до Юлиуса, до улицы комиссара Габишева, 13 минут. Время проезда улицы Петра Витера от улицы Дементьева до проспекта Фатыха Амирхана 12 минут. Также 12 минут Оренбургский тракт от Пермского шоссе до проспекта Победы. И 10-минутное затруднение на Пушкина, улице Татарстан от улицы Карла Маркса до Габдулы-Тукая. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская, третья транспортная, свободны в обе стороны. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская дамба в центр 1, из центра 8. Вот такая ситуация на данный момент. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Всем, конечно же, желаем невероятного везения и удачи в пути. Ну и что, я предлагаю прямо сейчас и встретиться нам в новом музыкальном часе. А что нам время тянуть?
2: На Бим-радио. Каждый будний день с 17 до 20.00. Искренние эмоции на Бим-радио. Вечерний Трубим.
0: Ну все, вот как раз 18.01 на часах в студии.
1: Однако,
0: всем
1: да.
0: Добро пожаловать.
1: Всем здравствуйте, всех приветствуем в новом часе. 18.01, Петр Нежинский, Ярослав, вечерний шоу Трубим. В этом часе мы будем с вами играть в игру «Рифмоплетка». Название, кстати, предложил наш слушатель Виль. Виль, вам огромный привет.
0: Нам понравилось, хорошее название.
1: Нам очень понравилось, особенно после истории с бронеплеткой. Да. Вообще отличненько
0: все. Я только предлагаю, конечно, немножко сделать «Рифмоплет» и «Рифмоплетка». Ну ладно, посмотрим. Тут надо немножко
1: присереться. Итак, про подарки мы говорим, что подарить кому, чего, как вообще тут обращаются к нам за советом. И мы все вместе помогаем решить задачу, что подарить на 50 лет, на 18, ну, в общем, неважно, что сейчас вообще нужно женщинам, что нужно дарить мужчинам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот Денис нам пишет, сделал сам себе подарок, еда замша. И чё? Натер себе пятки. Бесполезный подарок. Пятачок на вечер сейчас стоят пыляться. Вообще, говорят, меч не признает хозяина, пока не попробует его крови. Также летняя обувь, кстати, она же работает по тому же принципу. Пока кровушки не попробуют,
0: мозоль не натрешь пока, да?
1: Не приживется.
0: Неплохо,
1: да.
0: Неплохо, да. Кстати, теория рабочая, схема рабочая.
1: Так, добрый вечер, хорошего вам эфира, Шамочки Кировские. Вам тоже, да. Гульнара пишет. Ярослав и Петр, добрый вечер. На день рождения мужу на 50 лет подарили телевизор на кухню. Тот, который он хотел. Пришел с работы за ужином, смотрим фильмы, футбол, а также хоккей. И вам, наверное, приятно, да, Гульнарочка, готовить? Вот тут драники делают.
0: Видишь, как всем хорошо. И все довольны. Все довольны. И подарок вроде бы какой хотел. И, понимаешь, еще и функционально.
1: Смотри, Денис Дмитриевич сам себе в подарок заказал качественный гидравлический домкрат. Mm-hmm. Осенью, весной все довольны, стоят в очереди. Это тоже подарили. Теперь за этим в очередь выстраиваются. Тут этот кухонный такой, как он называется? Не
0: комбайн?
1: Да, комбайн он называется.
0: Мультиварка?
1: Ну, типа мультиварка, но помоднее сейчас в моде вообще вот это
0: мультипаспорт?
1: Все. Мультипо.
0: Вот это я уже не знаю.
1: Это собака.
0: Да?
1: Да. Ну, в общем, собаку тоже, кстати, можно подарить. Но вот ты сам себе делаешь подарки вообще? Гитару, наверное, да?
0: А, ну да.
1: Женщины, вот они, мы же такие, мы... Ой, я заслужила вот это. А в этом месте я еще заслужила. В итоге там целый список, что женщина сама себе заслужила.
0: И потом это к мужу идет, да, с этим списком?
1: Нет, ну вот если нет мужа, вот то и нет. Вот мне некому идти.
0: Давай, это вот.
1: Сама к себе. Я в зеркало иду, Ярославочка,
0: говорит,
1: такая... Молодец.
0: Поговорим. Так, что тут еще? Аэрогриль это называется. Вот там подсказывают.

0: Кировская дамба, Яндекс.Карта обманывают. Кировская дамба, вялотекущее движение. Вялотекущее движение. Спасибо большое,
1: Евгений. Ну, 4 часа, конечно, там уже все движения вялотекущие. Неделя назад была свадьба у родственников. Положили 150 тысяч рублей. Так, сколько вас было? 150 тысяч рублей вы положили?
0: Ну, положили. Я так понимаю, это вот одна пара приглашенная положила в конверте.
1: Ну, нет, может, семья все-таки с детьми и от всей семьи.
0: А дети, они прям это вот полгода работали, чтобы прийти на свадьбу
1: не
0: с родителями.
1: Родители на них экономили, честно.
0: Они просто это в школу на завтраки не давали, да? Сказали, вот это мы на свадьбу идем.
1: Ты знаешь,
0: к твоим родственникам.
1: У меня дочь младшая говорит, что детский сад – это детский дом. Она говорит, я завтра пойду в детский дом. Угу. Я подумала, что схема-то неплохая, детский дом.
0: Что-то там, знает она, да?
1: Там детей прекрасно же накормят и напоят, а я в это время подкоплю им еще и, да. В общем, плюс 7-9-8-2-42-102-8 и на свадьбу схожу за 150 тысяч рублей. В общем, что сейчас дарит женщинам, что мужчинам? Ждем ваше сообщение в наши мессенджеры.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
5: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
7: Спонсор проекта «Бодрый старт с Мартином». ООО «Мартин».
8: Свет, ты определилась?
9: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
8: А я тоже люблю. Только большие, полосатые, соленые.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему

0: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
1: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: пиццерию, заказал там себе доставку пиццы и так и бесплатно доехал с курьером к себе домой.
1: Ерзи-ворзи! Соусы пилявых!
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: художественный свист. Это вам не шубу летом носить. А вы продолжайте в вечерней трубе.
1: Ты что ешь?
0: Конфеты.
1: А рифма к слову конфеты какая?
0: Светка.
1: Нет, не конфетка, а именно конфета.
0: Света.
1: Нормально. Совсем скоро будем играть, пригласим, но немного позже. А пока говорим про подарки. Кому? Что? Сколько?
0: Вешать в граммах. Помните, был такой рекламный ролик.
1: Сколько вешать в граммах?
0: Что кому подарить? Особенно вот на юбилей тут как бы вопрошали. Всю голову уже облысели уже все, пока тут думаем.
1: Вопрошали, всю голову уже сломали.
0: Да, вот нам Александр писал про вертолетик, который ему подарили. Он был счастлив, как младенец просто, как мальчишка в 43 годика-то. А вот Сергей Кис написал, а у меня танк на радиоуправлении. Понимаешь? Mm-hmm. Вот взрослый вроде бы... Детины-то уже. А видишь, как... А знаешь, почему?
1: А рифма, что... к слову, детина, знаешь, какая?
0: Знаю.
1: Молодец.
0: Вот.
1: Конфетка.
0: Конфетка. А я говорю, знаешь, почему они так рады-то? Потому что в нашем детстве не было вот этого всего в избытке. Вот этих всех машинок на радиоуправлении, вертолетиков,
1: да,
0: на радиоуправлении.
1: У меня в детстве тоже не было беременной куклы Барби.
0: Нас...
1: И поэтому я решила оторваться,
0: у
1: когда выросла.
0: В детстве был Михаил Сергеевич Горбачев. Вот. И съезд ЦК КПСС мы смотрели. Да, подтвердите, кто смотрел. Пленум ЦК, я смотрел. Вот так. Хорошее детство было. Я не говорю, что было плохо. Замечательно.
1: Салют лучший. У меня как раз скоро ДРЭ. Я бы, например, стал немного счастливее, если бы миленький человек мне просто бы написал «С днем рождения». А когда у вас день рождения, Адель? Давайте определимся с вашей датой. Кто вы там по гороскопу-то получается? Сейчас у нас весы или... Нет, сейчас дева. Сейчас девы. А потом весы. Кто вы там? Давайте рассказывайте. Если дева, не пишите мне больше. Привет, наши замечательные зажигалки. У меня скоро день рождения. Мечтаю приобрести саксофон.
0: Ух ты! 18-18, загадывайте за желание.
1: Давай это.
0: Кстати, загадывайте, оно сбудется. Саксофон?
1: Билли. Нет, там, как это-то, женщина?
0: Я не помню, но классный вообще трек был.
1: Билли или не Билли? Убили, не били.
0: Билли Айлиш, только помню сейчас. Все уж других не помню.
1: Билли Джо Армстронг.
0: Привет, Бимка. Добрый вечер, мой любимый дуэт. Здравствуйте, Рафиль.
1: Здравствуйте.
0: Во-первых, нужно слушать человека задолго до подарка.
1: Да.
0: Задолго до подарка.
1: Да, конечно. Молодец.
0: Вот с этим, да, это фонетоскопом его слушать надо задолго до подарка. А потом дарить то, что он-она... Вот это раздвоение личности половое, конечно, страшно, если у человека происходит он-она. Часто. Часто говорит. Я, говорит, так делал. Ну, на самом деле, я соглашусь, да. Но я уж тут ерничаю, Рафиль, понимаете, да? А, действительно, надо просто в процессе беседы прислушиваться, о чем человек как бы рассказывает, да? Он же свои какие-то желания тоже высказывает.
1: Угу.
0: Вот. Угу. Слона хочу. Вот сидят люди, пьют чай, говорят, ой, чай вот раньше был со слоном. Помните, какой чай был? И ты делаешь выводы, что человек на день рождения слона хочет. Ну, неожиданно. Неожиданно. Любопытно. Любопытно. Экзотично, но это к гадалке не ходи. Это экзотика маленького даже. Если слоника подаришь, он же потом вырастет. Придется это...
1: И там вряд ли кто-то спасибо скажет.
0: Расширять как бы жилищные условия еще и под слона.
1: Так, все съема.
0: И становится актуальна тема вот эта, понимаешь, говорит, купи слона. Купи слона. Пожалуйста.
1: А ты купи слона.
0: Вот.
1: Ярослава, это ты поешь вот этого. Да-на-на-на, небо ты. Что-то там, на-на-на. Это не я. Непонятно, объяснил. В общем, это была не я,
0: это
1: Надежда,
0: где-то
1: здравствуйте.
0: Где-то под испанским небом называется
1: песня.
0: Ариана?
1: Кто там?
0: Кто пел эту песню?
1: Да.
0: Алисия.
1: Алисия.
0: Сильверстоун, фактически, я так понимаю.
1: Да-да, нравилось мне. Дорогие ведущие, очень хочется послушать гимн Бима в исполнении Ярослава. Почему только ночью его слышно? Я вам, Евгений, открою секрет. Я ни одного сольного гимна Бим не записал. Это вы не меня слышали.
0: Но приятно, что, Евгений, вам кажется, что ночью вы слышите Ярославу.
1: Тут вам надо больше отдыхать, Евгений.
0: Может быть, да, отдохнуть надо. Понимаешь, здоровый сон, здоровый сон.
1: А, Ярославушка.
0: Не слон, обратите внимание, я сказал здоровый, а сон.
1: А, Ярославушка, я дева, вы что, меня из друзей теперь удалите? Ну нет, конечно.
0: Придется
1: нет.
0: Терпеть.
1: Что сразу удалять-то? Игнор никто не отменял. Салют лучший. Петр сегодня прям в ударе.
0: Что вы говорите?
1: А он конфеты ест, я просто. Конфеты. Сахарочек вот это все.
0: А я иду смеюсь, а ты конфеты ешь.
1: А сегодня вообще, кстати, вот вчера нам сказали, да, про мужскую там походку у меня, про женскую Петра. Сегодня нормально.
0: Мы
1: в студии вошел мужик.
0: Мы исправились.
1: В виде Петра и женщина в виде меня. Нас все? Надолго не хватило, я сижу сейчас как будто это, ну, на лестнице. Но в целом мы стараемся.
0: Работаем.
1: Я вообще, кстати, хотела сегодня эфир начать, знаешь как? Ну что, так я такая вся сегодня. Здравствуйте, всем добрый вечер. Меня зовут Ярослава. Я ведущая. Да, и тут Петр.
2: Борщ давай быстро.
1: Вот так вот мы сегодня.
2: Совсем расслабилась.
1: Я все исправлю.
2: Быстро метнулась.
1: А со свеклой или...
0: Со свекром. За бутылкой бежите.
1: В общем, вот так вот мы сегодня собирались. Привет, Бим, у меня не было Барби, только русская Кристина.
0: Ну?
1: Агилера. Ну нет,
0: вот эти вот отечественные пупсы.
1: А я мечтала о Барби. Рассказывала о своей детской мечте сыну, он подарил мне Барби. Мне 41, сыну 14. Так что можно дарить подарки, о которых мечтали
0: вот,
1: в детстве. Это очень круто.
0: Вот, понимаете? Нет ничего страшнее в мире, на самом деле, чем корабль в шторм, который перевозит вот этих пупсов, которые, знаете, когда они переваливаются, глаза открывают, они... Вот в шторм это страшно просто. Это просто страшно.
1: Потом им панихиду пупсики стоят. Хорошо, опять же.
0: Корабль вот туда-сюда вот мотыляет.
1: Неплохо, пожалуйста, не продолжайте. Пожалуйста, не продолжайте больше, Петр Викторович.
0: Все хорошо,
1: мне
0: ладно.
1: Мне это не очень приятно, спасибо. Добрый вечер, дочке 11 лет подарили лайфон. Старшей дочке 21. Подарим в этом году брекеты. А мне уже 41. Я попросила на день рождения вертикальный моющий пылесос. Подскажите, пожалуйста, это уже старость? Петр Викторович, можно ваше мужское мнение? Это старость, вертикальный пылесос?
0: Нет, не старость. Все. Это мудрость. Вот горизонтальный моющий пылесос.
1: Это старость.
0: Это так
1: он
0: себе.
1: Лежит.
0: Ты потому что с ним будешь лежать. А с вертикальным тебе придется в вертикальном положении передвигаться.
1: Спасибо,
0: это
1: вам такой
0: физическая нагрузка.
1: Просто,
0: все, пожалуйста,
1: просто,
0: обращайтесь.
1: Боже мой, я работаю с самым лучшим мужчиной. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-102-8.
0: Продолжайте. Писать в наши мессенджеры.
3: Бим радио.
4: Я призрак в ночи.
0: А это вам подарок.
1: А как женщина будет радоваться этой песне? Она вряд ли будет орать. Какая чудесная песня.
0: Сейчас можно.
1: Великолепная песня.
0: Чуть-чуть
1: восхищаюсь
0: покричить
1: композицией музыкальной.

0: Кстати говоря, про зажечь. Зажечь весело и качественно вам предлагает любимая радиостанция. Прямо сейчас информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, и вот с ним. Дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим-радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе «Живая музыка», любимые хиты, много танцев, конкурсы, подарки, за пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев, между прочим. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября, 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
1: ТТС.
3: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
4: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
5: Пронзительные песни из репертуаров Александра Вертинского и Петра Лещенко в исполнении Алины Ивах.
6: И только сейчас.

0: даль.
1: Арт-резиденция «Созвездие Йолдызлык». 11 сентября, 18:30. Билеты на biletton.ru. 6+.
2: Организатор ГБУ РЦ «Созвездие Йолдызлык». УГРН 104-162-10-008-38. Город Казань. Улица Гладилова, 49.

0: Нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: 7 сентября. Стадион Акбарс-Арена. Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
7: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2-0+.
8: Спонсор проекта «Бодрый старт» с Мартином. ООО «Мартин».
9: Свет, ты определилась?
10: Да, беру красные. Семечки от Мартина с гусем.
9: А я тоже люблю, только большие, полосатые, соленые.
11: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
14: Планируете банкет или день рождения? Чизерия на Аграрной ждет вас. Кухня на любой вкус, банкетный зал на 180 человек и VIP-комната для любого праздника. Корпоративы и торжества на высшем уровне.
15: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
16: Эй, любители поэзии, звоните 292-102-8. А у нас на подходе игра.
17: Рифмоплетка.
16: 292-102-8. Мальчик и девочка, действуйте.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: По данным Яндекс.Погоды, как будто что-то похолодало, прям прохладно мне стало, руки холодные. Конечно, сейчас за окном плюс 16 градусов, к вечеру плюс 15, но еще видеть сосудистая дистония, конечно, дает о себе знать. Ноги-то, хочешь ноги мои потрогать? Правильно, не надо. Завтра дождь практически весь день будет, плюс 22 градуса ожидается днем, к вечеру плюс 19. Воскресенье плюс 20 и без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Вечерний Трубин.
5: Ну что же, давайте-ка знакомиться с нашей новой игрой, которая у нас так вот неожиданно, но приятно залетела.
4: Ага.
5: Как это звучит странно, конечно.
4: Главное, что не я.
5: Ну да. Рассказывайте.
4: Нет, а чё я-то?
5: А чё нет-то?
4: Ладно, я расскажу. В общем, игра называется «Рифмоплётка».
5: Да.
4: Нет, ну, тут хлыст.
5: Потом будет все, потом будет. У нас билет в кино на два лица, кстати говоря, на кону.
4: Что нужно будет сделать? У нас два участника. Естественно, один участник играет с Петром, второй участник играет со мной. Нужно подбирать рифму к словам, которые мы вам называем. Одно слово – одна рифма. Второе слово – вторая рифма. Всего у нас 10 слов и ровно по одной минуте у каждого участника. Мы вам можем, дорогие наши, подсказывать, ну, наводить на какие-то там вот рифмы, которые действительно существуют. Все. А в суперигре у нас будет стихотворение. Сегодня не определилась, либо будет Пушкин у нас, либо Владимир Маяковский.
5: Я за Маяковского.
4: Он посложнее будет.
5: Да. Там, да, у него ритм очень любопытный.
4: Да. Ну, а до этого еще надо дойти. Давайте познакомимся с нашими участниками. Первым до нас дозвонился Ильнар. Ильнар, здравствуйте.
5: Шалом, Ильнарушка.
6: Шалом, братья.
5: Шалом, брат Ильнар. Как ты поживаешь?
6: Слава Богу.
5: Все хорошо у тебя.
4: Сахарочки, привет. Так, подождите, у нас к вам вопрос. Какая у нас сегодня тема? А сколько вам лет, Ильнар?
6: 38. Недавно скупала.
4: 38. А вот если бы вам было 50 завтра, что бы вы хотели, чтобы вам подарили на день рождения, на юбилей?
6: Наверное, минуточку прошлого.
5: Минуточку? Детства. Минуточку, да. Из прошлого. То есть прям есть вот этот фрагмент, чтобы, да, из прошлого, да, который вы хотели бы вернуть, вот хотя бы на минуточку.
6: Да-да-да, чтобы все были родные.
5: Слушайте, это прям очень, очень ценно, очень прелестно.
4: Ну, здорово. Нереально. Поэтому будем знакомиться с вашим... Это что такое?
5: Наталья.
7: Да.
5: Что-то шипит у нас.
7: Ай-яй. Все нормально, ничего не шипит.
5: Вы нормально нас слышите, да? Но это у нас-то, да, значит, немножко может быть где-то что-то.
4: Там сзади...
5: А как я сейчас боюсь? Я поправлю. Что-нибудь поправлю там и все. Наталья, мы вот про подарки тут все разговариваем, про юбилеи, ага, всяческие, да? Вот, угу. Что вам самый запоминающийся плати... Ой, платильчик не сказал. Дарили.
4: Как неприятно ушам. Давайте мы вам перезвоним.
5: Попробуем, что ли?
7: Не знаю, я вас слышу очень хорошо.
5: А вот мы вас в эфире с треском слышим немножко.
7: Да?
5: С треском.
4: Да. Давайте мы вам перезвоним,
7: давайте,
4: сейчас.
5: Ну, отлично, давайте я сейчас тогда перенаберу, вы тогда, да, пока, угу, с Ильнаром пообщайтесь.
4: Ильнар.
6: Я тут.
4: А вы слышали вот этот треск?
6: Слышал, да.
4: А какая рифма к слову треск?
6: Блеск.
4: Молодец, это тоже была моя первая рифма. Как вы думаете, топ-3 рифмы к слову треск?
6: Ваши?
4: А?
6: Или вообще? Ваши рифмы топ? Или
4: нет, вообще в целом, вот вы бы какой топ-3 назвали? Блеск.
6: Блеск.
4: Давайте всплеск.
6: Да, и, тоже можно.
4: И третий нам надо. И бурлеск какой-нибудь, да?
6: Да, бурлеск.
4: Вот смотрите, пока мы с вами фигнёй страдали, Наталья тут у нас появилась.
5: А нет, это все равно, это не от Натальи, значит, зависит. Это...
7: Это все у вас.
5: Это враги добрались до нашей линии. Ух, ялки, go home. Ну да ладно.
7: Получается, мы что-то можем не услышать.
5: А мы будем стараться, Наталья, чтобы мы друг друга все-таки услышали. Что самое запоминающееся вам дарили когда-либо?
7: Машину.
5: Машину?
7: Да.
5: Вау! Дорогую?
7: Конечно.
5: Стиральную?
7: Нет.
5: Не стиральную?
7: Сушильную.
5: Сушильную? А, сушильную. Да. Ну, или четырехколесную все-таки?
7: Нет, сушильную.
5: Сушильную. Сушильную. Ну ладно, давайте будем начинать потихонечку. Ильнар дозвонился первым. Ильнар, выбирайте, с кем будете рифмовать.
6: С Ярославой. Я только с ней выигрываю.
4: По жизни.
6: По жизни.
4: Сейчас, подождите.
6: Ну, не по жизни, но в эфире.
4: Так, сейчас, подождите, я знакомлюсь тут со своими словами.
8: Так и хорошо, Ильнар, я запомню. Вы не подумайте, что у меня глаза синие, у меня просто память хорошая.
4: Так, я готова. Ильнар.
5: Примолк что-то там, Ильнар.
4: А Ильнар готовится, он молодец.
6: Я покраснел.
4: Все, давайте играть рифмы.
5: Что вы скажете, вы испытываете стыд, что ли?
4: Начинайте прямо сейчас.
5: Поехали.
9: Бим радио.
4: Кабачок.
6: Толчок.
4: Работа.
6: Блевота.
4: Ну что такое? Песок. Давайте нормально.
6: Мешок.
4: Что? Песок?
6: Мешок.
4: Нормально. Дача.
6: Чача.
4: Вредит здоровью. Лук.
6: Что?
4: Лук.
10: Лук.
4: Лук.
10: Хрюк.
6: Лук.
4: Так хорошо. Груши.
6: Уши.
4: Молодец. Огород.
6: Рот.
4: Теплица.
6: Небылица.
4: Молодец. Мешок. Хихик.
10: Кишок.
6: Чеснок.
4: Мошка.
6: Картошка.
4: Мошка, картошка, молодец. Странно, что на песок вы не сказали сосок. Вы молодец.
9: Бим радио.
4: У вас все слова, с вами рядом кого-то 5-летний мальчик сидит. О, давай скажем этот толчок. Это за ха-ха-ха. Молодец, на самом деле, выкрутился. Очень быстро подобрали рифмы ко всем словам. И все главное прилично. Вы молодец, я вас хвалю. 10 из 10. Я вами очень довольна.
5: Результат замечательный. Сейчас с треском, я надеюсь, мы не провалимся. А все-таки будем стараться.
7: Мы будем стараться.
5: Ох, Наталья, действительно, слышимость просто невероятная. Но это для нас испытание тоже. Вы готовы?
7: Да, я слышу треск теперь.
5: Вы готовы?
7: Да.
5: Поехали.
9: Бим радио.
5: Огурец.
7: Самец.
5: Грядка.
7: Катка.
5: Чего?
7: Катка.
5: Катка, хорошо. Картошка.
7: Морковка.
5: Нормально. Газон.
7: Бизон.
5: Ага. Розы.
7: Мимозы.
5: Корзина.
7: Кто?
5: Корзина.
7: Шина.
5: Сезон. Сезон.
7: Газон.
5: Ага. Ветки.
7: Ветки.
5: Кукуруза. В море плавает такая прозрачная.
7: Медуза.
5: Морковка.
6: Картошка.
5: Морковка. У нас выходные бесплатная для машин.
7: Морковка.
5: Молодец.
9: Бим радио.
4: А что там на слово ветки-то у вас было?
5: Детки, конфетки, я не помню.
4: Нет, на ветке там что-то вообще было невнятное, там были не детки.
5: Да,
7: ветки.
5: Все.
7: А? Сетки.
5: Сетки?
7: Да.
5: Сетки? Что там, начинает? Сетки? Все, ничья стала быть. Давайте, потрещим еще немножко.
7: Ну, давайте.
5: Давайте.
4: Так, у нас супер игра. У нас супер игра.
5: Сейчас расскажем, Наталья, я вас верну.
4: Да. Итак, супер игра. Нужно вспомнить стихотворение. Сегодня это, давайте так начнем.
5: Что, Маяковский?
4: Владимир Маяковский. Я начинаю, кто-то из вас закончит. Кто правильно закончит?
5: А что там за стихотворение? Лилечка?
4: Я не скажу, не скажу пока, не скажу. Может быть, и Лилечка, а может быть, и не Лилечка, а может быть...
5: А может быть, собака.
4: А может быть, корова. Ла-ла-ла-ла-ла. Да, сейчас, подождите, у меня тут все грузится куда-то, что-то все подевалось. В общем, нужно будет продолжить стихотворение, правильно продолжить, ничего выдумывать не нужно будет, оно уже написано. Владимир Маяковский сегодня. Вы готовы, Ильнар?
6: Готов.
4: Наталья?
7: Да.
4: Прекрасно.
5: Давайте.
4: Сейчас, минуточку. Итак, я, кстати, со школьной программы помню это стихотворение, надеюсь, что вы тоже. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и кают. Чиновник учтивый движется. Вы можете уже продолжать стихотворение.
6: Чиновник учтивый.
4: Сдаю.
6: Я...
4: Сдаю. Молодец! Свою пурпурную книжицу. Мою пурпурную книжицу. Молодец. Все,
5: Наталья,
4: верно?
5: Вы что там, треск слушали, а не Ярославу?
7: Я вообще в шоке.
5: Я тоже. Шок – это по-нашему. Ну что, да. Наталья, похоже, у нас наш брат Ильнар победил. А мы передаем тогда с вами приветы. Кому будут приветы?
7: Своим дочкам передаю привет.
5: Ага.
7: Еве и Лизе.
5: Ага.
7: Своей сестре Оксане.
5: Так.
7: Ее мужу Алексею.
5: Угу. Ну, родственников вас и знакомых много, я понимаю.
7: Да. Ну, всех, кого знаю.
4: Наталья, на самом-то деле у нас есть для вас хорошая информация. Наш слушатель Рафиль...
5: У нас есть хорошая новость.
4: Хорошая новость. Наш слушатель Рафиль, который вчера выиграл в игре, он прям настоятельно... Он сказал, я не буду забирать приз, отдайте, пожалуйста, тому, кто будет играть с вами завтра и не выиграет. Вот, поэтому Рафиль нас сейчас слушает. Рафиль, ваш приз, как я обещала, достается сегодня Наталье. Я, правда, забыла, что Рафиль вчера выиграл, по-моему, сертификат в кафе национальной кухни,
5: а
4: Наталья.
5: А вот будем пока вспоминать, но в любом случае проигравших в сегодняшней игре нет.
4: Наталья, вы принимаете этот подарок от Рафиля?
7: Конечно, благодарю его.
5: Супер!
4: Да, спасибо вам огромное. Звоните еще обязательно, выигрываете.
5: Я за эфиром тогда Наталье скажу, как вы заберете подарок. Да, трубочку пока не кладите. Ну и поздравляем нашего победителя Ильнара.
4: Мазл тов!
5: Два билета в кино.
4: Лихаем!
5: Эльрохем!
4: Да?
5: Так же у нас Ильнар говорят.
4: Ильнар, мы вас поздравляем, вы молодец, вы сегодня очень здорово справились с задачей, даже треск вас не смутил. Спасибо всем огромное, и Рафиль, кстати, уже нас тоже слышит и печатает нам что-то. Ильнар, вы можете передать приветы прямо сейчас.
6: Ну, привет всех Казани и всем вам, твоим. Вы лучшие, вы меня познакомили с Миром Радио. Сначала Петр,
5: спасибо.
6: А потом ты ехал.
5: Спасибо.
4: Спасибо.
5: За эфиром Ильнар также расскажем о получении приза. Мы двинем далее.
0: Вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.

0: Тбилиси.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Ну что, про подарки, про юбилей мы продолжаем с вами разговаривать.
1: Но надо уже подводить итоги.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Подводитель итогов. Давайте почитаем.
1: Привет, друзья. В детстве подарил мне папа машинку, модель КАМАЗ. В детском мире и на смертном одре буду помнить этот момент. Я тогда был самым счастливым человеком на свете.
0: Вот. Вот ведь
1: это
0: как.
1: Это очень миленько.
0: Вот ведь как.
1: А еще Аида нам написала: «Здравствуйте, любимая Ярослава. Будет очень скучно слушать вас томным голосом. Я очень люблю слушать тогда, когда вы ведете эфир зажигательно и задорно». Ну, поэтому, ну, с бубенцами так с бубенцами. Да и бог с ним, пусть будут крепче. Так. А все как будто про подарки-то. Короче, дарите друг другу подарки, общайтесь друг с другом. Иногда есть смысл все-таки спросить, чтобы не попасть в этот самый...
0: Ну, это самый лучший вариант, безусловно, все-таки подготовиться, а хорошо бы еще и понаблюдать.
1: Хорошо бы потом еще их обратно не просить.
0: Понаблюдать за человеком, понимаешь, все-таки. И подарок все-таки он должен быть, ну, во-первых, от души подарен. Во-первых, от души, от чистого сердца. Ну и, во-вторых, конечно, хорошо бы, чтобы он человеку был, ну, пригодился, что ли, хотя бы, да?
1: Вот, девоньки, пожалуйста, сообщение от Павла. Подарите мне бритву для головы и триммер для ушек и носика. Если хотите, чтобы был красивый.
0: А если они не хотят, Павел?
1: Что еще вам подарить, чтобы вы были краше?
0: Может, они говорят, да, ну пусть ходит вот этот вот с бивнями наружу-то.
1: Как из мультика.
0: Пашка, что ли?
1: Гадкий я.
0: Да и пусть ходит. Сам себе не может триммер купить. Пусть ходит.
1: Ты это сейчас обидно было.
0: Нет, Павел просто знает, что просить, конечно же.
1: Зачем вам триммер? Взяли пинцет, еще и проплакались заодно. Все легально.
0: И почихали.
1: Все, дурь из вас вышла. +7 9 8 2 42 102 8. Мы будем двигаться далее. У нас там, кстати, бабка уже стоит, ждет за поворотом.
0: Серьезно?
1: Угу. Симпатичная.
0: Да?
1: У нее, да.
0: У нее, да.
2: Дёвые заметки на Бим-радио.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Что же на дорогах? 4 балла местами затруднения. Крупные пробки у нас расположились в следующих участках. Это улица Кулгали от улицы Юлиуса Фучика до комиссара Габишева 14 минут. 11-минутное затруднение на комиссара Габишева от Сафиулина до Кулгали. Улица Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до Дементьева 10 минут. 8-минутное затруднение на Закиева от проспекта Победы до академика Сахарова. И проспект Победы от улицы Хусаина Мавлютова до Оренбургского проекта 7 минут время проезда. Ситуация на мостах и дамбах везде усё по нулям. Вот так вот, в обе стороны. Поэтому благодарим Яндекс.Карты за хорошие новости. Конечно же, всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе. Будьте рядом.
2: Дёвые заметки на Бим-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: 19.00, действительно, 19.00, все без обману. На часах в студии БИМ-радио,
2: третий час. А что, как грустно?
1: Нет, ни в коем
2: пятница.
1: Случае. Пятница. Ни в коем случае не
2: пятница.
1: Грустно.
2: Пятница.
1: Пятница,
2: ну,
1: Робинзон.
2: Пятница.
1: Все правильно, Даниэль Дефо. Вот это мы помним, кто все эти книжки написал. Батюшки, все прямо из стакана. Осторожней, понимаете, осторожней. В этом часе будем поздравлять. У нас будет вечерний тост. В этом часе будем забавляться. Совсем скоро к игре «Забавушка» перейдем. И в этом часе, кстати говоря, мы еще успеем сыграть с вами в перезагрузочку. Перезагрузочку по-взрослому. Потому что совсем скоро эта вечеринка случится, на которую, конечно же, мы вас с удовольствием приглашаем. Так что будьте рядом. Не пропустите свою возможность отхватить билетики на предстоящие пары от любимой радиостанции.
2: Ты знаешь... Говорят, что мужчина может вдохновлять женщину, женщина вдохновлять мужчину. Ну, как-то все-таки чаще говорят, что женщина вдохновляет,
1: вот, да? Мне кажется, все-таки наоборот, да, все-таки женщина вдохновляет.
2: Да, вот сейчас Павел написал сообщение по теме и вдохновил меня на фразу «Забавушка». У меня была одна, а Павел, вам спасибо большое, вы мне хоть слифта и не дали, но вдохновили на фразу. Вот Павел написал, сам себе подари, могу, конечно, сам себе подарить. Я вот своим женщинам...
1: Женщина, ну, там, может, это дочки.
2: Да, женщинам. Где мои сливы? Дарю хорошие подарки. Где сливы-то мои? 30 тысяч, 50 тысяч рублей на дыры. А мне триммер с бритвой для лысой головы в лом подарить, да?
1: Вот.
2: Получается,
1: такая,
2: что да.
1: Проза жизни, Павел.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на БИМ-радио.
1: Тут еще, видите, Павел, у меня мысль такая родилась, вам это, чтобы немножко это подсластить-то пилюлю. Это ж для вас фантики, это ж ни о чем 30-50 тысяч, а для девчонок 1,5-2 тысячи на триммер, это уже деньжищи большие, тяжело их заработать. Вот так вот. Поэтому, Павел, все будет пучком. И даже прическа на лысой голове, наверное. А сейчас к фразе. А нет, давайте напомним, что в 19.40 мы перестанем принимать таблетки.
2: Перестанем принимать деньги. 30 тысяч, 50 тысяч рублей,
1: нет,
2: которые женщина
1: сама не может заработать,
2: конечно.
1: Я не перестану.
2: Которая сама не может заработать, да?
1: Да.
2: Девчонки, мне кажется, это война. 37-9-8-2-42-102-8. Фраза сегодня на «Забавушку». Спасибо Павлу, вдохновил. Павел, не расстраивайтесь, что у вас нет триммера. Отращивайте ноздри в эти...
1: Отращивайте
2: волосы,
1: ноздри?
2: Волосы в
1: вот
2: ноздрях. Так
1: конечно.
2: Еще никто показаний не ходит, я не видела.
1: Ну, не
2: зато
1: надо,
2: у вас будет это.
1: Надо.
2: Если вы потеряетесь,
1: видишь,
2: пропадете,
1: Павлик,
2: все будут...
1: Павел молодец, он следит за собой. Молодец, красавчик.
2: И за финансами следит,
1: молодец,
2: за своими. Молодец.
1: Видишь, молодец.
2: 30 тысяч на эту, 30 тысяч на то. Это мне должна 4 часа, это 6 часов мне должна. Не отпускать.
1: Пусть там уж сами разберутся, кто к тому что
2: не
1: должен.
2: Могу,
1: мы
2: я
1: не
2: хочу
1: будем,
2: лезть в это.
1: Не будем
2: стревать. А дайте свечку подержать. Итак, фраза на «Забавушку». Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому... Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому... Что вот поэтому? Продолжайте фразу в

0: наши мессенджеры. +7 9 2 7 2 42 102 8. Лысый не был рад подаренной расческе. Поэтому...
1: Поэтому победитель получит сертификат в кафе национальной кухни. Действуйте.
2: Это вечерний Трубим.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Сделайте жизнь ярче. Широкий выбор люстр и светильников по выгодным ценам в Мегастрой. С нами все получится.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Саттарова Эльвира Гакильевна. Салон напольных покрытий «Квикстеп».
8: Ламинат «Квикстеп» всего от 1375 рублей. Качество мирового бренда по доступной цене. Казань, Камалеева, 32. Заходите.
9: Акбарсбанк выходит на поле за большим кэшбэком. Удар и... гол! 10% кэшбэка на спортивные матчи при оплате картами Акбарсбанка. Акбарсбанк. Банк спорта Республики Татарстан.
6: В рамках программы лояльности «Сливки». Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ-2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на akbars.ru.
10: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
11: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru.
6: 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На суде.
1: Как долго вы со своей женой состояли в официальном браке?
2: В официальном?
1: Да.
2: Ну, это со второго айпона по шестой, ваша честь.
1: Да ну нафиг.
3: Все у Шепелявых.
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Спецзастройщик Октава».
5: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
6: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
5: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
6: А метро далеко?
5: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
7: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
8: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Лысый. Сходи из... Да.
2: Да, время зачитывать ваши первые произведения. Напомним, фраза сегодня такая. Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому...
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можете заканчивать сюда вот эту самую фразочку. Поэтому сиди теперь как дура без... как дурак, наверное, без подарков.
2: Поэтому купил присоску.
1: Фу. Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому сделал из нее зубную щетку.
2: Поэтому подарил беззубому другу орехи.
1: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому подарил Джигану. Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому подарил Вантус.
2: А?
1: Поэтому выбил ей расчески и подарившему все зубы.
2: А-а-а! Б! А, ну все понятно.
1: Ничего не понятно. Лысый не был рад расческе, поэтому пошел к вшивому, и они вместе пошли в баню.
2: Прикольно. Лысый не был рад подаренной расческе, но применение ей нашел, расчесывая шубу жены. Вот как.
1: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому слепой друг не понял, за что словил леща. Это не смешно, нет,
2: не
1: это
2: не... Отвратительно.
1: Ужасно.
2: Лысый не был рад подаренной расческе и глобусу, и фену. Да и шапочке для плавания тоже.
1: Плюс 7.
2: Ужасно как.
1: 9272.
2: Ужасно как.
1: Просто позор и стыд.
2: Что ж вы делаете?
1: Плюс 7972, продолжайте.
2: В каком виде вы нас выставляете? Давай так держать. До 19.40 мы принимаем ваши
1: сообщения. Так держать всех лысых, которые не были рады подаренной расческе, поэтому...
2: Дареному коню знаете что?
0: Это вечерний Трубим.

0: Да, перезагрузка по-взрослому совсем скоро состоится. Информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились, слава тебе, Господи, на учебу. А у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому. Come on, everybody!
1: Максимилианс, зовем вас, между прочим, да.
0: Пора выдохнуть. Собрать своих друзей.
1: Собрать огурцы, засолить их.
0: Кабачки раздать. Приходите с кабачками, будете там раздавать. Вот лайфхак вам, если некуда девать, приходите вместе, будете раздавать всем. Так, дети отправились на учебу, это там
1: Максимилианс. Ну давай мы напомним, что 11 сентября, да. 20.00, да. Максимилианс.ру, подробности, 18+. Новый сезон вместе с Бимрадио.
0: Ведущий вечера. Андрей Дмитриев.
1: Андрей Дмитриев. И, конечно же, наш любимый диджей Айон за пультом, под пультом. И
0: на пульте, в пульте.
1: Просто растворяется в музыке. Вот прям вот так вот человек. Просто вот одно целое становится.
0: Итак, у нас для вас есть один вопрос. И наши мессенджеры. +7 972 42 102.8. Вопрос звучит так. Давайте первый правильно ответивший. Трое первых.
1: Три пригласительных
0: у нас есть. Итак, внимание, вопрос. Какое лакомство продавали в школьном буфете за 5-10 копеек и ели прямо на перемене? Итак, это шоколадный батончик, пирожок с повидлом или пирожное Павлова. Балерина Павлова.
1: Собака Павлова еще была. У Павлова много чего было.
0: Пирожок с повидлом, шоколадный заяц, батончик или пирожное Павлова. +7 972 42 102.8. Что там трескали на перемене? Ой, у нас там так много уже ответов. Давай я предлагаю сейчас мы с ними...
1: Да, прямо сейчас сразу и найдем этих всех наших победителей.
0: Там у меня все скачет. Давай ты.
1: Павтдло. Писать павтдло.
0: Правильный ответ, конечно же, пирожок с повидлом.
1: Все, у нас есть уже победители, на самом деле. Да, отлично,
0: а
1: ребята.
0: А назовешь их?
1: Нет. Так, это не то. У нас тут еще за бабушкой же параллельно. Ильнар, вот смотрю, пирожок с повидлом. Так, дальше у нас Ренат, пирожок с повидлом. Вы мои пирожки с повидлом.
0: Ну, мои
1: шнотки. И Мария Максимова, пирожок с повидлом. Поздравляем вас, ребят. Вы отправляетесь на перезагрузку. Заслужили.
0: Все. Напомним, что встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru и, конечно же, 18+.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
2: Информация для тех, кто едет по Вознесенскому тракту. Оплачивайте платный участок картой Акбарс банка и получайте кэшбэк до 10%.
3: В рамках программы лояльности сливки. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». Лицензия ЦБРФ 2590 от 12 августа 2015 года. Подробнее на Акбарс.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Казань вдохновляет, и мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
3: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
4: Ресторан «Максимилианс» представляет 12 сентября. Алексей Потехин с концертной программой «Поднимаем». Руки вверх! Подробности на maximilians.ru.
5: 18+.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Буквально 9 минуточек остается до того момента, когда наступит 19:40, и мы перестанем принимать ваши сообщения в зачет на сегодняшнюю фразу. Мы продолжение, я напомню, принимаем. Что-то у нас там про лысых и расческу. Лысый не был рад подаренной расческе по тому, что... Ну и дальше ваше, в общем-то, умозаключение на эту тему.
2: Поэтому. Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому он заявил: это не расческа, это тренажер для силы воли. Каждый раз смотрю и учусь принимать себя таким, какой я есть.
1: Неплохо. Лысый не был рад подаренной расческе, потому что он плакал и просил бритву для лысой головы, чтобы выглядеть не хуже того лысого из, ну, понятно откуда, опять же, да?
2: Брат и сестра.
1: Брат и сестразес. Ну, или хотя бы как...
2: Сес – это татарская сес?
1: Да, сестразес. Или хотя бы как Дмитрий. Ну, вы поняли.
2: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому он гордо заявил: теперь я могу расчесывать свои мысли, они у меня очень пушистые.
1: А лысый не очень был рад подаренной расческе, поэтому сказал спасибо, потому что дареному коню в зубы не смотрят.
2: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому он притворился, что это не расческа, а пульт управления погодой. Ща как проведу по воздуху, и дождь пойдет.
1: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому он больше не ведет шоу.
2: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому он торжественно вручил ее коту. Ты же вечно линяешь, вот, пользуйся. Поэтому он гордо поставил ее рядом с зубной щеткой. Теперь у меня полный комплект для утреннего ритуала. Почти.
1: Поэтому пришлось подарить парик. А так вот. Поэтому он пошел на блефарохалязис. Звучит как какая-то странная фамилия.
2: Ну, или заболевание.
1: Блефара халязис.
2: Так и есть.
1: Со Средней Азии кто-то. Кто-то со Средней Азии.
2: Ты что там? Конфет переел.
1: Я о своем.
2: Лысый, ты не лысый. Лысый не был рад подаренной расческе. Ему просто нет, нужно ею пользоваться.
1: А, нет нужды, да?
2: Да. Лысый, нет, нужно тут написано.
1: Лысый не был рад подаренной расческе, но сказал спасибо за музыкальный инструмент.
2: Иди, тебе надо на твоем этом.
1: А там же это, кстати.
2: У тебя нет с собой?
1: Нет, сегодня не взял. Выложил, представляешь. Между этих зубчиков клали обычно бумажечку, и она свистела. Свистела, как это, бересте. Бересте. В курсе? You know what I mean? Бересте. Ну что там, рассказывать?
2: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому сказал: лучше погоняйте меня.
0: Это вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды» на Бим-радио ООО «Клиника Кузляр».
3: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
4: Лечение блефарохалязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Как теперь вот это все расслышать? По данным Яндекс погоды, в Казани на данный момент, в Казани плюс 17 градусов, по ощущению плюс 19. Сегодня как будто бы уже без осадков вечером. Завтра, в субботу, 5 сентября, днем плюс 22 градуса, к вечеру плюс 15. Ожидается небольшой дождь в течение всего дня. Имейте в виду, данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
5: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников.

0: Бокал. И, конечно же, открываю группу «Бимрадио Казань» ВКонтакте. Также хочу напомнить, что у нас есть бим-болталка в Максе. Туда записала, кстати, кружочек с призывом участвовать в сегодняшней игре за бабушка. Да, и также у нас есть в телеге наш канал. Также у нас есть в Максе сообщество. Обязательно вступайте, будем рады вас там видеть. Кстати, на каждой неделе происходит знакомство с голосами ведущих. Вот, поэтому кто хочет посмотреть, как выглядит ведущий Бим-радио, милости просим. Бим-радио, группа «Казань». ВКонтакте. Давайте посмотрим, кто из наших радиослушателей подписан на наше сообщество и находится прямо сейчас онлайн и отмечает свой день рождения. Элина Лукоянова, Света Малякова, 45 лет сегодня Светочке исполняется, Надежда Сапожникова, 48 лет, Ильнара Гайнулина, Надежда Егорова, Нияз Абдулхаков, Евгений Челышев, Дмитрий Рыжов, Альфред Шакирзянов из Зеленодольска, всему из Зеленодольска, здравствуйте, Рамис Ахмедханов. Вот такие у нас сегодня именинники. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. Пусть у вас густая шевелюра. А если она не очень густая, не сомневайтесь, что вам тоже очень идет. С днем рождения и, конечно же, ура! Водичку в честь вас прям.
1: 2-930-800 номер телефона, по которому вы можете позвонить и заказать индивидуальное поздравление для ваших родных и близких. Пользуйтесь обязательно в рабочее время, в будние дни с 10 до 17.00. 2-930-800. Либо сайт, пожалуйста, bimradio.ru. Кто из знаменитостей родился с вами в один день? Хотите, расскажу?
0: Хотим.
1: Сегодня у нас
0: хотим, какой-то... капитан!
1: А, у нас четвертый же сегодня.
0: Продолжай!
1: Игорь Кавалера.
0: Да ты что?
1: Да, знаете такой?
0: Нет, не знаю.
1: Их несколько было братьев, Кавалера-то. Вот, и все они в одной бразильской трэш-металлической группе играли. Как вот интересно, Игорек. Вот Игорек, Кавалера, группа Сепультура. А, также Ким Тейл.
0: Кто это?
1: Тейли, вернее, вот так вот. А это гитарист уже группы Soundgarden.
0: Какой молодец.
1: Какой, он до сих пор, кстати, играет. Эдуард Хиль в этот день, кстати,
0: этого
1: появился.
0: Этого мы знаем.
1: Вот, мистер Трололо в свое время, да, он так?
0: Да.
1: Ну, на самом деле, песни-то у него там ой-ой-ой, какие замечательные были, между прочим.
0: В школе же, по-моему, тоже.
1: И да, и бери шинель, идем там домой. В этот день родились писатель Шатобриан.
0: Кто?
1: Шатобриан.
0: Шато, я знаю,
1: Шатобриан.
0: Что такое Шато.
1: Актриса Нина Ургант, певец Эдуард Хиль, мы сказали, актриса Евгения Глушенко. Я вот смотрю... Кинорежиссер Алексей Герман, младший кист Максим Афиногенов, плюс ко всему Кирилл Пирогов сегодня отмечает свой день рождения. Вы знаете Кирилла Пирогова, актера такого?
0: Не знаю.
1: Говорят, мы с ним похожи, кстати говоря. Вот. Ну, что-то есть. И певичка одна, американская. Вот она. Вот она. Бейонсе, Жизель Ноулс Картер.
0: А давай станцуем потом, как она.
1: Давай.
0: На видео прям.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну, во-первых, в строках моего письма скажу, что стоп-игра, потому что 19.42. А во-вторых, мы дарим сертификат в ресторан. Вот хочется еще вот вам напомнить такую историю. Если вы хотите увидеть ваши лучшие кадры с наших прошлых вечеринок Бим-радио или вашу подготовку грядущей перезагрузки, например, по-взрослому, можно принять участие в конкурсе и разжиться классным подарком. Условия очень простые. Выложить пост или историю со своим фото с наших прошлых вечеринок или из подготовки к новой. Подписать все это фразой «Я иду на вечеринку Бим-радио». Далее, прислать скриншот выложенного поста или историю в комментарии под этим постом, а мы вышлем вам порядковый номер на рукаве, номер участника. Важно, важно, профиль греческий должен быть открыт на время проведения конкурса.
2: Если чтобы... у вас закрытый взгляд... Вы
1: это
2: тоже
1: все,
2: можете
1: это
2: участвовать.
1: Все. Скажи мне это в профиль. Чтобы мы могли проверить вашу публикацию. Ну, правда, она сделана или нет. Рандомно, стало быть, случайным образом, выберем победителя 10-09 сентября, значит, среди всех приславших номера и подарим ему сертификат в ресторан. Удачи вам, любимые. Подробности на получение выигрыша уточняйте по номеру 2-930-800. Все это для лиц старше 18 лет. Вот теперь давайте дочитаем наш сообщенец про лысых и расческу. Нет ничего печального на свете, чем повесть о расческе и лысым человеке.
2: Да, да. А лысый не был рад подаренной расческе, поэтому решил отрастить шевелюру.
1: Вот так вот. Потому что расческа ему не товарищ.
2: Лысому Антон Пупсик, кстати.
1: Это смешно. Это смешно. Мне лысому подарили расческу, и теперь я стал такой. И он прислал нам фотографию, где у него длинные волосы. Ну, понятно, что это сделано там при помощи всяческих фильтров, но очень смешно.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Именно сюда вы отправляли ваше окончание фразы. Совсем скоро вернемся к имени... к победителю, в общем, сегодняшней пятничной игры за бабушка.
0: Это вечерний Трубим. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-27».
4: Представьте автомобиль, который подходит именно вам. Представили? Осталось только приехать за ним в «Канавто» с пробегом. Более 2000 автомобилей в наличии. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробнее в основе акции по телефону 8 843 230 30 30. Не оферта.

0: Кстати, по-моему, Бейонсе здесь тоже принимал участие, насколько мне помнится, этот проект TLC был. Так, еще бедаки там полюбили не меня, девчонки полюбили тракториста. У меня для вас есть информация на правах рекламы. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бим Радио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан Максимилианс. Пора, как говорится, выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и, конечно же, подарки. За пультом DJ Ion, а вот ведущий вечера – невероятный Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своим и как следует оторваться. Легко, лето закончилось. Но мы не будем о грустном, потому что новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 20.00. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: 1, 2, 3, 4, Яротель, супергуд. В Татарстане звучит яичный бит. Яротель не просто яйца, а целая песня.
11: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
12: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
13: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru.
4: 18+.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
6: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
8: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не омрачит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.
5: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
6: Итак, скрипнуло потертое седло.
7: Не твое, это к нам Глеб присоединился.
6: Что вы говорите? Леш, микрофон ему не включил.
8: Алло, алло, да, добрый день.
6: Что значит алло, алло?
7: Сейчас вам а будет... кто говорит?
6: Сейчас вам будет алло, алло.
7: Алло!
8: Поехали. А чего я здесь сижу-то?
7: А та здесь на БИМ-радио.
6: Вы текст выучили, коллега?
8: Как раз? Нет еще.
7: Гага, гага. Давай тут гуся не души при нас, здесь
8: нет,
7: женщины.
8: Нет, подожди, я пытаюсь... Ну ладно, все, поехали. Некогда, некогда, собрались.
6: Давай.
8: Глеб Жеглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. Глеб Жеглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Хлеба нет, а полно гуталина. Да глумится горбатый глава.
6: Берегите уши!
8: И весели рабочий глаз. Танцуйте, мальчики, любите девочек. Пускай запомнят нынче нас. Малина, ягода.
7: Я жду пятницу, только ради этого.
6: Ну, в общем-то, Глеб уже в студии. Скоро мы ему бразды правления, скажем так, за микрофонным штурвальчиком передадим. Все будет чики-пуки. И как еще вы, как у вас в молодежи говорят?
8: Все будет по вайбику.
6: По вайбику. По вайбику. Ну, и раз все будет по вайбику, значит, и у нас будет все тоже по вайбику. Пора выбирать победителя. Подводить итог нашей сегодняшней игры за бабушку. Мы же готовы огласить победителя?
7: Мы готовы огласить.
6: Итак...
7: Лысый не был рад подаренной расческе, поэтому слепой друг не понял, за что словил леща. Это суперзло сегодня у нас проснулось в лице Андрея. Андрей, мы вас поздравляем, вы большой молодец, нам очень понравилось. Да, все молодцы, все, кто участвовали, все, кто принимали участие в вечернем шоу «ТРУ-БИМ». Петр, спасибо вам большое за эфир.
6: И вам тоже огромное спасибо, коллега.
7: Глеб, вам хорошего эфира. Глеб. И по традиции скажем, берегите себя, мы вас любим. Целуем, обнимаем. Муа, пока.
6: Услышимся уже
7: пока.
6: В понедельник.
7: Пока,
6: ну а
7: пока, пока
6: можете немножко попрыгать.
7: Пока.
8: Все будет по вайбику.
6: По вайбику. По вайбику. Будет, да. Ну и раз все будет по вайбику, значит и у нас будет все тоже по вайбику. Пора выбирать победителя. Подводить итог нашей сегодняшней игры за бабушку. Мы же готовы огласить победителя?
7: Мы готовы огласить.
6: Итак.
7: Лысый не был рад подаренной расческе. Поэтому слепой друг не понял, за что словил леща. Это суперзло сегодня у нас проснулось в лице Андрея. Андрей, мы вас поздравляем. Вы большой молодец, нам очень понравилось. Да, все молодцы, все, кто участвовали, все, кто принимали участие в вечернем шоу «Трубим». Петр, спасибо вам большое за эфир.
6: И вам тоже огромное спасибо, коллега.
7: Глеб, вам хорошего эфира, Глеб. И по традиции скажем, берегите себя, мы вас любим, целуем, обнимаем. Муа, пока.
6: Услышимся уже
7: пока.
6: В понедельник,
7: пока,
6: но пока можете немножко попрыгать.
7: Пока.

0: эфир.
1: И вам тоже огромное спасибо, коллега.
0: Глеб, вам хорошего эфира. Глеб. А, и по традиции скажем, берегите себя, мы вас любим. Целуем, обнимаем. Муа, пока.
1: Услышимся уже
0: пока.
1: В понедельник.
0: Пока,
1: можете немножко попрыгать.
0: Пока.

осеннее, уютное, любимое. Бим Радио. Первое в Казани.

0: Ну, друзья, добрый вечер, мои солнышки. Глеб Низовский в студии. Ближайшие два часа я буду с вами, конечно, я не на лабутенах, а в белых кроссовках сегодня. Решил все-таки немножко поменять гардероб. Так, сейчас будет рекламка, и заранее скажу, мы с вами сегодня разыграем несколько пригласительных на вечеринку «Перезагрузка по-взрослому», поэтому будьте готовы, но я обязательно вас предупрежу.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: 7 сентября. Стадион «Акбарс-Арена». Рубин Ахмат. Специальный гость – Султан Лагучев. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2.0+.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Казань. 6 сентября в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.
7: Осенние дни становятся ярче с БИМ-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Привезли мужика со множеством ожогов. Врач посмотрел рентгеновские снимки и говорит:
2: слушайте, да у вас переломов больше, чем даже ожогов.
3: Меня лопатой тушили, доктор.

что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии. Как ваши дела? Давненько с вами не слышался с прошлой субботы, кажется, да? 792-72-42-102.8, пожалуйста, пишите мне в Телеграме в Максе. Буду крайне рад с вами побеседовать. Хотя уже многие поздоровались. И Гульнара мне написала, кстати, Глеб, привет, Глеб, большими буквами. Хорошего эфира нам с тобой. Учебы, и тоже в том числе, у нашего школьника началась, говорит, учеба, Гульнара, да, это я заметил. Кстати, вы не замечали, что в сентябре, вот как только с 1 сентября наступает, люди становятся гораздо более продуктивными. И сразу им все надо, и сразу, айда, вперед, везде успеваем, все делаем по максимуму. У меня лично особо ничего не меняется, я примерно в таком режиме нахожусь всегда. Но, я вот заметил, за большинством именно так оно и происходит. Ну и еще, конечно, Айрат мне написал, Айрат Ильнурыч, Глеб поет, ура! И пальцы поднятые вверх, смайлики. Неужели кому-то нравится, как я пою? Да в кои-то веки, друзья. Приглашайте меня на свои собственные вечеринки, обычно я там пою Синатру. Вот на всех вечеринках я пою Фрэнка Синатру и вообще какой-нибудь старье. Еще по типу Вертинского, например. Поэтому буду рад, если куда-нибудь позовете. Ну, ладненько, давайте откроем час с одной очень прекрасной группы конца нулевых, по-моему, она румынская, если мне не изменяет память, как и, в принципе, все клубные хиты конца нулевых, группа «Акцент» называется она. У меня вот сегодня такое настроение, что-то настроение скучать по нулевым. «Акцент Джокеро» в эфире Бим-радио, друзья.

0: А сейчас информация на правах рекламы, друзья. 1 сентября прошло, дети отправились на учебу, а у нас начинается новый сезон. 11 сентября Бимрадио зовет всех на перезагрузку по-взрослому в ресторан «Максимилианс». Пора выдохнуть, собрать своих друзей, встретиться с одноклассниками и как следует оторваться после летнего перерыва. В программе живая музыка, любимые хиты, много танцев, конкурсы и подарки. За пультом диджей Айон, ведущий вечера Андрей Дмитриев. Все, что нужно, чтобы встретиться со своими и как следует оторваться. Лето закончилось, новый сезон начинается. Встречаемся 11 сентября в 8 вечера ровно. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

Так, ну что, нетерпеливые мои солнышки, вы мне уже тут столько приветов наприсылали вообще. Кто-то говорит, ой, извините, я перепутал время, когда будет привет-приветов. Привет-приветов, мои друзья, будет в 9 вечера. Но ничего страшного, вы пишите. Я ставлю сердечки в знак того, что я ваше сообщение увидел. Это значит, что я его не пропущу. Давайте пока про погодку поболтаем быстренько. Плюс 15 сейчас в Казани. На данный момент облачно с прояснениями и ожидается дождик. Вот я по карте осадков вижу, что на Казань идет большая-большая такая тучка темная. Ночью слабый дождь с 3 утра до 5 утра, соответственно, будет. А так, до этого времени можно прогуляться, потому что средняя температура будет плюс 15 градусов. Очень даже хорошо, лично я считаю. Но лично я точно прогуляюсь. Завтра в субботу будет плюс 24, и тоже небольшой дождик обещают. И в воскресенье будет плюс 21. Так что, по сути, лето-то еще не ушло, друзья. С понедельника уже пойдет на спад. А вот на следующие выходные, как раз-таки в пятницу, плюс 24, плюс 26 и плюс 27 в субботу и воскресенье, соответственно. Поэтому еще лето вместе с нами, друзья. Так что не расстраиваемся.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Ну что, друзья, вы готовы? Я же обещал вам, что проведу игру. Итак, информация на правах рекламы, друзья. Новый учебный год начался. Мы предлагаем начать новый сезон с хорошего отдыха. Дети заняты учебой. Самое время выдохнуть, встретиться с друзьями, устроить себе настоящий взрослый отрыв. Вас ждет живая музыка, подарки и конкурсы. 11 сентября перезагрузка по-взрослому. Максимилианс вместе с БИМ Радио. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. За пультом ваш любимый диджей Айон. 11 сентября встречаемся в 8 вечера. Подробности на maximilians.ru 18+. Новый сезон вместе с БИМ Радио. Итак, сейчас будет вопрос. Разыгрываем по одному пригласительную на двоих. Давайте. Нет. Два пригласительных на одного человека. Вот так. Ответы принимаю в Максе. 792-72-42-102-8. Давайте второй и шестой правильно ответивший. Или второй и четвертый. Мне так больше нравится. Тот у нас и выиграл. Итак, внимание, вопрос. Все готовы? 792-72-42-102-8 в Максе, друзья. В Максе. Внимание, вопрос. Что было написано на последней странице советской тетрадки? Вариант А. Таблица умножения. Вариант Б. Учение свет. И вариант В. Карта звездного неба. Ну что ж, принимаю ответы. 792-72-42-102-8 в Максе, друзья. Пока послушайте вот эту вот песенку лично от меня.

0: Перезагрузка по-взрослому.
1: Так, у меня, короче, есть результаты, дорогие мои зайчики. Вот, во-первых, первый... давайте я сначала еще раз вопрос зачитаю, да, как он звучал. Что было написано на последней странице советской тетрадки? Вариант А – таблица умножения, вариант Б – учение света, вариант В – карта звездного неба. Ну, я не знаю, наверное, нет таких, кто ответил здесь неправильно. Конечно же, первый вариант. На последней странице тетради печатали таблицу умножения, метрическую систему, правила октября и клятву пионеров и многое-многое другое. Но из представленных, естественно, это была таблица умножения. Итак, первый победитель у нас наш слушатель под именем Вячеслав. Вячеслав, поздравляю, я с вами спешусь и всю необходимую информацию получу от вас, выясню. Ну и второй победитель — это пользователь, точнее слушатель наш под ником Макс. Макс, который написал в Максе таблицу умножения. Все правильно. Вот я с вами и свяжусь как раз-таки для получения приза. Молодцы, все молодцы, кто участвовал. По-моему, все ответили правильно, я еще вроде не посмотрел, но вот именно под мои условия второе, четвертое место, вот следующие ребята победили. Давайте еще раз их поздравим, ура, похлопаем и послушаем немножко музычку.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Казанская дверная компания «Мастина».
2: Входные двери «Мастина» от Казанского завода стальных дверей. В наличии и на заказ под ваш интерьер. ДК «Савинова», отдельный вход слева от центрального.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны. Ничто и никто не обратит вашего хорошего настроения, кроме погоды. Тельцы. Наступает время для путешествий в другие города, страны и просто на природу. Близнецы. Вам следует быть скрытым и скромным. Надежно спрячьте чувства за нейтральной улыбкой. Раки. Обратите внимание на свое питание. Достаточно добавить воды, и самочувствие будет отличным. Львы. Возможны перепады настроения, однако в целом день можно назвать интересным. Девы. Появятся серьезные конкуренты. Готовьтесь разбираться с ними. Весы. Вы будете охотно делиться своими секретами. Откровенность всегда подкупает. Скорпионы. Ваш веселый нрав поможет увеличить круг общения, количество совместных проектов и приглашений в гости. Стрельцы. Вы будете пребывать в смешанных чувствах. Вся надежда на точные науки, цифры и свою собранность. Козероги. Не отмахивайтесь от возможностей недели. Это не только рабочие дела, но и предложение развлечься. Водолеи, храните свои эмоции и чувства внутри. Они будут сильны и могут обжечь окружающих. Рыбы, день будет предназначен для личной жизни. Новая любовь или новый этап развития отношений. Это был гороскоп на сегодня. Доверяйте себе и своему сердцу.

наконец-то, романтическая пятиминутка «Территория любви» имени Глеба Низовского. Друзья, у нас через 5 минут стартует ваша любимая программа «Привет, приветов». Вы готовы, я надеюсь? Ну, многие уже готовы, потому что еще без 15:08 пишут «Привет» и заказывают песни. Очень предприимчивые ребята. 792-72-42-102.8. Пожалуйста, в Телеграме, в Максе пишите. Буду рад. Передавайте привет и сознавайтесь в любви. Ну и, конечно, заказывайте музыку. Уникальная возможность с 9 вечера до 10 вечера, чтобы ваш привет прочитали. Ну и, конечно, ваше признание любви прочитают тоже. Вы не переживайте, можно даже анонимно, если об этом попросить. Ну и помимо Телеграма и Макса по нашему номеру также существует сайт наш прекрасный и наше прекрасное, не менее прекрасное приложение. Там есть удобненькая кнопочка «Передать привет» и тоже можете воспользоваться и такой функцией. Поэтому в честь романтической пятиминутки я поставлю вам Ларису Мондрус, которая уже звучала здесь лично от меня, и сегодня мы тоже такое настроение послушать эту замечательную песню, которая называется «Для тех, кто ждет». Ведь те, кто ждет, им всегда все приходит.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Казань. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
3: 5 сентября «Свияжская уха». Конкурс на лучшую уху. Мастер-классы от шефов, шоу летающих ножей и экскурсии по музеям. Для детей народные игры, хороводы и уличный театр для всех. Подробности на сайте островград.ру. 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Это был замечательный Энрике Иглесиас в эфире Бим Радио. Не менее, как говорится, сын не менее популярного и замечательного исполнителя Хулио Иглесиаса. Ну а мы, друзья, возвращаемся к вашей любимой программе «Привет, приветов» на Бим Радио. Глеб Низовский по-прежнему в студии. И давайте не будем терять ни минуты, потому что все ждут. Итак, Пупс мне первая писала, она же Василиса. Здравствуйте, Глебушка. Хочу заказать привет всей болталке. Димке Ченскому с приездом тебя, дорогой друг. Всем отличного настроения и отдыха на выходные. И песню можно «Два бриллианта, три карата». Я так понимаю, вы имели в виду премьер-министр, поэтому с нее мы сегодня и начнем. И как раз-таки Дмитрий писал. Добрый вечер, передай привет клубу «Крылья», Юлечке, всей болталке, Машеньке, еще одной Машеньке, Наталье, Альберту, Гульнаре, Ильдусовне, Дерябину, Руслану, Игорю Петровичу и всей-всей Казани. И заказывает песню «Maruf Focus on Me», которая тоже будет сразу после премьер-министра. А Людмилка мне писала: «Бимчик, любимчик, привет, привет всем моим любимкам, передай привет всем, кто меня узнал, вам, нашим любимым ведущим, моей семье, детям, подружкам, красотулькам, и поставьте, пожалуйста, песню «Руки вверх, ай-яй-яй, девчонка», — пишет Людмилка. Заранее благодарю. И болталке особый привет она еще дописала, так что, болталка, я надеюсь, что вы это слышали. Зайдем немножко в приложение. Добрый вечер, Глеб, передаю привет своему любимому Булатику, а также привет СНТ Аэропорт. Лилия пишет мне: СНТ Аэропорт, вам огромный-огромный привет от Лилии. Аэропорт, бегу по трапу самолета, ладно. Привет, Глеб, передай, пожалуйста, привет болталке, всем бабуськам из болталки, особенно огненному Пупсику и Наташке от Дмитрия из Дожора. Из какого такого дожора, интересно, вы, Дмитрий? Я бы, конечно, это посмотрел. Ладненько, возвращаемся в Макс. А у нас тут кто там следующий? Внимание, кстати, предупреждаю, что я читаю по очереди, друзья. Читаю по очереди. Здравствуйте! Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани и отдельно бимболталке. Светлана мне пишет: поставьте, пожалуйста, песню с Салтыковой «Я так скучаю по тебе». И желаю всем крепкого здоровья и счастья, Светлана. Спасибо, Светлана, вам тоже. Итак, Павел мне написал: «Король зеленого цвета, привет, Казань красивая. Здравствуйте, Глеб. Давненько я вас не слышал в эфире. Вам большущий привет и хорошего вечернего эфира на волне. Болталки, привет ребятам и всем красоткам, девчонкам, пусть не скучают там». Ну, а для этого постараться, Павел, чтобы девчонки-то не скучали, да? «Привет Юльке, кошечке, Леосанчику, Юрьевне, Ксении, Эле, Анатольевне, Светлячку, Дениске, Расиму, Димкам, Алексеем, Мишке, всем, всем, всем привет дикой ферме. И если можно, трек «Мохито» этим летом. Благодарю». Павел мне написал. Да, Павел, для вас прозвучит, уже есть в очереди, уже, как говорится, стоит. Так, Дмитрий мне писал: «Здорово, Глеб, передай, пожалуйста, привет всей нашей дружной и веселой болталке, особенно Анатоличу, и поставь, пожалуйста, Земфиру». Дмитрий, по известным причинам, к сожалению, не могу поставить эту исполнительницу, так что даю вам, как говорится, право выбрать другую песню. Вот. Юрьев написала: «Добрый вечер, Бимка-любимка, передаю привет своим братьям Сергеем всей болталке и поставьте, пожалуйста, песню Люсти Чеботиной «Каблук». Это как-то связано с приветом или нет? Я посмотрю, конечно, Юрьевна, если такая песня есть, надеюсь, что она есть, и для вас она, разумеется, прозвучит. Так, кто мне там еще писал? А, ну время у нас, друзья. К остальным приветам обязательно вернусь, не переживайте. А сейчас премьер-министр «Два бриллианта» в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, возвращаемся в нашу программу. Да, Дмитрий подобрал другую песенку. Кстати, Люся Чубозина тоже нашел, так что она сегодня прозвучит. И Расим мне писал еще: добрый вечер, можно поздравить своего брата Самира с юбилеем, с 50-летием. Оставайся всегда таким молодым. Здоровья, счастья, тебе всегда 18 лет в душе. Вся родня тебя поздравляет с твоим юбилеем. И песню Фания Фархи «Альдармышка» заказывает Расим. Так, хорошо, для вас сегодня прозвучит. Без проблем. Еще раз тоже от тебя лично поздравляю, Самира. У нас тут есть тоже один Самир среди слушателей, только он немножко помоложе. Так, едем дальше. Да, Яна мне писала: еще раз привет, передай привет всей бим-болталке, всем хорошего вечера и зажигательную песню. А как вам песня «Альдармышка»? По-моему, самая зажигательная, на мой взгляд. Вот, наверное, она и будет к вам тоже относиться, почему бы и нет. Я думаю, вы все под нее потанцуете еще не один раз. Итак, Макс, как раз-таки, который сегодня выиграл в нашем розыгрыше, писал: «Привет, Глеб, проводим, надеюсь, не последние теплые деньки, теплые на даче, жарим шашлычок и просит поставить зеленоглазое такси». Да, для вас сегодня, Макс, для победителя, так сказать, обязательно прозвучит. Юля писала: «Привет, Глеб, привет, Бимчик, передаю привет болталке всей Казани, Ярославушке, ваша ведущая, веселая девушка такая она у вас, всем отличных выходных, а песню в исполнении группы «Песни для счастья», это так называется группа, друзья, называется «Я иду своим путем». Ага, все, договорились, для вас поищу, поставлю без проблем. Ну и Самир появляется в студии, как говорится. Привет, Бим, любимое радио, всем привет, легенда на базе. Глеб, жму вам руку лично, ведь вы легенда. Я самый счастливый и рад, что слушаю вас. Вы самое крутое радио, привет Глебу, легенде, Ленару, всей бим-болталке, Казани, Утраменам и вечернему Трубиму. Можно песню Animals, ух ты, House of the Rising Sun. Вроде правильно пишет Самир. Самир, конечно, правильно. Великий хит 64-го года, кавер на песню Боба Дилана, а вообще песня, она изначально-то народная считается. Поэтому у тебя, как обычно, замечательный, прекрасный заказ. Так, ну что ж, времечко еще есть. Рустем мне писал: «Привет, Бимрадио, передаю всем привет вам, Бимрадио и Материал Су, также брату Айдару и всей привет Казани и болталке тоже, Бимрадио, и хочу передать привет своему любимому городу Болгар, также всем остальным городам, своим родственникам, и хочу заказать музыку, так, если я буду танцевать, Баста и моя Мишель». Так, поищу Рустем, кажется, я ее не видел в наших александрийских библиотеках, поэтому я все-таки поищу, да. Так, еще приветики есть, давайте в Телеграм зайдем. В Телеграме у нас пусто. Что у нас в приложении? Заходим в приложение. Привет, Бимка-любимка, привет вам, дорогому ведущему, соскучились по вам, целый месяц вас не слушала, были в отпуске, привет всей Казани, всем моим родным и близким, особенно привет моему любимому мужу Дмитрию, я тебя очень сильно люблю, с каждым днем все сильнее и сильнее, и просит поставить песню «Аиша», Юлия Викторовна написала. Я, кажется, догадываюсь, что это за конкретно песня, поэтому я ее обязательно поищу. Ну, Аника, друзья, сейчас руки вверх, в эфире Бим Радио, потом небольшая рекламка и обязательно вернемся к вашим приветам.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
5: Горько!
1: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, возвращаемся к вашим приветам. У нас уже практически весь плейлист забит, оказывается. Вроде как пока заканчивается на Animals, но сейчас посмотрим, как будет дальше идти наша передача с вами. Итак, Ленар написал: привет всем слушателям, мы из Альметьевска. Привет своей семье, Альбине, Марсену, да, Илдарии. Привет друзьям, которые сейчас с нами. Гульнаске, Ясмине, Софине, всем хорошего вечера. Обнял, поднял всех. Вообще правильно говорить, обнял, приподнял, по-моему, поднял, если точно. И красное сердечко еще прислал. И просит песенку Лерита Тегра Бикс, потому что пятница. Спасибо, Бимчик. Да не за что, Ленар. Просто здесь момент в том, что, скорее всего, мы уже с вами не влезем. Я, конечно, постараюсь максимальное количество песен всунуть, которые идут по очереди. Да, не забываем про очередь, это многие забывают. Ладненько, идем дальше. Рауф написал: привет, Глеб. Привет всем ведущим Бимушке. Привет, любимой Казани. Привет красотулькам и красавчикам Болталки. Желаю всем шикарного вечера, отличного настроения. Я как раз-таки заказывал «Руки вверх», но они уже играли. И сейчас выбрал поставить «Мираж». Музыка нас связала. Любопытно. Хорошо, Рауф, без проблем. Так, это я уже прочитал. Едем дальше. Пока здесь вроде бы все. Давайте зайдем в Телеграм. В Телеграме пока ничего нет. Все ясненько. И переходим в приложение. Сейчас у меня тут технические шоколадки. Никуда без них, как говорится. Так, два приветика есть снова. Добрый вечер всем. Привет ведущим Бим Радио, большой привет. И вам тоже большой привет. И Бим Болталки, большой привет. Ух ты, и хотел бы услышать песню исполнения Решата Тухватуллина. Эдуард пишет: Эдуард, у нас, к сожалению, уже, наверное, по времени не влезет, но у нас зато сегодня ХНФ Архив прозвучит в эфире, так что это на радость всем, и, наверное, даже так бы сказал. Привет моим любимым сыну Данилу и молодому человеку Евгению. Екатерина мне пишет. Екатерина, я тоже передаю привет вашим любимым. Вот желаю вам хорошего вечера. Так, пока вроде бы все. А есть еще один приветик. Так, если у меня сейчас загрузит. Ага. Добрый вечер, большой привет вам, всему Татарстану, Казани, тоже Виталию, всем таксистам и песню Парка Горького. Шамыч Кировский, чуть-чуть опоздали вы сегодня, у нас уже плейлист забит, к сожалению. Вот, ладно, друзья, время идет, не будем терять ни минуты. Сейчас Мохито этим летом в эфире Бим Радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, это была Люся Чебосина в эфире Бим Радио, а мы давайте перейдем к еще приветикам оставшимся. Да, во-первых, нужно повторить один, потому что детишки не услышали. Ленар мне написал. Повторяем. Привет всем слушателям. Мы из Альметьевска. Привет своей семье, Альбине, Марсену и Ларии. Привет друзьям, которые сейчас с нами, Гульнаске, Ясмине, Софине. Всем хорошего вечера. Обнял, поднял всех. И красное-красное сердечко. Желаю вам хорошего вечера и чтобы Алиса больше не переключалась. Самые нужные моменты. Так, кто-то расстраивается, что песенки не влезли. Да, друзья, я максимально стараюсь подкорректировать, но пока что у нас все заканчивается на Animals, и то не факт. Поэтому не теряем время. Еще несколько приветов. А, был еще один. Здравствуйте, Глеб, лучший ведущий. Можно заказать привет Ярославу, пожелать удачной жизни и найти себе пару по себе в другой раз. И, кстати говоря, про пары, да, тоже отличное пожелание. Вячеслав тоже писал. Кстати, прошу еще привет передать всем одиноким сердцам. Дорожите своими чувствами, чтобы не терять любимого человека. Умейте иногда терпеть. Как говорил Джек Николсон в «Сиянии», words of wisdom, words of wisdom, мудрые слова, друзья. А сейчас Хенеф Архи в эфире Бим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Ух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, Глеб Низовский по-прежнему в студии. Приветиков у нас один набрался, да, все уже готовятся спать. Я так понимаю, сынок Данил, приветик от мамы. Люблю тебя, ты не услышал мой привет, Екатерина написала. Данил, надеюсь, это ты точно услышишь, Екатерина. Мама твоя передает тебе большой-большой привет. Так, друзья, давайте еще можете написать пару слов, да, под конец часа. 792-72-42-102-8. Я вот сказал 30 секунд назад, что все собираются спать, потом вспомнил, что сегодня пятница, какой спать, еще вся ночь впереди, поэтому 792-72-42-102-8 в телеграме в Макс, а также на нашем сайте и нашем приложении, можете еще передать привет, я думаю, успеете. А сейчас песни для счастья, с каждым днем все лучше.
2: Привет, как дела?

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, в последние минуты еще зачитываю последние приветики. Здесь некоторые вот очень сильно расстраиваются, что песенки не влезают. Да, друзья, у нас еще в 9:30 плейлист забился, к сожалению. И закончится наш час сегодня Animals House of the Rising Sun, который заказывал сам Мирчик. Вот он как раз-таки успел. По-моему, второй раз в конец часа он влезает. Привет, Бим, пожалуйста, передайте привет Олегу, Люции и самые главные Алсушке, а то мне кранты. Очень прошу, провожаем лето, что и всем желаем. Бим Радио лучшее. Я Эльдар Толгаточный написал. И вам тоже от себя желаю хорошего вечера. А, ну и да, друзья, конечно, мне написала одна очень прекрасная особа, лучшая женщина на свете. Она мне пишет: Глеб, ты лучшая, присылает сердечко. Тоже заказала песенку, но, к сожалению, уже не успела. И это, друзья, Ярославушка. Давайте все вместе пожелаем отличного вечера. Замечательно, замечательно. Она мне еще и кружочек присылает. Ну, батюшка, я сейчас покраснею и уйду со студии. Так, ну ладно, все, все, надо собраться, друзья. Всем хорошего пятничного вечера. Увидимся завтра. Завтра с 7 вечера я буду, так что всем до встречи. Всем хорошего вечера. А Ярославушке удачно доехать до пункта назначения. Надеюсь, она едет сюда в студию. Ну ладно, все, всем пока. Animals, House of the Rising Sun. До завтра, друзья.

0: Телефон рекламной службы BIM-Радио 2-930-800. BIM-Радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-Радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Казань вдохновляет. И мы тоже. Жилой комплекс «НК Клубная» от федерального девелопера «НК». Это архитектура, достойная уникального города. Собственный детский сад и спортхаб. «НК Клубная». Выбирайте квартиру по стартовым ценам на nk.ru.
2: Застройщик ООО «НК Финанс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено. Не оферта. ЖК «НК Клубная».
0: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио.
5: Для детей старше 12 лет.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
3: Родители, начинаем новый сезон. Бим-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
6: 0+.

Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
0: Родители, начинаем новый сезон. Бим Радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан Максимилианс. Встречаемся в 20:00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Ну все, детей собрали, в школу отвели. Фух, а теперь время для себя.
2: Родители, начинаем новый сезон. БИМ-радио представляет вечеринку «Перезагрузка по-взрослому». 11 сентября собираемся в Максимилианс. Встречаться с друзьями, танцевать, отрываться и, наконец-то, отдыхать без родительских забот. Любимые хиты, музыка, конкурсы, яркие образы и подарки. За пультом диджей Айон. Ведущий вечера Андрей Дмитриев. 11 сентября. Ресторан «Максимилианс». Встречаемся в 20.00. Перезагрузка по-взрослому. Вместе с БИМ-радио. Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял да любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакете

тихо подрастает на щеках, поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.